сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.
9: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
10: Ты просто одинок.
9: Так вот, и тут я совершаю телефонный

0: Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Останиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Останины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

наше радио.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

слишком часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росстат заявил о росте цен на бензин пятую неделю подряд. За последнюю неделю он подорожал еще на 2%, а дизельное топливо почти на 3,5%. За последние 5 недель топливо стало дороже на 9%, вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. По данным ведомства, с начала года бензин повысился в цене на 14%, больше, чем за весь 2025 год. Максимальные ценники регистрируются в Крыму, где средняя стоимость на 92-й бензин достигла 123 рублей, а 95-го 170. Выше 100 рублей за литр на все марки бензина автовладельцы платят в ТВе. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ставрополе из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории промышленного объекта. Пострадавших и угрозы распространения огня на жилые дома нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. На месте работают пожарные. Угрозы жизни и здоровья людей нет, сообщил глава региона. Зафиксировано также падение обломков БПЛА на улице в Ставрополе. Разрушений и пострадавших нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы в избирком республики для выдвижения на должность главы региона. Об этом сообщает Грозный Информ. Председатель комиссии вручил Кадырову письменное подтверждение о принятии документов и разрешение на открытие специального избирательного счета. Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18-20 сентября. Кадыров занимает пост главы республики уже 19 лет. Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов. Накануне американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. В ответ корпус стражи Исламской революции атакует американские базы. Велокурьерам могут запретить ездить по тротуарам. Минтранс готовит поправки в ПДД, которые ограничат или полностью запретят движение курьеров на электровелосипедах. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью. Новое правило должно помочь сократить число ДТП и конфликтов с пешеходами. Фанаты Тейлор Свифт раскупили окурки и мусор с ее свадьбы по $25 за штуку. Продавец, художник Джастин Джиньяк, собирал мусор вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество. Все предметы, которые он выставил на продажу, были раскуплены за сутки. Среди лотов были сигаретные бычки, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы. Эти вещи продавались упакованными поштучно. По словам художника, на продаже первых 50 предметов он заработал больше $1000. Жиньяк продает мусор уже больше 20 лет и свои лоты называет предметами искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ой, дорогие друзья, вы знаете, так хорошо, просто вы спросите, почему хорошо? Да просто хорошо. Бывают такие вот дни, когда просто хорошо, и ты даже не хочешь задумываться о том, а что-то хорошо. Ну, чтобы не было тебе страшно, что это хорошо, но может закончиться. В любой же момент хорошо может стать плохо. Вы же знаете, это с нашим того, хотел сказать, уровнем жизни. С нашим, ну, вообще везением. Но, что касается везения, тут надо понимать еще такую вещь. Многие люди вот жалуются на жизнь, там черная полоса. И когда ты думаешь, а что за черная полоса? А полоса там потерял ключи, там сломалась машина и так далее. Это не черная полоса, господа. Это не черная полоса. Вы везунчик. Вот, я вам хочу сказать. Ну, и с такими же везунчиками я работаю, потому что с невезучими людьми я работать не хочу. Несмотря на то, что, значит, Лукьян...
3: Тогда я пошла. Доброе утро.
2: Не, я тебе еще раз говорю, а это ты именно везунчик.
3: Да.
2: Потому что шоркнуться об магнит головой, кто пропустил, Янка так на днях сделала, это значит, что ты не разбила себе голову, понимаешь? Я просто шоркнулась. Доброе утро, Гар.
4: Доброе утро. Везунчик, Гар. Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Александр, доброе утро, Яночка. Доброе утро, дорогие наши слушатели.
3: А я, значит, заезжаю во двор, и Сашка меня такой видит, радостные, значит, все вот эти жесты Сашкины, ну, как Сашка умеет, там танцы, все дела, я еду, улыбаюсь и думаю...
4: в 13 лет.
3: Ну, ладно, слушай, ну, это было очень весело.
2: Ой, господи.
3: И я еду, и у меня настроение такое сразу, и я думаю, боже, вот как я вас все-таки люблю.
2: Лукьянова, ты...
3: Ну, честно.
2: Вот так проявлять свою любовь, потому что она мне чуть не наехала на меня.
3: Ну, нет, я просто поехала...
2: Она поехала вперед.
3: Сказать ему
2: на меня.
3: Все, что думаю. Да, но это было очень прикольно. В общем, у нас сегодня у всех хорошее настроение. Мы надеемся, и у вас оно тоже хорошее. Ребята, несмотря на дождь, я говорю, по крайней мере, про Москву. Сегодня хмурое небо, все льет. Мне, кстати, у сына сегодня день рождения. Пойдем отмечать. Спасибо.
4: Поздравляем.
3: Спасибо. Мой Лешек сегодня гуляет.
4: И тебя,
3: ему 12.
4: Янечка, и папу, и, конечно, Лешку поздравляем.
2: Это который средний?
3: Это который средний, да.
2: Я среднему сыну всегда желаю удачи, любви, сил. Вот. И обычно средние добиваются больше всего. Ну вот, поэтому я не знаю, ты слышишь меня или нет. Я знаю, что мама запрещает тебе
3: сейчас
2: меня
3: дрыхнет.
2: Слушать. Но средние добиваются больше всего в жизни.
3: Вырежи мне этот фрагмент из эфира, пожалуйста.
2: Я вырежу, пожалуйста.
3: Я ему передам.
4: Мне бы сейчас как младшему и старшему было обидно.
2: Ну понимаешь,
4: дискриминация. А почему вот, кстати, давай вот разберем эту историю, у нас пару минут есть. Почему, как ты думаешь, ну вот может быть?
2: А потому что
4: верным твое утверждение.
2: Ну, вся любовь, как правило, достается младшим. Вот вся любовь, она так достается младшим. А старшему тоже достается часть любви.
4: Потому что
2: я сейчас Янка на меня так смотрит, типа, как же так? Я сейчас не в том смысле, что ты...
3: Дети, я все-таки не разрешаю вам их слушать.
2: Что ты его не любишь.
4: А ты вырежешь до момента, когда просто вот... Я еще не задавал этот вопрос. Ну, а среднему приходится самому добиваться, да?
2: Многого приходится на себя обращать внимание, там, доказывать и так далее. Но ему так кажется, что многие, вот моя сестра считает, что вся любовь ее родительская досталась мне.
4: А я слышал такое утверждение.
3: Вот вся любовь родительская моих родителей досталась действительно мне, потому что я единственный ребенок в семье. Но мне кажется, что когда их несколько, ты всех любишь одинаково, просто по-разному.
2: Абсолютно верно. Я с этим
3: согласен. Всех одинаково, абсолютно одинаково сильно. Но просто по-разному, потому что люди разные. Разные характеры, разные темпераменты.
2: Я сейчас тебе взгляд их говорю.
3: Ну понятно, я понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Поэтому, конечно, мою сестру любили так же, как меня.
3: Она так не считает.
2: Я просто, когда она мне это говорит, я так смеюсь, говорю, так тебе скоро 100 лет в обед. А ты про это вспомнил.
4: Доброе утро, мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
8: Что, и в понедельник?
7: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
9: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио. Проверено временем.
11: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
12: с 7 до 11.
11: Подъемники
12: на нашем радио.
11: Радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Мы тут разговорились, расширили тему родительской любви. Пришло сообщение. Доброе утро. Наши шестеро детей. Кого считать средним? Ну, я, вы знаете, так сидел, думал. Ну, со второго по пятого. Наверное, вот так вот.
3: Пришло еще сообщение. Давайте честно, кого в вашей семье любили больше? Давайте, подъемники, поговорим об этом. Старшего, среднего или младшего ребенка? Ну, или в зависимости, если больше одного ребенка, то там старшего или младшего. Старший — это обычно экспериментальный образец. На нем учились быть родителями, запрещали все подряд и требовали ответственности. Средний человек-невидимка. Сам поел, сам вырос, сам себе купил куртку. Младший — это уже любимый финальный релиз. Ему можно все, потому что родители устали и поняли, что ремнем характер все равно не построишь. В связи с этим, дорогие друзья, как и кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли? Можно сейчас на примере своем. Да, я имею в виду, как ребенка старшего, среднего, младшего, либо на примере своих детей.
2: Я вот сейчас, ты говоришь, первый экспериментальный, и я вспоминаю своего старшего сына. И вот когда родилась дочь, а дочь родилась через 12 лет, у них разница, они оба в один год родились, только в разное время. Я вот помню, как я думал: так, мы так делать не будем, потому что вот это неправильно.
4: Ты уже на ошибках учился, да,
3: Саша? А сколько этих приколов по поводу того, что первый ребенок, ты переживаешь, там пылинки с него сдуваешь, второй ребенок, ну это когда несколько детей, да, второй ребенок уже там ты менее ответственен, не у всех, понятно, ну а третий ребенок, он с котом вместе из миски ест, и ничего страшного.
2: Да,
3: но я понимаю, что это все. Давайте только мы не будем сейчас серьезно прям относиться к этим всем заявлениям. Мы все-таки хотели в каком-то таком юмористическом, легком ключе поговорить об этом. Без жести, пожалуйста. Вот мы любим это утверждать и говорить, предупреждать вас, чтобы не было вот этих детских травм, от которых вы до сих пор не можете избавиться, что вас там недолюбили, а кого-то перелюбили. И с примерами.
4: Да.
3: В юмористическом ключе. Кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли? Или сейчас?
4: Вот, ну, если будем ябедничать или хвастаться сейчас?
3: Если вы уже родители, вот можете проанализировать свое отношение к детям и рассказать нам. Все потому, что у Янки трое детей, и сегодня у среднего день рождения. И мы его поздравляли. Леш, еще раз поздравляем тебя. Понятное дело, что каждый ребенок, неважно, он старший, средний, младший, он, конечно же, должен быть любим родителями. И всех ты любишь одинаково. Но все эти истории, опять же, о которых мы уже рассказали вам, они имеют место быть в жизни. И вот, пожалуйста, с примерами, кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут. Может быть, вы в этих историях узнаете себя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно. 6+. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:33 в столице. Сегодня 9 июля.
3: Да.
4: Итак, был у нас тут вопрос, который мы вам задавали. Кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли? Ну или сейчас на примере своих детей уже. У меня две прекрасные дочки от двух разных жен. Не вижу с ними, но общаемся очень хорошо. Одной 17 лет, младшей 10. И буквально вчера, прямо в тему, когда созванивались, услышала одну и ту же фразу. «Ты ее любишь и помогаешь ей больше». Хотя люблю и помогаю одинаково. Но в этом году старший чуть больше все-таки заканчивала школу. Поступление, репетиторы, выпускное и так далее. Младший оплатил поездку в Геленджик. И как им объяснить, что они для меня одинаково любимы? Но, вы знаете, мы просили вас с каким-то юмором отнестись к теме. Но все равно это выглядит как сеанс у специалиста, где вы жалуетесь на своих родителей чаще всего.
3: У меня 4 пацанов от 8 до 17 лет. Любимчиков нет, но они все очень разные. Каждому свой подход. Разные вкусы в еде, одежде. Это единственная сложность. Но я привыкла. Раньше хотела девочку, но поняла, что в мире платьев и девочковых истерик мне не выжить бы. Мальчишки более режимные. Дал команду, пообещал стимул. И на тебе, готово. Прополка, уборка и так далее. Никогда не планировала многодетность, но счастлива, что так вышло. Мой лучший проект.
4: У меня 3 детей, но любимого нет. Просто они настолько разные, что с каждым свой мир и отношения. Со старшим сыном 29 лет, работа, политика, взрослая жизнь, дочка 13 лет, танцы, учеба, подруги, мальчики и другие девичьи радости. И младший почти 8-летний сын. Тут Майнкрафт, Лего, детские сказки, фиксики и Простоквашино. И так мне хорошо с каждым из них. Надежда из Нижнего Новгорода.
3: Да, вот мне тоже все очень отзывается. Просто все очень-очень разные.
5: Сейчас подождите, средняя вырастет, все вам скажут.
3: Первые двойняшки. Никаких конфет до 5 лет, математические олимпиады каждые выходные, спортивная школа, не приходя в сознание. Но все, не все дало плоды. Потом появился 3. В гостях, когда ему было 1.5 года, старший брат с удивлением спросил: «А что, Петя уже ест колбасу и орешки? И по выходным он просто дрыхнет сколько хочет. Олимпиада не его».
5: Что, орешки уже ест?
4: Я многострадальный средний ребенок в семье из 3 детей. И я должна была всегда уступать, потому что один старше, а другая младшая. Вот сформировался у меня характер с обостренным чувством справедливости. Воюю постоянно, не могу промолчать.
5: Бедолага. Ну ничего страшного, это ваш крест.
4: Главный любимчик у мамы был мой старший брат. Многое разрешалось, прощалось. С меня был двойной спрос за учебу, порядок в доме, поведение. Это перенеслось на наши с братом детей. Его дети всегда молодцы, и такое отношение одна из причин, почему у меня один ребенок.
3: У родителей нас 4, брат, мы, 2 сестры и еще брат. Родители и нам, и всем говорят, что получился у них только старший, что он молодец и всего добился. А мы так, дед сзади. Хотя мы все по-своему отлично устроены в жизни. У меня вот тоже 4 детей, дочь и 3 сына. И сделав выводы из нашего воспитания, люблю всех своих детей одинаково. Не понимаю, как можно одного ребенка любить больше, чем другого.
4: История из детства. Меня зовут Ольга. Мне 10 лет, сестре 5. Едем с родителями. Нас 4. Приехали в пансионат, заходим в комнату, а там 3 кровати. Сестра смотрит на родителей и спрашивает сходу: «А где же Ольга будет спать?» Я средняя, папина дочка. Старшая мамина. Младшая избалованная всеобщая любимица. Из 3 сестер у меня лучшее образование и выше должность. Действительно, все сама и своим лбом.
5: Ну, Гар, ты еще так читаешь.
4: Ну, мне кажется, с таким приблизительной примерно интонацией. Извините, если вы другую интонацию вкладываете.
5: Чувствуется через Игоря, что вы обижены.
3: Мы своих детей любим одинаково, и Сереженьку, и другого мальчика.
4: Я в семье один. А вот в семье моей мамы приоритетом был ее старший брат. Ты кому нужна будешь? А вот у нас мужик растет. Результат: мать всего добилась сама, а ее брата везде за уши тащили.
3: Вот. У меня двое сыновей. Люблю их очень. Но старший говорит, что люблю младшего больше, потому что не заставляла его чистить картошку в детстве. Теперь он ее не ест. Детская травма.
4: Добрый день. Я старше на 8 лет. Все было на мне. Сестру в садик, из садика забрать домой. Убраться, помыть полы, пропылесосить, с сестрой погулять, на даче помочь. Когда я начал возмущаться, а почему она ничего не делает? Она уже маленькая. Она же еще маленькая. Сейчас мне 42, до сих пор маленькая. Бесит.
5: До сих пор маленькая, да?
4: А как у вас, дорогие друзья, пожалуйста, с примерами напишите.
5: Да, да, напишите.
4: Про своих детей или про себя в детстве.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение про то, кого из вас родители любили больше, младших или старших.
3: Я старше, брат на 4 года младше. В детстве драки и ругань. Я считалась любимицей отца, брат маменькиным сыночком. Шутки такие были. А особо нас родители не выделяли. Своих детей долго не хотела. Первую дочь родила в 30 и сразу поняла, что мне нужен второй ребенок. А муж вырос единственным в семье и второго не особо хотел. Вели как-то переговоры, не помню деталей, но на второго ребенка я его уговорила. Фигурировала слово «запасной».
2: Так, запасного давайте заделаем.
3: Здравствуйте, дорогие подъемники. В семье мужа был любимчик старший брат. В моей семье младшая сестра. Вот мы и собрались оба два. Только успеваем помогать и тому, и другой. Одно радует. Они, брат с сестрой, нас искренне любят. А вы проследили, да? Закономерность, что, ну вот, судя по сообщениям наших слушателей, те дети, которых родители любили, как кажется, братьям и сестрам сильнее, ничего не добились в жизни. А вот те, кого, как им кажется, любили меньше и сами пробивались в этой жизни, сейчас помогают тем братьям и сестрам, которых любили больше.
2: Ну, у нас на...
3: Любимчики стали неудачниками. Вот
2: не
3: какой
2: все,
3: вывод
2: Игорь,
3: можем делать? Нет, это по нашим сообщениям. Да, по нашим сообщениям.
4: Двое детей, сын и дочь, 8 и 4 года. Старший косячник, страшный, вечно обманывает, за собой не убирает, поэтому приходится строго воспитывать. А жена воспитывает дочь, как спецназ ГРУ.
2: Что она там делает с ней?
4: Не знаю, но, видимо, приседания, отжимания, каждое утро обливание холодной водой, все строго, никакого сладкого, ну, наверное, так, я не знаю.
2: У меня в лучшем случае.
4: В лучшем случае, да.
3: Трое пацанов и одна лапочка-дочка. Люблю всех одинаково. Причем не то, что пытаюсь им показать, а реально так и есть. Когда родился третий мальчик, старшие двойняшки уже учились в школе. А я нянчилась с младшим и говорила: ты мой сладкий. Старшие не выдержали. А что, разве мы не сладкие? Теперь сладкими называю всех, даже 10-летних малюток.
2: Ну да.
4: На 10-летние они тоже маленькие еще. Мне младшему 10. Ну прям, ну малек.
2: Ну к младшим отсюда идет, потому что ты к младенцу относишься по-другому. Чисто эмоционально у тебя по-другому проявляется. И взрослые дети это видят, и им кажется, что тебя любят меньше. Вот и все. Но ты видишь эту булочку, ну маленькие, ну, бах, ему же хочется чуть-чуть искать.
4: Пожамкать,
2: да.
4: Но мне всех и хочется пожамкать. Я и старшего жамкаю с удовольствием, и среднего очень даже люблю потискать.
3: Ну, у него сегодня день рождения, поэтому...
4: Сегодня он будет затисканный, до нельзя.
3: Сегодня все внимание ему.
4: Конечно, конечно.
3: Младший не будет ревновать в такие моменты?
4: Не, а мне никто... Ну, я, вообще, на самом деле, мне кажется, они там втихаря, конечно, ревнуют все друг другу. Все, и всем кажется, что кого-то тискали сегодня больше.
3: Мой муж старший из трех братьев. Вот не соглашусь, что средний самый успешный. В их случае как раз наоборот. А младший самый любимый. Муж всегда говорил, что его ничего не заставляли ни на даче работать, ни с машиной помогать. С младшим братом у мужа разница 11 лет. И свекровь всегда говорит, что на младшем уже устала. Сам как-то учился, сам как-то женился. А вот с первыми двумя сидела с домашкой, с кружками и так далее. И нам говорит: остановитесь на одном, достаточно.
4: Как мы узнали, что нас по-разному бабушка с дедушкой любят? Значит, спим у двери, шебуршат. Бабушка хочет меня разбудить, чтобы я помогала. А дед против. Просит разбудить мою старшую сестру. Мол, младшая пусть поспит еще. Так вот мы и узнали, что я дедова любимица, а сестра бабушкина.
3: Нет, ну тут справедливо, что...
4: Вот это второй буди.
3: Часто старшему больше работы доставалось по дому. И неважно, где ты был, у бабушки так или у родителей.
2: Так это как бы, ну, нормально, когда четырехлетний ребенок и девятилетний. Конечно, ты доверишь, чтобы почистить картошку девятилетнему.
4: Ты знаешь, нас в детстве, когда наши... Ну, у меня у мамы два брата, старший и младший. И у всех дети, когда нас всех на летние каникулы привозили в Копейск к бабушке, вот в Челябинской области, мы там все у бабушки, значит, на втором жили и росли, я была единственная девочка. Остальные все были пацаны. Поэтому мне всегда, ну, как-то так исторически сложилось, больше плюшек доставалось, потому что, ну, как-то вот, ну, потому что одна единственная девчонка. С мальчишек больше спрашивали там и так далее. И с утра дедушка толкал так ставни деревянные, открывал окошечко, отталкивал и ставил мне такую металлическую кружку такую полную малины на тумбочку перед сном. Он говорит: «Янка, вставай, пока эти клубнику едят, я тебя тут, значит, это вот».
5: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 73 беспилотника над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны. По сгорании одного из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза произошло в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил в РИО губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, возгорание локализовано, пострадавших нет. На месте развернут штаб. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МИД Казахстана опроверг сообщение о запуске дронов с территории страны. Ответ ведомства связан с публикациями в некоторых российских СМИ, в которых предполагалось, что БПЛА для атаки на омские НПЗ могли запустить из Казахстана. Ведомство отметило, что такие заявления не соответствуют действительности и направлены на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений. В МЧС рассказали о последствиях шторма Бернадетт в Калининградской области. Непогода принесла в регион ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье 5-метровые волны. СМИ сообщили, что сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе. Некоторые из них не успели открыться к туристическому сезону. Топливный кризис добрался до автошкол. Цены пока поднимают только частные инструкторы по вождению. Час занятий в Москве обойдется в 5000 рублей, сообщает газета «Коммерсант». Мастера по вождению стараются заправляться на сетевых АЗС. Для этого им, как правило, приходится выезжать за город. Поэтому участники закладывают стоимость ожидания в очередях. В Сербии пообещали не отменять безвизовый режим для россиян. Об этом заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Нинад Попович. Он напомнил слова президента о том, что Сербия не ведет визы для граждан России. Дипломат также назвал их самыми добрыми гостями страны, передает ТАСС. Самолеты в Белград летают прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи. А за первую половину этого года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии. Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Дропека заявила НСН, что она против излишних запретов в искусстве.
2: Ну, конечно. Только я не знаю, кто там запрещает это. Обычно это самодеятельность, которая требует все запретить и надеть трусы на Венеру Милосскую. Эти все запретители, которые там против насилия, они забывают главное правило искусства. Искусство во многом строится на катарсисе, на очищении через сопереживание. Мы должны тренировать чувства детей, показывать им жизнь, учить их преодолевать сложности. Нельзя их защищать от всего на свете.
1: Ранее спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдко заявил в интервью РБК об элементах шизофрении в культурных запретах в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 9 июля, сегодня четверг. Синоптики обещают нам пасмурную погоду сегодня, но до 21 градуса.
3: Ну что, давайте сыграем в кинопробы.
2: Дожди.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Итак, Ян, что мы разыгрываем?
4: Разыгрываем два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория».
3: Фрагмент.
5: Давай. То есть мы тебя ангажируем как опытного нелегала?
6: Ух ты, чё?
5: Ну, тебя же все время шлют на передовую.
6: Да не, все больше на посевную. Ай, не знаю, Финн. Сказать честно, я нонче никому особо не пригожаюсь.
5: А нам весьма. Прошу тебя.
6: Ох, ну ладно. Но вы в курсе, что я всего-навсего ремонтник?
5: Да, а я всего лишь менеджер по туризму. Сидли.
7: Да, Финн.
5: В Париж. Дюпри.
6: Да, живей, При. Что как муха сонная? Ух, всегда шпионом мечтал быть.
3: Шпионом. Ну, часть указывать не нужно. И я думаю, что большинство из вас, конечно же, справится. Особенно родители.
4: Да 100%, да и дети. Ну, да и девочек.
3: Ждем сегодня 9-й. 9-й правильный ответ, да.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Наша реклама.
9: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
10: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
16: Наше. Наше радио.
17: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
18: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
19: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов 13 минут в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание.
2: Я напомню, мы принимали сегодня 9-й правильный ответ.
3: То если мы тебя ангажируем как опытного нелегала?
4: Ух ты, чё?
3: Ну, тебя же все время шлют на передовую.
4: Да не, все больше на посевную. Ай, не знаю, Финн. Сказать честно, я нонче никому особо не пригожаюсь.
3: А нам весьма. Прошу тебя.
4: Ох, ну ладно. Но вы в курсе, что я всего-навсего ремонтник?
3: Да, а я всего лишь менеджер по туризму. Сидли.
1: Да, Финн.
3: В Париж. Дюпри.
4: Да, живей, При. Что, как муха сонная? Ух, всегда шпионом мечтал быть.
1: Время приключений. Вокруг света за 80 дней. Мадагаскар, розовая пантера и другие неверные ответы.
5: Я бы тоже подумал, что это вокруг света за 80 дней.
1: Да?
5: С паспортом.
1: Мы загадывали мультипликационный фильм «Тачки». Это конкретно вторая часть, но мы не обязывали вас указывать часть, поэтому, в принципе, принимали все ответы. «Тачки», именно этот мультфильм, мы переозвучили для вас сегодня. Друзья, и два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория». Сегодня получает человек с номером телефона 905-570-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Я сейчас посмотрел, какого года первый мультфильм, он в 2006 вышел, потому что у меня сын в 2005 родился, и я помню, как у меня уже глаз дергался в какой-то момент, ну, когда он подрос, естественно, когда все эти молнии Маккуины, и я знал все эти машинки по именам, и помимо того, что мультфильм, куча мерча, который продавался, игрушек, одежды и так далее. Я думаю, что родители... У кого дети фанатели от «Тачек», меня поймут. Сейчас, конечно, другие мультфильмы, другие герои, понятно. Плюс-минус то же самое происходит. Вот я сейчас вспомнил про «Тачки».
1: У нас было только постельное белье с «Тачками».
2: Постельное белье. Тоже было. Кровати делали. Я думаю,
1: в виде машин, да.
2: У нас здесь неофициально, но в виде «Молнии Маккуин» я видел, кровати продавались.
1: Да, было такое...
2: Вот, мультфильм «Тачки» мы переозвучили.
5: Был такой.
2: Минутка ностальгии.
1: Я что-то вспомнила просто.
5: Был такой.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 24 минуты в столице. Сегодня 9 июля, сегодня четверг.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0, безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Вспоминаем самые яркие, самые веселые, самые романтичные истории лета.
2: Да.
3: Да, из вашего детства, из вашего юношества, может быть, уже из взрослой жизни. Потому что какая бы погода ни была сейчас в вашем регионе, конечно же, это для многих самое любимое время года.
2: Слушай, лето есть лето. Лето есть лето. Я вот не понимаю, летом мне непонятно, когда пытаешься собрать людей на природе, а они говорят: ой, слушайте, погода будет не очень. Летом не бывает погоды не очень. Ты даже в шортах можешь даже в дождь прийти, как бы все равно.
3: А у тебя есть такое ощущение уже во взрослой жизни, когда все равно ты не хочешь, чтобы наступало 1 сентября? Да, понятно, многие не хотят, потому что детей нужно в школу собирать, и опять домашние задания, и все вот это вот. Но в целом, вот если абстрагироваться от детей, вот все равно, да, тебе не нужно уже идти в школу, да, но все равно ты грустишь, когда лето заканчивается.
4: Ну, конечно, с летом никогда не хочется расставаться, безусловно, конечно. Я тут купила себе в деревне гамак.
2: Странно, ты любительница Черного моря, не любишь русскую зиму.
4: Нет, я очень люблю зиму, кстати. Мне иногда кажется, когда зима приходит, я вообще считаю, что это мое любимое время года. Я человек непостоянный. Но с летом расставаться не хочется. А тут я купила себе гамак, и в эти дни свои отпускные не только копала и полола, как это обычно происходит, а лежала просто нога на ногу, значит, в этом гамаке с книжечкой. И так мне было хорошо.
3: А где ты его натянула?
4: А не тянула, я купила себе этот держатель для гамака. Ну, опора. Опора, и почему это не считается?
2: Очень классно.
4: Мне деревья жалко. Ну, не, оно вообще не качель. Ну, такой же гамак обычный, как вот ты к деревьям привязываешь. Кокон. Я его привязала. Это не кокон. Ну, нет.
2: Я понял.
4: Прям гамак.
2: А чем запомнилось этот день? Что ты лежала, ничего не делала, читала книжку.
4: Вот ты лежишь, солнышко, нужно. Понимаешь, у меня рядом этот... я поставила его еще, главное, с кустом черной смородины рядом.
2: Ты просто...
4: И так лежишь, руку протягиваешь, так хоп, ягодку в рот.
3: Это красиво.
4: Вообще очень круто.
3: Итак, ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите наше.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 38 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение про лучший день лета в вашей жизни, который запомнился, самый романтичный, самый смешной, самый трогательный.
3: Привет, подъемники. В далеком уже детстве нас с братом родители отвозили к бабушке с дедушкой. Родители всегда приезжали в субботу в районе обеда. Была пятница, и мы знали, что завтра приедут за нами и увезут домой. Мы до слез стали рассказывать дедушке, что не хотим уезжать. С утра дедушка нас разбудил, и мы ушли на речку на весь день. Вернулись только вечером. Родители приезжали, но не дождались и уехали, а мы остались еще на неделю.
4: Хитрецы!
3: Дедушка.
4: Ну, круто, круто.
3: Значит, родители не сильно хотели забирать.
5: Ну, конечно.
3: Мы попытались,
5: наверное, и ждали недолго.
4: Да просто поняли, что дети хотят остаться. Вот и все. Жаркий был день, и воздух плавился. С дедом принесли из погреба огромный полосатый арбуз. Он такой был ледяной и скользкий. И дед нарезал его большим ножом, и раздавался звонкий хруст. Корка лопалась, и от разрезанного арбуза шел такой густой пар, что сразу становилось прохладно. И мы сидели на крылечке, ели его прямо там, сдавливая корки. Сок тек по рукам, капал на раскаленные доски, оставляя темные влажные пятна. Мне кажется, слаще этого арбуза ничего не было на свете.
5: Вы Пришвин? Вы так подробно описали
4: поедание
5: арбуза.
3: Одно лето запомнилось навсегда. На даче у бабушки играли с ребятами. У кого рогатки, у кого самодельные какие-то подобия стрелялок. Я сделал трубку из растения, поливал из нее в ребят всякой мелочью. И как-то противно на губах было. Вытер их руками, а в обед на руках появились волдыри. Понять не могли, что это и от чего. Бабушка в шоке. Как потом выяснили, я сделал трубочку из борщевика. Слава богу, губы остались целыми и невредимыми. Но вы аккуратней.
4: Ой, это вот очень опасно.
5: Губы вытерли, а волдыри на руках.
3: Ну, может быть, там из-за слюны не пострадали губы.
4: И вот тут еще ребята фотографию прислали. Значит, только что вернулись из похода на природе. Лето — это маленькая жизнь. Как бы откосить от работы. На фотографии палатка, два счастливых лица, горелочка. Тут у них, значит, шашлычок. Все дела. Ну, видно по вашим лицам, конечно, ребят, что отдыхали вы очень уютно и душевно.
3: Помню, встречались с будущим мужем 2 года, и он все не делал предложения. Сказал, вот будет 40 градусов у нас в регионе, тогда сделаю. И я помню это лето 2007 года, когда было 40 градусов у нас, и он сделал мне предложение. Как-то он не сильно сомневался. Сказал бы тогда, вот будет там 55, я сделаю предложение.
6: От Калининграда до Владивостока. Тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8 часов 46 минут столица.
2: Новость. С 1 декабря 2026 года в силу вступает обновленный ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, детям младше 14 лет нельзя будет делать обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. Ну, то есть это в салонах красоты, в официальных, ну, нельзя, да, будет делать, понял, да? Для подростков от 15 до 17 лет процедуры останутся доступными, однако ответственность за их безопасность будет возложена на мастеров и родителей. Ограничения связаны с тем, что ногтевая пластина у детей еще формируется, а некоторые процедуры могут негативно сказаться на состоянии ногтей, а используемые материалы способны вызывать аллергическую реакцию.
1: Да, это связано еще с тем, помощь родителям, которые могут просто сказать, нельзя по закону. Потому что девочки, я вот вижу там 12-13-летние девчонки вот с такими нарощенными ногтями, ну, как бы, наверное, еще рановато.
2: Причем...
1: С точки зрения здоровья, я так понимаю, что вот эти пластины, они у них развиваются, поэтому...
2: Причем новость звучит, как всегда, вот заголовок такой провокационный. В России детям до 14 лет запретят делать маникюр. А когда начинаешь читать и разбираться, вот оно...
3: Оказывается, вот так.
2: Оказывается, так. Но, опять же, это салон красоты, если ты дома делаешь.
1: А обрезной маникюр — это что, Ян? Обрезной маникюр — это что?
3: Я не знаю, что значит обрезной. Ну, не знаю. Ну, наверное, когда кутикулу обрезают, я так думаю.
1: Да?
3: Ну, да, скорее всего, с этим связано.
1: Спасибо. Придется, это ничего не решило.
2: Александр, мы дома ножницами стрижем ногти. Это не обрезной маникюр?
3: Ну нет, ну это ты просто подрезаешь. Мне кажется, обрезной — это имеется в виду, видимо, обрезание кутикулы. Это надо вот специалистам обратиться.
1: Мастерам маникюра.
2: Ужас, я не шучу. У вас было такое? Ну вот я правша. Да. И в детстве...
1: Правой стрижешь, а левой,
2: да,
1: не можешь.
2: Да, правой я мог аккуратно стричь в детстве. Сейчас уже более-менее получается. А левой, правую, ну, ногти стричь было очень неудобно.
1: Неудобно, да.
3: Я могу, но у меня настолько коряво самой все это дело удается, что я себе просто не доверяю.
2: А еще помню, как, ну, в 90-х, наверное, может быть, начало... Ну, нет, 90-е, конец, наверное, появились вот эти кусачки.
1: Игорь, они появились раньше, намного,
2: да?
1: Раньше.
2: Ну,
1: да,
2: по крайней мере, у нас.
3: У Гарри они появились вот...
2: Да, и все ходили. Там было, ну, кусачки, пилочка, ну, и какие-то ножички и так далее.
1: Я помню, у деда сестра из Австралии привезла их в 84-м году. Это было что-то невероятное. Бжик, и все. Бжик, и все.
2: И нажимаешь, аккуратно, главное, да?
1: Аккуратно, да.
2: И не надо грызть.
1: Да.
3: Так, ты прогрызь, пожалуйста, вообще. Не слушайте, вообще грызть не надо.
1: Не, грызть не надо, потому что пальцы зеленеют.
2: Нет, ну смотря что.
0: На нашем радио. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганрогском заливе украинские БПЛА снова атаковали два танкера. Пострадавших нет, экипажи эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов процесс продолжается, на втором пожар полностью ликвидирован. Накануне ростовский глава также сообщал о поврежденных в результате ночной атаки двух танкеров в Таганрогском заливе. Суда были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Импорт бензина и запрет на экспорт топлива должны исправить ситуацию на топливном рынке в России. Таким мнением с НСН поделился директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
2: Нужны экстренные поставки импортного бензина. Надо было, конечно, начинать еще в третьей декаде июня. И бензин начинать импортировать и запрещать экспорт дизельного топлива в полном объеме. Сейчас задача те регионы, где наибольшее напряжение, это Крым, регионы Восточной Сибири. Ну, восточная часть страны чем проще, тем, что все-таки там можно быстрее организовать импорт того же бензина с минимальной логистикой.
1: Российские власти накануне ввели полный запрет на экспорт дизтоплива для увеличения поставок на внутренний рынок. Также был продлен запрет на экспорт бензина до конца июля. Накануне глава Севастополя доложил президенту о резком подорожании топлива в городе. АИ-95 сейчас стоит 197 рублей за литр. Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты по завершении саммита НАТО в Анкаре. Оружие, боеприпасы и комплекты для чистки были вручены в качестве прощального подарка, в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен и главе Евросовета Антонио Коште, сообщает «Политика». Также по оружию получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен. Они заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для того, чтобы их вывели из боевого состояния, прежде чем везти их на родину. Мобильные операторы зафиксировали рост количества звонков и СМС в первом полугодии. При этом объем мобильного интернета, который потребляли россияне за этот период, либо снижался, либо стагнировал. Как сообщает РБК, на динамику в этом году влияют не только периодические отключения мобильного интернета в разных регионах, но и блокировки популярных мессенджеров. Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов направил обращение в Конституционный суд России из-за правил расчета алиментов. Как пишет ведомости, в обращении футболист просит признать неконституционными положения Семейного кодекса, так как они препятствуют начислению алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Напомню, в 2024 году суд в Москве взыскал Сафонова в пользу матери и его ребенка алименты в размере 1/4 от его заработка ежемесячно. Спортсмен погасил долг в размере 66 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 9:07 в Москве. Сегодня четверг, 9 июля. И мы будем гадать. Наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Традиционно большинство из вас в экспресс-режиме гадаем одного. Выведем в прямой эфир или одну. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша прочитает эту строчку и вместе решим, что это значит. Ян, по какой книге будем гадать?
3: Сегодня Уильям Текерей будет помогать нам искать ответы на наши вопросы.
4: Хорошо.
2: Ребята, проблема. И, судя по общению с другими мужиками, не у меня одного. Я всегда в близости с женой проявляю инициативу. Последние лет 10. От нее ни разу не была получена инициатива. Всегда я. Кажется, как будто она меня совсем и не хочет. Как быть?
4: А отзывается она на вашу инициативу как? Я просто сейчас не понимаю. Но вы первый. Она отзывается на вашу инициативу? Или вы, так
2: тут,
4: сказать...
2: Саша, про это ничего не сказано. Наверное, отзывается, но он хочет, чтобы она, так сказать, проявила инициативу. Это... Предложила.
4: Что стало с потомками богатырей русских? Я прошу прощения.
2: Ну, все люди разные. Кому-то
3: тогда
2: важно это.
3: Проявите инициативу и скажите об этом. Надо озвучивать свои желания.
4: Да.
2: Ну, а если он говорит, а она все равно...
4: Она, может быть, ей, может быть, кажется, что вам все нравится. Если она отзывчива на вашу инициативу, тут нет проблем. Проблема в вашей голове.
2: Я видел рилс, похожий.
4: Следующий.
2: Девушка обращалась к женщинам и говорила, вот, чтобы они инициативу проявляли. Иначе мужик уйдет из семьи. И говорит, что вот да, мужчины вот так живут, сами проявляют инициативу. Вам кажется, что все нормально. А им хотелось бы, чтобы вы проявили инициативу. Поэтому там в видео так. Девочки, прямо сейчас в мессенджере напишите своему мужчине: я для тебя приготовила вечером что-то особенное. Там столько комментариев было. Разное мнение. Ну, много.
3: Ну, как мужчины относятся к таким сообщениям?
4: Да. К инициативным женщинам, да. Как они относятся.
2: Слушайте, ну то сколько людей, столько и мнений.
4: Так
2: ну,
4: что-то и дело, вы это находитесь
2: нравится,
4: в союзе.
2: Это не нравится.
4: В союзе, не в браке.
2: Но
4: а
2: я
4: в
2: думаю,
4: союзе.
2: Что эта проблема, которую нам описал наш слушатель, она, ну, достаточно, судя вот даже по сообщениям, которые нам периодически пишут с проблемами. Когда кажется, что жена там охладела, что она там вся в заботах, в детях, в себе, и ей как будто бы ничего не надо, а вам одному все нужно.
3: Ой,
2: и она не отказывается, но тем не менее.
3: Ой, как я понимаю того парня. У многих жены безинициативные. Девчонки на нас наезжают. Срочно надо брать ситуацию в свои руки.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
4: Вот просто, мне кажется, многие путаются вот без инициативность с холодностью. Тут, как бы, вот, тут, наверное, все-таки...
3: Это разные вещи, я согласна с Сашей.
2: У слушателя конкретный вопрос, чтобы она предложила, а не он предлагает. Ну, типа, он всегда предлагает, она не отказывает, судя по всему, но всегда предлагает он, намекает, предлагает.
4: А он хочет, чтобы предлагала она.
2: Да.
3: Ну, очень часто мы замалчиваем свои желания, просто не озвучиваем их. Но это ведь правда? Ну, стесняемся по какой-то причине, не знаю. Хочется, чтобы человек сам догадался. А не надо ждать, когда человек сам догадается. Просто берете и говорите.
4: Молодец, Лукьяна, ты так делаешь?
2: Хорошо.
4: Ты так
3: делаешь? Беру и говорю,
2: как
3: да.
2: Как ситуации, когда он говорит, а она все равно...
3: Не слышит?
2: Да, ну или...
4: Ну, как понять, не слышит? Или как понять,
2: услышала,
4: она все равно...
2: Услышала, но ничего не сделала.
4: Ты понимаешь, есть по темпераменту люди безинициативные, но
3: да.
4: Они считают, что ты должен... Ты мужчина, ты возьми все в свои руки, а я тебе
2: отдам.
4: Ну,
2: если тебе надо,
4: все.
2: Ты и бери.
4: Да.
2: Я не против, вот,
4: да? Да, ради
2: так?
4: бога.
2: Наш.ру, ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио. Это навсегда.
12: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем ваши проблемы, которые вы нам прислали.
3: Вот инициативная наша пара, конечно, породила множество комментариев. Вот про инициативу, опять-таки, всему есть причина. Мне муж тоже несколько раз говорил о том же, что ему хотелось бы, чтобы я проявляла инициативу. Но, когда я начинала это делать, всегда у него находится причина, чтобы отказать. Видимо, мужик включается и не позволяет женщине подчиниться. Но сам этого не осознает и продолжает порой жаловаться, что я менее инициативная. Такой вот замкнутый круг.
2: Давайте с инициативой закончим. А то у нас все проблемы ушли.
4: Папа в инициативу подарил машину. Взял в кредит. 3 года выплачивал, а сейчас возникли трудности с деньгами. Он забрал мою машину на время, так как свою продал, и не возвращает. Сегодня с утра позвонила ему узнать, когда вернет, на что он мне ответил: если хочешь, плати сама за нее, теперь я не буду. А если не хочешь, то я буду платить, но и ездить тоже буду я. Очень неприятно и обидно за такую ситуацию, угадайте.
2: Бабка-то у вас хитрец. Да, как-то не по-папке. Это не знаю даже.
3: Ну, такая, да, ситуация.
2: Но, с другой стороны, что вы сделаете вот сейчас? Вообще, если папа подарил, значит, это все. Это вот железно. Тот папа у вас, конечно,
4: не железный. Я так понимаю, что у папы сейчас нет возможности.
2: Да, платить.
3: Но дело не в этом.
4: Новую и платить.
3: Но дело не в этом. Просто если ты уже делаешь такой подарок, то ты должен просчитать возможности.
2: Ну, слушай, даже если он чего-то не просчитал, есть вопрос. В жизни ситуации. Я думаю, что можно спокойно поговорить с дочерью и сказать: слушай, если есть возможность, плати сейчас сама пока. Я тебе потом все верну.
4: Ну, ему тоже машина нужна.
2: Ну, я и говорю, как-то тут папа ваш такой, и нашим, и вашим.
4: Вы частенько читаете мои сообщения. Только. Когда я вам пишу, то всегда загадываю желание. И если вы прочитали в эфире, то почти всегда желание сбывается. Вот вчера, например, вы прочитали, и сын выиграл очень важную игру. Ответная игра в субботу. Просто скажите, выиграют или нет. На удачу.
2: То есть я вам сейчас скажу нет. Это как понять? На удачу вам?
3: Какой ты... Не слушайте, нет, Сашу, все будет хорошо. Желаем вам удачи.
2: Вы неправильно ставите вопрос. Выиграют или нет? Что такое? Вы когда прочитаете мое сообщение, оно приносит мне удачу. Выиграют или нет? Ну, мы говорим, наверное, нет. Мы не знаем, выиграют или нет. Ну, Янка, наверное, скажет да. Вот сейчас вы нас запутали.
3: Мы верим в успех вашего предприятия.
2: Поэтому
3: пусть
2: будьте
3: все получится.
2: Внимательны в своих желаниях.
4: Я мама.
3: Какой ты вот...
2: Яна, тихо.
4: Я мама. Дочке 25 лет. Живет во Франции с мужем-французом. Вчера он впервые за 3 года повысил на нее голос, и она разбила ему нос.
2: Как это по-русски?
3: Ого.
4: А, пугает, что разведется с ней. Как их помирить? Тут со смайлом.
2: Так это, наверное,
4: сообщение, если что, там, видимо, не критично.
2: Лучшее, что могло произойти, это развод. Хотя я не знаю французских законов. У нас у моей жены сестра двоюродная, она вышла за жандарма замуж французского. Живут во французской деревне, там туда-сюда. И сейчас у них, знаете, какая проблема? Ну, то есть это Прованс такой французский. Там сыр, молоко, коровы. И они приехали сюда, значит, она сама из сельской местности. И там, ну, он просто влюбился в эту сельскую местность и не хочет возвращаться во Францию. И она в шоке.
4: Так-то бывает.
2: Я говорю, езжайте, говорю, немедленно обратно.
4: Я смотрю, во Франции езжайте. Часто женщины мужчин бьют.
2: Ну вот, так что...
3: Она вас когда-нибудь поднимала руку женщина?
2: Да, конечно.
3: Да?
2: Ну, приревновали, мне пощечину такую отвесили один раз.
4: Не помню.
2: Ну, очень неприятно, кстати, когда женщина бьет мужчину, это...
4: А вот, мама считается просто, и полотенцем по заднице.
3: Ну, вот, кстати, пощечина это не бьет. Я один-единственный раз влепила пощечину.
4: Пощечина это не бьет.
3: Ну, это... Нет, ну, это как-то... это. Ну вот в моем понимании не бьет. Вот в нос это бьет, а пощечину это когда ты...
4: Ты видела соревнования по пощечинам, что там делают?
3: А что, есть такие соревнования?
2: Конечно.
3: Ну ты чего? По пощечинам?
4: Да. Люди сознание теряют.
2: Люди улетают просто.
3: И добровольно участвуют или что, наказание?
4: Наш чемпион, не помню, какого, пельмень или как-то вот зовут его.
2: У него рука такая, я даже не знаю, как камень.
4: Я не знаю, кстати, нас вернули в чемпионат по пощечинам или...
3: А, может, это прям международные какие-то соревнования по пощечинам?
2: Ну, что, дисквалифицировали соревнования по пощечинам? Они совсем с ума сошли.
4: Такая пощечина, Саша.
3: Ничего себе.
4: Ну, вчера говорят, там могут быть послабления, хотя много споров по поводу этой ситуации. Ладно, следующий вопрос. Купила мужу футбольную футболку в подарок и перепутала его любимцев. Он, оказывается, фанат Роналдо, а я купила дорогущую Месси. Ничего себе, вы перепутали. Я, правда, в них ничего не разбираюсь.
3: Мы вчера, кстати, обсуждали вот этот момент с Месси и с Роналду. И я давай... Ну, мне было интересно, думаю, вот насколько меня интуиция вообще подводит. И очень много приятных слов в адрес Роналда в интернете, кстати.
4: Ну, там в одну говорят, другую сторону, прям... это же вечный спор.
3: Ну, в Месси я просто верила изначально, потому что мне почему-то кажется, что он хороший парень. Ну, вот просто... Ну, я часто ошибаюсь в людях, если честно. Но почему-то мне кажется, что он хороший парень. А Роналду, он мне как-то... Ну, были вопросы, я тут начиталась, и очень много...
2: Вот видишь, какая-то нестабильная. Вот вы начитаетесь всякой ерунды, непонятной, да. Сами ни в чем не разбираетесь.
3: Ну, я завишу очень,
2: и
3: да.
2: И ты сразу это... переходишь на сторону Роналду.
3: Нет, я не перехожу на сторону, я Месси продолжаю любить.
2: А он уже обижен.
3: Нет, неправда, даже не знаю.
4: Сегодня, кстати, Франция-Марокко играет в 23:00.
3: Ваши ставки, мальчики.
2: Проблемы-то будут?
4: Франция? Конечно, Франция. Я уверен, что Франция будет в финале.
3: Да?
4: Мне кажется, самый яркий футбол, да.
2: Пришло время отступаться. Я думаю, что единственное, что у африканских команд не хватает опыта, но у Марокко опыт есть. Французы. Они доходили до полуфинала. Французы.
3: Так, думаешь, что выиграет Франция, а болеть будешь за кого?
4: Я вот ни за кого, правда.
3: Да? Все равно.
4: В этой паре.
2: А какой коэффициент
4: болеть
2: на Марокко?
4: Ничего я тебе не могу сказать сейчас, Александр. Пусть говорят об этом специалисты. Давайте все-таки
2: давайте энергетически.
3: Давайте.
2: Закажем Марокко.
4: Но девочка, которая перепутала Роналда и Месси. Просто есть такие, ну, ультрас просто. Одни ненавидят Месси, другие ненавидят
3: Роналда.
4: Слушай,
3: ну ладно, но женщина может ошибиться, ничего страшного, он же ее любит. Ну, слушай, и что теперь? Это повод прям обижаться?
4: Это как, знаешь, болельщику одной московской команды подарить футболку другой московской команды.
3: Ну, ошибся сейчас, ну поменяйте.
2: Ты же не звезд перепутала. Ты мои желания втоптала в песок, в грязь.
3: Вот если так к этому относиться, Саша, то вопросы к тебе.
4: Да вот я проявила инициативу.
3: Да.
4: Ждем проблемы, пишите.
3: Инициатива наказуема.
0: Подъемники на нашем радио.

0: «Наша реклама».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ТПЛ». Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Сейчас не расслышал, что он сказал в мой адрес. Я сейчас, честно говоря, просто наушник в этот момент надел.
12: Говорю, что ты прекрасно выглядишь.
11: Ладно, хорошо, давайте потом разберемся.
12: Здравствуйте. А мой жених иностранец. Играть свадьбу в России или на его родине? Он сам говорит, как захочешь, так и будет. А мне тоже все равно. Не против просто расписаться без всяких особых торжеств. Написал нам Ксения. Ксения, доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Доброе утро.
12: Мужчина, жених из Грузии.
11: Ага.
12: А живет он здесь, в России?
13: Да, здесь уже давно.
12: А какие варианты? Вот если играть свадьбу, то, ну вот в Грузии, например, то там, наверное, большое количество родственников, друзей и так далее.
13: Да, я боюсь, что оказаться в незнакомой просто этой компании, куча там миллион человек, непонятные какие-то расходы на незнакомых людей.
11: По грузинским законам вы вообще, мне кажется, не должны касаться этих расходов. Жених не на себя все это берет? Вам что?
13: Бюджет семейный.
12: Так уже общий, да, бюджет, все. А если здесь играть свадьбу, Ксения, то нужно же родственников из Грузии везти?
11: Ну, не всех.
13: Ну, тут их тоже есть некоторое количество, просто поменьше.
12: Ну, вот в количестве, давайте так, вот если играть свадьбу в России, сколько плюс-минус гостей получится, нужно будет пригласить?
13: Ну, человек 20.
12: А если в Грузии?
13: Сложно представить.
12: Ну, порядок хотя бы.
13: Ну, порядок от сотни, наверное, плюс туда же надо еще поехать, вот это вот все, расходы, дорога и так далее. Для меня это не настолько все эти праздники имеют большое значение.
11: Да, но смотрите.
12: Это странно, девочка.
11: Смотрите, вы пишете. Он сам говорит, как хочешь, так и будет. А мне тоже все равно.
12: Не против расписаться.
11: Не против, вы просто пишете, мне тоже все равно. Значит,
14: а звучит так, как будто не все равно вам, на самом деле.
11: Да, не все равно. Вы тут что нас запутали-то?
12: Ксения, простите за бестактный вопрос, но для понимания ситуации, как вы к этому относитесь, сколько вам лет и ему?
13: Нам почти по 40.
12: А это первый ваш брак или нет?
13: Мой третий, для него первый.
11: А его родители не против, что он выбрал вас, а не грузинку?
13: Нет, не против. У него все братья на русские женаты, он всегда смотрит здесь. Это вообще не конфликт.
12: Ну и как-то, судя по вашему голосу, не совсем проблема, да?
13: Да, мне просто вот чисто погадать, как вот...
12: А, как
14: лучше сделать?
13: Да.
14: Как лучше сделать? Мы по Уильяму Текеру будем гадать сегодня. Кстати говоря, ну, в преддверии вашего прекрасного торжества хотим сделать вам приятный подарок. Хотим отправить вас в аквапарк Карибия.
11: Да ты что?
14: Вместе с вашим женихом. Ну, да, да, чтобы вы, так сказать, может быть, именно там, в этом прекрасном месте, вам придет нужное и верное решение.
11: От нашего спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
12: Ну, давайте номер страницы, номер строчки. Ксения, номер страницы, номер строчки.
13: Страница третья сверху.
12: Какая страница?
13: 14-я страница, третья сверху.
12: Здравствуйте, мой жених иностранец. Играть свадьбу в России или на его родине? Он сам говорит, как захочешь, так и будет. А мне тоже все равно, не против просто расписаться без всяких особых торжеств. Как быть?
11: Дайте мне денег, сказала девушка, и отпустите меня.
12: Ну, значит, где дешевле, там и играть.
11: Ну да.
12: А вообще, конечно...
11: Здесь доиграть.
14: Вам же сердце что-то подсказывает. Делайте так, как вот оно подсказывает.
11: Здесь играйте.
12: А вот предыдущие два брака у вас были свадьбы? Вот прям с гостями, со всеми пирогами?
13: Нет, нет, тоже все по-тихому.
12: А, тоже все по-тихому.
11: Ну, что делать, если вы вот так...
14: Так, может, наоборот, тогда надо вот этот праздник впустить.
12: Встрети на счастье, как говорится.
13: Ну, я да. так поняла, надо дать мне денег, мы тут тихо распишемся и поедем уже к родственникам.
11: Да, вот так вот.
12: Это тоже
11: вариант. Видите, вы как все правильно, вы понимаете.
12: 9:39.
11: Все-таки наши иностранцы мне крутят.
9: Как хотят. Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, ну что,
3: давайте тему свадеб продолжим. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В 2026 году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Ну, это какая-то очень странная статистика. Я уверен, что это не так. Даже если мы про Москву говорим.
4: Слушай, у меня первая свадьба была в квартире. Это
3: нет,
4: очень удобно.
3: Тут вопрос не праздновать свадьбу в квартире. Смотри, это сумма эквивалента первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Следует из данных исследований. В смысле, они отказываются от свадьбы пышной в пользу первого взноса по ипотеке, например. Когда речь идет о сумме в несколько миллионов, многие пары задумываются об альтернативах. По данным аналитиков, по итогам 2025 года в московском регионе почти в полтора раза увеличилась доля тех, кто покупает квартиру в новостройке с целью создания семьи. До 7% против 5% в 2024 году. Ну, 2 миллиона даже с фотографом, с банкетом, это, ну, какая-то уж богатая свадьба. Да. Я понимаю, что сейчас все подорожало, и площадки берут сумасшедшие деньги, и другие службы, и в зависимости, конечно, от того, сколько у вас гостей, может быть, у вас там 200 человек, тогда, наверное, тоже можно о таких суммах говорить, но в целом можно гораздо бюджетнее.
4: Конечно.
3: Человек 30 отпраздновать.
4: И будет красиво, и все.
3: И будет ведущий, и фотограф.
5: Да, да, мне тоже кажется, что
3: разброс специалистов на любую услугу, там, как и фотографы есть, там, за, не знаю, 20 тысяч, и за 200,
4: да, как
3: 300
4: и разброс клиентов, которым лапшу на уши вешают, их тоже разброс очень большой.
3: Ну, плюс сами вы делаете, агентство вам какое-нибудь делать, с агентств миллион, там тоже их услуги стоят денег.
4: Да.
5: Ну, гораздо скромнее точно можно совершенно погулять, и не будет
4: и очень круто
5: хуже,
4: погулять, да.
5: Но в целом, вообще все от настроения зависит.
4: Но если вам нужно утереть кому-нибудь нос, подруге, например, которая вышла замуж в прошлом году.
3: А мне кажется, что, в принципе, конечно, просто сама молодежь, ну, мне кажется, я не уверен, и сейчас не буду, ну, утверждать, что так происходит повсеместно, как будто бы от вот этих вот традиционных свадеб уходит в пользу...
4: В нетрадиционные.
3: Не, ну, в пользу поездки в отпуск или вот первоначальных взносов или покупки, если есть возможность жилья.
4: Слушай, все разные.
3: А не гулять
4: все
3: у всех. Разные. Нет, все разные,
4: я
3: безусловно.
4: Не знаю, тенденция
3: но
4: есть
3: раньше,
4: такая
3: согласись,
4: или нет.
3: Ну, раньше, согласись, ну, было просто правило. И ты что, зажмешь свадьбу? А как же пригласить всех наших родственников, двоюродных, там, троюродных, теть, дядь? Как же не пригласить начальника папы? Ну, то есть родителей начальника по работе
4: это вообще
3: на
4: загадка.
3: Свадьбу.
4: Это вообще загадка.
3: Ладно, когда там родители приглашают друзей детства своих, потому что на их глазах
4: вместе
3: дети выросли, росли, да, и они, ну... часто являются
4: очень
3: и крестными.
4: Часто мы
3: там,
4: видели,
3: да,
4: именно начальников на свадьбе.
3: А ну, когда начальника нужно пригласить, еще кого-то. Я думаю, что сейчас вот объясни, не знаю, вот там сейчас Анька твоя, ну, она уже замужем, но вот если бы она играла свадьбу, и ты сказал, слушай, тут Яна с Игорем придут, ну, они мои коллеги, я не могу их не позвать. Вот зачем мы ей на свадьбе? Ну, приблизительно же так это выглядит.
4: Ну, да.
3: Ну, и ты говоришь, я не могу их не позвать, потому что...
5: Это моя семья.
3: Ну, а с другой стороны, если ты за все это платишь,
4: я
3: то
4: хочу,
3: ты, да, и говоришь, что...
4: Ань, слушай, у нас тут будет столик, мы вам не помешаем, он просто будет сидеть, я хочу, чтобы эти люди видели, как ты выходишь замуж.
3: И как папка все красиво организовал.
5: Видели, что папка не жадный.
4: Да, чтобы все это видели.
3: И все вот
4: там... Это другой вопрос.
3: Вот вам конвертик, это кирпичик в ваш будущий дом, и папка с ключами выходит, тут все вам по кирпичику дарят, а вот вам я дарю.
4: Вот видите, это вот...
3: Это история жизни.
4: Это, да, и это на самом деле порождает комплексы у многих пар, потому что есть вот такие свадьбы. Это как с телом.
3: 9:50 в Москве.
4: Ну, врился.
3: Доброе утро.
4: С телом врился.
0: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Гиргебельском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений. В нескольких селах продолжает повышаться уровень воды, сообщила местная администрация. Глава района накануне вечером провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. По его словам, стихии был нанесен значительный ущерб. В Дагестане последние два дня прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением. Без света оставались десятки населенных пунктов. Эти проблемы затронули около 30 тысяч человек. Четыре населенных пункта оказались под угрозы подтопления. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений. Проект также обновляет требования к оснащению стоматологических подразделений. В медорганизациях, где работают такие отделения или кабинеты, должны быть автоматический наружный дефибриллятор, а также препараты для помощи при анафилактическом шоке. Документ должен вступить в силу 1 октября. Тайфун Бави с ветром в 200 км в час обрушился на Тайвань. Власти острова призвали жителей запастись всем необходимым, от еды до фонариков, сообщает Рейтер. Припасов должно хватить для выживания на 3 дня. Населению рекомендовали готовиться к самому мощному тайфуну. По оценкам Центрального метеоуправления Тайваня, подобных явлений не было на острове с 1987 года. Бави при сохранении интенсивности станет самым сильным из всех известных ураганов в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна Конг-Рэй в 2024 году. Ураганные ветры, оползни, наводнения и штормовые волны ожидаются в ближайшие дни и на юге Японии. Сбер запустил собственную киностудию на базе одного из крупнейших павильонов Мосфильма. Проект будет одним из самых технологичных в отрасли. Аналогичные студии в США и Китае оцениваются в 10 миллионов долларов и больше, сообщает РБК. Пространство оборудовали многометровым экраном для съемки, при которой традиционные декорации заменяются виртуальным фоном. Прекращение Словакии выдачи шенгена россиянам практически не повлияет на тех, кто собирается лететь в Европу. Об этом НСН рассказал коммерческий директор ТЭС-тур Васкан Арзуманов.
2: Я бы вообще не назвал европейский объем каким-то значительным, потому что его объемы уже для туристической отрасли очень сильно далеки от объемов 2019 года. И причем это ни в коем случае не Словакия. Если мы сейчас говорим о Словакии, то нет, я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже тех, которые собирались ехать в Европу. Существует достаточно много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, через Армению.
1: Словакия до конца лета приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Пока они доступны только спортсменам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 9 июля. А было бы 10, а это завтра. Было бы 10.07. До 21 градуса синоптики обещают нам сегодня погоду. Градусов и облачно, в дожди.
3: День сахарного печенья сегодня.
4: Ой, какой хороший день. Сахарное
3: Если
4: печенье, прекрасно.
3: Если позволяете себе, то можете отпраздновать.
4: Отметить.
3: Изобретатель телефона Александр Белл создает первую телефонную компанию в 1877 году. Александр.
2: Печеньки.
3: Печеньки.
2: Печенье.
4: Не подвел, Санька, молодец. Печенье.
2: Печенье, да.
3: Ну, давайте.
4: Ну, может быть, вот пускай будут пекари против
2: какие пекари?
4: Этих дегустаторов.
3: Пекари. Ну, пекари, наверное,
4: люди, которые
3: едят их в том числе.
4: Я имею в виду, что люди, которые готовят их,
2: а вот, может
4: угощают.
2: Быть, люди, которые ломаются, как печеньки.
3: А давайте вот, если вы любите печенье, сегодня только любители печенья будут играть, просто напишите, какое. Мы разных любителей, разного печенья возьмем в разные команды, соответственно. А вы макали печеньку в молоко?
2: Конечно.
4: О, это что, теплое, конечно.
2: Теплое сухарик или молоко.
4: Да. А еще просто берешь вот эти вот обычные юбилейные печенька, значит, сливочным маслом и сверху вторую печенюшечку туда. Боже мой, самый лучший бутерброд из детства.
3: Главное, чтобы оно не поломалось.
4: Что нет, да.
2: Это не конец. Уважаемые дети, это не конец. Потом сжимаешь, потому что масло растаявшее. Ножичком это масло, которое вытекло по бокам, его смазываешь
4: ножичком,
2: края.
4: Ножичком, я пальцем.
2: Ну, пальцем. В Янином случае пальцем.
4: В моем пальцем.
2: И окунаете в сахар.
3: Вот мы сахар
2: со всех сторон. Со всех сторон. И получается сахарная.
3: Я слышал,
4: сахарная.
3: Да,
4: а вот с сахаром я не делала.
3: Да, мы тоже не делали.
2: Это было пирожное для бедных.
4: Делаешь творожок такой, ну, со сметаной, там, туда-сюда, с сахаром, ну, такую сладкую творожную массу. Можно еще изюм, если кто-то любит. Ну, в общем, все, или какие-нибудь
2: Господи.
4: Там эти. Ну, просто сладкий
3: свой
4: творожок.
3: Свой
4: и три печеньки делали такие.
3: Мы не делали.
4: Такие домики треугольные из печенек, а внутри творожная вот эта масса. И оно, когда постоит в холодильнике, печенье, ну, станет таким
3: это
4: важным.
3: Это так,
4: мне свекровь это делает.
2: Печенье, господи.
4: Да. Очень вкусно. Это прям очень вкусно.
3: Наши скрепные печенья ограничивались просто маслом.
2: Помнишь печенье? Торт из печенья на сметане. Печеньки выкладывались
4: когда крошишь
2: слоями,
4: или...
2: не крошишь, потом сметану.
4: Цельные
2: прям кладешь в сметану. Как домик такой выкладываешь, сметана. В холодильник убираешь и все потом ешь. Вот вкусно.
3: Давайте, любители
2: вот
3: печенья
4: сегодня. А сметана обычная или с сахаром?
2: Обычная,
4: ты смешиваешь?
2: Обычная.
4: А просто сметанкой?
2: Просто сметан. Печенье не так сладкое.
4: Извини, а если туда еще варенье добавить?
3: Как назывался
2: не
3: это?
2: Надо, изюм добавить.
3: Дембельская каша?
2: Дембельская каша со сгущенкой?
3: Со сгущенкой,
2: печенье со сгущенкой.
3: Хорошо, ну, крошишь печенье и со сгущенкой.
2: Да.
3: В общем, дорогие друзья,
4: сколько блюд можно приготовить из печенья, между прочим. Мы разыгрываем поход на очумительный концерт группы «Пилот», который состоится ко дню рождения Ильи Кнабенгофа 1 августа на открытой площадке территории.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте...
3: Играем с Ольгой. Ольга нам написала, что вот мы рассказывали эту историю про печенье со сливочным маслом, и она написала нам, что это же не конец истории про бутерброд из печенья. Еще надо было выйти во двор с этим пирожным для бедных и успеть крикнуть «Ем один!», а иначе приходилось делиться.
4: Надо было крикнуть «41 ем один!».
3: А, 41 ем один? Ну, а я думала, что это назвать. Продолжение смайлика. А, 41 ем один? Ну, хорошо. И Ольга любит у нас печенье к кофе. Тоже разделяю эту любовь к этому печенью. Тоже его люблю очень. Оль, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Так, Оль, тебе так и написала 41.
3: 41? А я думала, что это продолжение смайлика. Думала, у меня смайлик не пропечатался. Это
6: и
3: что-то
6: как, по-твоему,
3: я...
6: этот смайлик, что он означает?
3: Слушайте, я могу немножко притормаживать. Я много лет дожила в Балтике.
6: Ну вот, спасибо. Тогда приятно продолжить.
3: Оль, давайте поиграем.
6: Сегодня нечетное число, поэтому преимущество на вашей стороне. Какое печенье в России стало культовым и получило название в честь династии Романовых? Молочное, юбилейное или чайное?
5: Ну, допустим, юбилейное.
6: Печенье юбилейное впервые выпустили к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Ох, да.
5: Отлично.
6: Какое печенье исторически использовали как морской хлеб из-за долгого хранения минимального содержания влаги? Бискотти, галеты или овсяное?
5: Ну, думаю, что галеты.
6: Галеты были важной частью рациона моряков и солдат. Они почти не содержат сахара и влаги, поэтому долго не портятся.
3: Ну, вы молодец, хорошо идете.
6: Настроены вы серьезно? И, наверное...
5: Настроено.
3: Правильно.
6: Тайяки. Японское печенье-вафля в форме рыбы, внутрь которого кладут сладкую пасту из бобов или крем. А как переводится это название? Запеченный морской лещ, сладкий хрустящий окунь или чайный краб? Карп.
5: Чайный карп, думаю, что. Угу. Нет?
6: Это запеченный морской лещ.
5: Все понятно.
3: Слушайте, ну все равно отличный результат.
6: Вашему
3: у вас...
6: сопернику нужно ответить на 3 вопроса, чтобы победить.
3: Да.
6: Это сложно, вернее, возможно, но очень сложно.
3: Спасибо, Ольга. И теперь ждем следующего участника. Пишите, какое у вас любимое печенье.
6: Да,
3: мы с кем-нибудь
6: ямки,
3: обязательно поиграем.
6: Смайлики. Даже интересно, что он читает.
3: А, вот видишь, смотри, 41 ем один, 48 половинку просим, 45 слово не менять.
6: Да. Да.
3: Ух ты!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. Кто у нас на
3: связи? Владимир у нас на связи. Самое вкусное – это правильное курабье, написал Владимир. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, подъемники. Рад вас слышать.
3: А правильное курабье –
4: это что такое?
2: Ну, это печеньки с повидлом.
4: А, с повидлом внутри, джемом. Вот.
2: Ну, не внутри, оно посередине.
4: Ну, посередине.
3: А какое правильное?
5: Это как
4: плевок такой.
5: Когда она свеженькая, когда она прямо рассыпается во рту.
2: Да.
5: И когда вот джем, который сверху, он такой мягкий, а не как пластилин, такой прилепленный кусочек.
2: Но вы знаете, прилепленный пластилиновый кусочек, в нем тоже была своя прелесть, между прочим.
5: Да, только на нем пломбы остаются.
2: А раньше небольшие кусочки теста, ну, у кого они
3: так
2: есть.
3: Так и риска сразу.
2: У кого здоровые зубы, было не все равно. Клали в печь, потому как они пропекались, пекарь судил о температуре. Это был своего рода индикатор готовности печи. А как называли эти кусочки теста, из которых получались печеньки? Пекарский тест, нечаянные или первый час?
5: Первый час.
2: Первый час. Лукьянов думает, нечаянные.
3: Нечаянные печеньки.
2: Так и назывались, пекарский тест.
3: Ой.
2: Да, как-то неинтересно
3: они как-то назывались.
2: Я про первый час я бы тоже с удовольствием.
3: Нечаянные, да. Вот клево
2: звучит. Как называлось печенье в России? Вы только что проиграли, кстати, дружище. Как называлось печенье в России, имеющее обрядовое значение, и пеклось оно к определенным праздникам, чтобы призывать весну? Козули, жаворонки или капельники? Алло.
5: Наверное, жаворонки.
2: На Руси к весенним праздникам пекли печенье в форме птиц, жаворонков. Это был символ прихода весны и обновления природы. Какое печенье? Да, какое печенье в 19 веке в США стали массово выпускать в жестяных банках и продавать как дорожное угощение для путешественников? Овсяное, крекеры или песочное?
5: Ну, пусть будет овсяное.
2: Ну, крекеры. Но крекеры,
5: ну, крекеры
2: были удобны в дороге, они не портились, они не крошились слишком сильно и хорошо сочетались с сыром и мясом, поэтому их активно продавали в банках для путешественников. Вот история вообще развития крекеров, она, почитайте, она очень интересная.
4: А помните рыбок?
2: Рыбок,
3: конечно,
2: да.
3: Помню.
4: 90-х, которые многие луковицами называли.
2: Я говорю, их путали. Причем я когда говорил, что это рыбки, мне сказали, это не рыбки, это луковицы.
4: А в разных регионах, Саш, по-разному. Но где-то они прям назывались рыбки.
2: В 90-м.
3: Рыбки,
2: в 90-е,
3: да,
2: они появились.
3: Мы тоже называли рыбками.
2: Да.
3: Владимир, не расстраивайтесь. Вам желаем прекрасного дня. Ну, а нашу первую участницу Ольгу мы поздравляем с победой. Оль, вы отправляетесь на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнобенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория».
4: Поздравляем!
0: Подъемники на нашем радио.
6: Оп!

0: наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: минут.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 38 минут. Столица. 9 июля. Сегодня до 20 градусов обещают нам синоптики. Дожди, переменная облачность.
4: Я тут на просторах интернета нашел статью. Не знаю, сколько ей уже лет. Так что сразу прошу прощения за актуальность. Если
3: поэтому
4: это уже...
3: сразу прощу.
4: Да, прощу. Молодой дизайнер из Санкт-Петербурга Анна Безрукова уже давно экспериментирует с биоматериалами. На ее счету уже есть корсеты, ботинки из бересты, а теперь еще и, внимание, эко-трусы. Чтобы получить ткань, дизайнер выращивает гриб до толщины в 3 сантиметра. На это уходит около месяца, затем тщательно промывает, вымачивает в глицерине для эластичности и высушивает. Готовый материал напоминает эко-кожу или тонкую замшу. Он эластичный, не ломается и не трескается. И ощущается как вторая кожа. Идеально для нижнего белья. Мы тут про чайный гриб, если что.
3: Да.
5: Любимая, что подарить тебе на годовщину свадьбы. Дорогой, купи мне, пожалуйста, трусы из чайного гриба.
4: Вообще
5: необычно.
4: Хорошее название для...
3: Вообще звучит
4: для...
3: страшно. Не, пожалуйста, не делай так никогда.
4: Трусы из чайного гриба. Ну, вообще вся дичь хорошее название для панк-группы. Янка, ты бы носила?
5: Слушай, на самом деле...
3: Янка, наверное, и носит.
5: Ну, мне звучит...
3: Просто, мне кажется, он, этот гриб, он как бы...
5: Ваша вера в меня, Александр Ангович, она, я понимаю, непоколебима.
3: Слишком прилипает.
4: Наш коллега
5: прилипает.
4: Из вечернего шоу Игорь Седов выращивал тот чайный гриб и пил его.
5: Да, а, я это... тоже выращивал в детстве. А, то что, это прикольная штука, вкусная?
4: В нашем детстве это начиная, называлось чайный гриб,
5: камбуча.
4: А сейчас это камбуча, да, модное слово. Даже в магазинах продается.
5: Да, но это классная тема, кстати. Это очень
4: чем?
5: Вкусно. Ну, приятный, кисленький такой.
4: Ну, это как квас?
3: Камбуча.
4: Не помню.
5: Ну
4: как?
5: Нет, это не как квас, но это как...
3: Слушай, давай квас не трогай.
5: Это другое.
3: Квас — это квас.
5: Но это классный напиток, очень прикольный. Что? Ну серьезно,
3: камбуча...
5: ты когда-нибудь пробовал камбучу?
3: Я пробовал чайный гриб.
5: Чайный гриб, ну вот. У нас тоже он стоял на подоконнике, не на подоконнике, на столе стоял в 3-литровой банке, его надо было промывать, добавлять туда этот чай, сверху марлей, по-моему,
4: а
5: был закрыт.
4: Делали?
5: Просто да нам просто кто-то принес уже какой-то, ну, детку этого чайного гриба, и ее надо было дальше доращивать самим, и все. Просто чай туда добавляешь и пьешь. Вкусно. Он такой освежающий, очень кисленький, такой приятный.
3: А были какие-то исследования?
5: Выглядит, конечно, ну так.
4: Особенно, когда вот он на подоконнике стоит.
3: Да.
5: А его, по-моему, вот нельзя было на подоконник. Его, по-моему, надо было...
3: Ну, неважно, где он стоял, на столе.
4: На свет.
5: Вот, ну, могу сейчас наврать, уже времени много прошло, я плохо
3: ты
5: помню, но я
3: наврать.
5: Маленькая была. Но мы выращивали с мамой и пили, это было вкусно, я точно помню. Сейчас я иногда
3: вкусно,
5: покупаю
3: ладно.
5: Камбучу
3: это
5: в магазине в бутылочке.
3: Для чего? Для чего-то полезно? Это полезно?
5: Ну, говорят, что да. А я слышала, что это полезно
4: уверен,
5: для
4: что...
5: желудочно-кишечного тракта, но это
4: ставили,
5: не точно, я не специалист.
4: Это полезно. Вот фанаты чайного гриба подтянулись. Наша тема.
3: А что они пишут?
4: Ну что, ну, чайный гриб офигенен, это классно.
3: Слушайте, а вас не
4: пьем
3: пугает, что вы фанаты чайного гриба?
5: Слушай.
3: Сам факт того, что вы фанаты его, не пугает? Ну хорошо.
5: Ну это классно, да ладно, ну ты же пробовал когда-нибудь, ну наверняка.
4: Причем, да, мы делали чайный гриб, а сейчас камбуча стоит как дороже, наверное, кока-колы.
3: Да ты что?
4: Ну,
3: наверное,
4: еще
3: с разными вкусами.
4: В красивой упаковке, с разными вкусами, естественно.
3: От этого чайного гриба ничего не осталось.
4: Сейчас в московских ресторанах очень модная тема чайная просека, ну, газированный чай. С помощью сифона делают газированный чай с разными вкусами и холодный чай на лето.
3: Я купил себе сифон, еще не пробовал. Я помню, как дед делал газировку сам.
4: 10:42 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 49 минут в столице. Мы сейчас узнали с удивлением, что Лукьянова, кажется, не знала, что такое, ничего себе, что за улица такая шарико-подшипниковая. Это легендарная улица.
3: Шарико-подшипниковская.
2: Подшипника...
3: Подшипниковская, Саша.
2: Это что, сколько анекдотов, мемов?
4: Янка, а проектируемый проезд, может быть, тоже для тебя?
3: Нет, это я знаю.
4: Пустое слово,
3: не слова. Вот на Шарико-Подшипниковской, я тут просто, мне сейчас мальчики сказали, будет какая-то прям ярмарка растений.
4: 11-12 июля, да?
3: Да, а я все пропустила, я уеду в деревню. Как же все пройдет?
4: Янка, посмотришь потом фотографии. Друзья, хочется всем пожелать хорошего дня. Сегодня четверг, продолжается пасмурная погода в Москве. И говорят, что еще ближайшую неделю как минимум будет такая погода, так что готовьтесь, может, нет смысла ехать и на дачу. А мы желаем всем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится с 4 до 15. Параллельно с этим столица готовится к старту тестовых поездок с пассажирами первого в стране беспилотного поезда метро. Об этом рассказал в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лекцутов. По его словам, столица начала с трамвая как одного из самых сложных видов транспорта, на пути которого есть машины, пешеходы и курьеры. В подземке поезд Москва-2024 курсирует на большой кольцевой линии, пока без пассажиров и с машинистом в кабине. В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны. Силовики задержали 25-летнюю россиянку. ФСБ заявляет, что ее завербовали спецслужбы Украины для разведки и установления мест в Москве и Санкт-Петербурге для теракта. Этой весной девушка арендовала квартиру в Москве, где установила камеры с трансляцией сигнала в Украину для слежки за военнослужащим и подготовила все для проживания непосредственного исполнителя теракта. Возбуждено дело о подготовке теракта и госизмене. В Головинском районе капитально отремонтируют 3 жилых дома. Проекты восстановительных работ согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В зданиях 1988-93 годов постройки на Онежской и Флотской улицах обновят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Фасад и цоколь домов покрасят и утеплят, входные группы получат новые двери и козырьки. На крыше появятся обновленные кровли и защитное ограждение, а также будут отремонтированы надстройки. Каждое здание получит собственный перечень работ. Выпускники столичной школы, набравшие максимальные баллы на ЕГЭ по 4 предметам, в основном подавали документы в технические вузы. Среди них МАИ и МГТУ имени Баумана, говорится на портале мэра столицы. Московские школьники в этом году продемонстрировали рекордные результаты на ЕГЭ. Вдвое увеличилось число 100-бальников и 200-бальников. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ 500 баллов по 5 предметам набрала выпускница школы 1409 Екатерина Малкова. Кроме того, высшие баллы за 4 предмета на ЕГЭ получили 5 москвичей. Выставка Виктора Борисова-Мусатова открылась в Третьяковской галерее. В экспозицию вошло более 140 произведений. Выставка посвящена жизни и творчеству одного из представителей русского символизма рубежа 19-20 веков. В Третьяковке рассказали, что жизнь Борисов-Мусатов прожил короткую и трагическую, при этом в творчестве его результативность была удивительной, передает ТАСС. Практически любую из работ, представленных на выставке, можно назвать знаковой и даже главной. Среди экспонатов живопись и графика из собраний самой Третьяковки, Русского музея, Пушкинского, других российских музеев и частных коллекций. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет, вот

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто», Алматинская, 87.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Музыка пока.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион. По его словам, это не будет создавать очередей на заправках. Глава региона призвал говорить честно, если поставка срывается. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди, подчеркнул Артамонов. Он также попросил незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в область. Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума после решения США возобновить боевые действия против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов. Активность коммерческого флота фиксируется только в северной части пролива, где находится так называемый «Северный коридор», одобренный Тегераном маршрут перевозок. Потребление алкоголя в стране в июне упало до минимума почти за 30 лет. Сейчас это около 8 литров на человека за последние 12 месяцев. Такой низкий показатель фиксировали только в 1997-98 годах. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра в год, сообщает РИА Новости. Это меньше, чем в среднем по стране и меньше, чем в Петербурге. На жителей северной столицы в среднем приходится примерно 6 литров в год. А на Северном Кавказе, согласно данным, вообще практически не пьют. Каждый третий россиянин не успевает отгулять отпуск полностью. В среднем у работников накапливается 22 неиспользованных дня отдыха, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Наибольший остаток зафиксирован у работников образования и науки – 36 дней. Также его накопили представители строительной отрасли, медицины, транспорта и агропрома. А меньше всего неиспользованных дней оказалось у сотрудников IT и телекоммуникаций. В этом году отпуск уже переносила треть опрошенных. Причина в основном – высокая загрузка на работе и финансовые трудности. Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов направил обращение в Конституционный суд из-за правил расчета алиментов. Спортсмен считает, что положение Семейного кодекса препятствует начислению алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Однако семейный юрист Анна Фролова рассказала НСН, что перечисленные отцом деньги пригодятся ребенку в будущем.
2: Возможно, в нынешний период жизни, когда ребенок еще находится в довольно юном возрасте, ему такие денежные средства не нужны. Но этот институт семейный подразумевает под собой, что все нужно делать в интересах детей. Как обычно это делают? Открывают накопительные счета, которые впоследствии раскрываются на нужды ребенка.
1: Как пишут ведомости, в 2024 году суд в Москве взыскал с Сафонова в пользу матери его ребенка алименты в размере 1/4 от его заработка ежемесячно. Спортсмен погасил долг в размере 66 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «N». На сцен и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, друзья, вчера Алиса Михайловна предлагала один социальный эксперимент. Я сейчас хочу предложить вам другой социальный эксперимент, без всяких там вопросов, с вашими близкими, просто сами подумайте. Помните, как в свое время лозунг коммунистический был, когда мы строили светлый коммунизм, хотели, чтобы быть все равными и так далее и тому подобное? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Угу. Это, конечно, утопия, вот совершеннейшая, хотя, с другой стороны...
1: Это царствие Божие. Не, реально, кроме шуток.
2: Ну, да, наверное.
1: Большевики за модель брали очень во многом библейские, райские.
2: Хорошо, хорошо, да, все понял. Да. Спасибо, спасибо. Видите, а мы их звали безбожниками. Все нормально, все
1: они
2: нормально.
1: Просто подменили одну другую. Я тебе потом расскажу.
2: Хорошо, хорошо, я верю тебе. Вот. Так вот, друзья, давайте представим такую утопию. Хотя Орел тоже вот утопию писал, да, когда большой брат за тобой следит. А сейчас, оказывается, это документальный роман. Это нон-фикшн. Ну ладно. Так вот, давайте представим такую ситуацию, что за любую работу платят одинаковое количество денег. Неважно, депутат вы, Ксения Собчак вы, кто у нас там, не знаю, Глебс, Вокс, Ленский, да кто угодно совершенно. Вот. И чем бы вы занимались? Сразу же говорю, мы все, конечно, люди уставшие, мы все уже загнанные, у нас вот мы пьем магний, еще какую-то там всякую фигню. Никого не призываю, там никакие БАДы, лекарства пить ни в коем случае. Ну, как бы просто говорю. Вот, красному словцу такое пришлось. Так вот, чем бы вы занимались? Слово «валяться», «отдыхать» — окей, это принимается. Вы отдохнули, повалялись тюленькой, съездили на морюшко, там закопали, ну, закопали себя в песочек тепленький, ну, там, мальдивский и прочее. Откопались в песке в итоге, и все, и нужно выходить на работу. Чем-то заниматься. Это не значит работа, которая для в общем, существования. Но вы будете четко знать, что вы точно столько же получаете, как и любой другой человек. Как врач, как сантехник, как дворник, как, я не знаю, как летчик, чем бы вы занимались. Это не профессия вашей мечты, это венье, это как называется, это работа, да не работа, это занятие вашей души. Вот так скажем. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, подумайте, снимите усталость, снимите насущные проблемы, закройте ипотеки мысленно, и желательно, чтобы все это и в реальной жизни вам тоже было. Вот мы такие, вот Дед Мороз и сам Снегурка летние, ну, такие худые, ну, а что, сейчас же лето, мы едим овощи, да. Такие.
1: Как лисий хвостик, знаешь, он летом худенький.
2: Беличи. Я тут видел беличи. Нашу белку живущую, такая, это катастрофа. Вообще просто. Смотришь, думаешь, Криса. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, давайте поговорим на эту тему с вами.
0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатный. И даже в четверг.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
11: Рецепт нашего радио. Записывайте.
12: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
10: Чувствуете, как поднимается настроение?
11: Ваше утро готово.
13: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
12: Угощайтесь.
14: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Митюнюшка, а ты бы кем бы работал?
2: Молчите, я пока вот сейчас тоже себе задал этот вопрос, буквально за секунду перед выходом, и понял, что я пока еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Да, я еще пока думаю. Возможно, если бы я людям нравился, так и, собственно, остался бы работать здесь на радио, поскольку мне самому это лично очень нравится. Для меня это та работа, которая мне приносит удовольствие. И если это кого-то еще развлекает, это кого-то веселит или кому-то делает жизнь чуть легче, то я бы, может быть, и остался бы. Итак, друзья, мы вас спросили, если бы за любую работу, которая есть, платили бы одинаково, да, и не было никакого бы такого разделения, и чем бы вы занимались? Вот кем бы вы работали? И вот смотрите, тут же прилетело сообщение. Так, привет, нескучный, некорректный вопрос. Конечно, все хотят делать что-то полегче. А кто тогда будет делать тяжелую работу? Предвижу, сейчас все захотят стать певцами и поэтами. Так вот, значит, поехали дальше. Итак, добрый день. Сейчас работаю массажистом, инструктором ЛФК и реабилитологом. Вот, работал. Также посменно еще добавил бы тренерство, учитель по музыке, гитаре, барабаны, шахматы, а по выходным дегустатор. Но по выходным бы мы все добавили себе немножко дегустации.
1: Особенно дегустация еды и тестировка подушечки.
2: Абсолютно.
1: Почему люди думают, что быть певцом это вот так вот легко? Это вообще ни разу не легко.
2: Потому что не работали. Я бы, как и сейчас, была медсестрой. Обожаю свою работу. Вот вам, пожалуйста. Тоже не самая легкая работа.
1: Я бы либо медсестрой, либо еще бы я хотела овечек пасти.
2: Насчет овечек. Поехали, Алиса Михайловна, ты не одинока.
1: Да?
2: Да, абсолютно. Сейчас, в выделенном. Посмотрите, пожалуйста, где-то тут есть.
1: А вот тоже. Добрый день, овечек пасти в горах или охотник-промысловик.
2: Пожалуйста,
1: я
2: видите.
1: Я бы тоже хотела овечек пасти.
2: Да, тоже, видите.
1: Давайте вместе пасти овечек. Вы с одной стороны, я с другой стороны.
2: Что с одной стороны, с другой стороны?
1: Стадо.
2: Хорошо. Я работаю в своем ателье, причем эта деятельность является и моим хобби тоже. Поэтому, если бы за любую работу платили бы одинаково, то я продолжала бы работать на своем месте. Вот вам, пожалуйста, человек нашел свое призвание.
1: Я бы рисовала корпусную мебель и детальки раскладывала бы на листы. Обожаю до мелочей продумывать функционал. Сообразить, как из навоза и палок смастерить что-то, это ко мне.
2: Я бы так и продолжил работать шеф-поваром. Мы, ребята, крутые, работа у нас тоже крутая, абсолютно согласен с вами. Вот вам, пожалуйста, видите, можно пойти уже к ребятам дегустировать.
1: Привет, занялся бы ремонтом детских игрушек. Примерно 80% можно восстановить, а их просто выбрасывают. Был недавно на свалке, а там этого пластика больше, чем в магазинах.
2: Вот. Привет, Душнила, здравствуйте. Делал бы что-нибудь своими руками, например... Освоил бы токарный станок, сварочный аппарат и так далее. Или плотнее бы занялся гитарой, а так я повар-мясник.
1: Добрый день. Наверное, как и сейчас, сутки через трое пожарным, в остальные дни кондитером для себя.
2: Вот. Дальше. Здравствуйте, дорогие. Я бы хотела быть огородником, садовником, выращивать цветы и овощи, а еще хотела бы вязать свитера, шарфы, топы и прочие варежки. В настоящей жизни. Да, шикарно. Вот, в настоящей жизни преподаю английский, дача и вязание – это хобби.
1: Алиса, Дима, привет, Душнилки. Пишет нам Саня из Ростова, папы. Ну, коль такое возможно бы было, я бы занимался чем-нибудь полезным. Ну, например, катался бы по городу и отмечал на карте неработающие светофоры. Имеется в виду именно поломанные. Какие-нибудь сломанные элементы дорожно-уличной системы, фонари, отбойники и так далее. Вспомогательное оборудование, чтобы это поскорее бы отремонтировали.
2: Так, если бы обязательным условием было бы получение одинаковой заработной платы непосредственно из рук кассира, то я бы хотела быть кассиром при Думе. А там будет то же самое, понимаете? Там как бы выдать нельзя будет. Вот вам, вы знаете, вы тут вот у нас депутат, вам чуть-чуть больше сверху насыпем копеечек. Ничего подобного. У всех будет одинаковая заработная плата. Вот, насладиться визуальной стороной финансового равенства стоит дорогого. Согласен.
1: Я уже работаю тем, кем хочу. Работаю начальником цеха металлообработки. Каждый раз новое и постоянно созиданием занимаюсь. Это прекрасно.
2: Если бы за все работы платили одинаково, то я бы работал в продуктовых магазинах, раскладывал товар по полкам. Эта работа успокаивала бы меня и мой ОКР, пишет нам кто-то. Вот.
1: Вот тут нам пишут, смотри, вот прям вот, вот, видимо, мой муж проснулся. Уточните, пожалуйста, одинаково большая, средняя или лишь бы хватало?
2: Что значит лишь... Так, давайте вот...
1: Достойная.
2: Да, достойно, чтобы вы, ну, достойно. Чтобы было все. Потому что на самом деле человеку-то много не надо на самом деле. Это вот нас же так просто подсадили на вот это вот «хочу больше», «хочу дороже», «хочу лучше». А если все будет работать и все будет качественно, каждый будет заниматься своим делом, почему бы нет? Сейчас, где-то тут вот было. Вот смотрите, я бы занималась с детьми. То есть какие-то кружки творческие, просто воспитателем. Но, в общем, то, что тесно связано с детками, правда, с годиков пяти. Пишет нам Екатерина из города Тверь.
1: Приветствую, любимки. Я была бы смотрителем «Маяка». Где-нибудь на севере отсутствие людей и суеты, и спокойствие мое нарушало бы только непогода и шторма, и крики чаек. Это же прекрасно.
2: Хорошо. А вот сейчас теперь, вы, в общем, допустим, представьте, поработали вы там годика два, успокоилась ваша нервная система, вы уже, собственно, перестали рычать на всех людей, проходящих мимо вас, включая ваших родных. Вот кем бы вы тогда работали? Когда уже, ну, все, когда нервная система, да, когда
1: слушай,
2: отдохнули.
1: А есть люди просто таким складом, которым вот лучше всего в одиночестве?
2: Кстати, есть, да. Итак, друзья, а если бы, мы у вас спросили, если бы была такая возможность, утопия, хорошая утопия, на мой взгляд, что за любую работу платили бы одинаково, чем бы вы решили заниматься? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
0: Наша реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

отвернись от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем с вами обсуждать тему, кем бы вы работали, если бы абсолютно вся работа оплачивалась одинаково достойно.
2: Итак, приведушнилки. Вы заметили, что если бы платили одинаково, то никто не захотел бы быть депутатом. Вы знаете, нет, и тут вот вновь ошибочка вышла. Салют, родные, был бы депутатом и продвигал бы нормальные законы, а не то, что вот это вот все. Понимаешь, вот такой вариант. Кто-то все равно хотел бы следить, чтобы все у нас было в порядке. Насчет легких работ тоже здесь, знаете, очень многие выбирают много хороших работ.
1: Нету легких работ.
2: Нету совершенно, да. Я бы хотел водить поезда. Раньше был машинистом, но списали по здоровью. Очень нравилась эта работа. Тоже не самая легкая, согласитесь. И не самая такая, что сел и там сидишь, байду пинаешь. Нифига подобного. Там нужно очень ответственно смотреть.
1: В бурную молодость я много кем работал, пишет нам программист и кандидат наук по имени Павел. В том числе дворником. Как бы странно это ни звучало, очень приятная работа. И видеть, как мир становится чуточку чище. Так что была бы одинаковая ЗП? Вполне.
2: Привет, дневники. Работа должна быть полезной, если ты делаешь что-то, то, ну, в общем, то, что реально помогает людям. А зарплата у всех одинаковая, это прекрасно.
1: Работаю на швейном производстве. Обожаю свою работу. Чувствую себя на своем месте. Могла бы поменять ее на работу в кукольном театре. Создавать или реставрировать актеров. Ну, кукол.
2: Ну, да. Так, работаю электриком. В принципе, нравится эта магия электричества. Так бы и продолжил. Если не будет электричества, все, кирдык всему, пишет нам Олег из Оренбурга. Посмотрим. Слушайте, ну вот бензина не стало, живем пока. Вот посмотрим, что будет дальше.
1: А вот не надо обольщаться, пишут нам. В одном из сериалов с «Деревянка» показали альтернативный СССР с равной всех зарплатой. Все равно люди выкрутились. По скриптам продолжу бы руководить в атомной энергетике. Инженер, ученый, начальник в одном флаконе.
2: Вот. Вот. И я катался бы по торговым центрам на штуке, которая моет полы. Это к тому, что никто не хочет, да, как бы никто не хочет выполнять грязную работу. Вот вам, пожалуйста, это же сразу все меняется. Меняется, да.
1: Привет, любимые ведущие. Если бы за любую работу платили одинаково, я бы, наверное, пошла работать в приют для бездомных собак. Хотя не уверена, вывезла ли я бы это морально. Я очень эмпат. И вот еще тут тоже нам пишут, что занимались бы волонтерством в области животных. И большая часть средств уходила бы обратно на них, потому что ужасно дорого их лечить. Это правда. А так бесплатно занимаюсь, не в полную силу, так как приходится еще и где-то зарабатывать денежки.
2: Своей работой доволен, снабжаю объекты строительства. Вот, может быть, на архитектора выучиться. А сделайте это, если есть такая потребность, сделайте. Почему нет? Ну, слушайте, жизнь у нас с вами одна. Там, все, что будет потом, мы еще пока не знаем. Если у вас есть возможность, вам и есть желание, то почему его не взять и хотя бы не попробовать, ну, его реализовать? Отчего бы нет? По-моему, это очень хорошая идея.
1: Я бы хотел контролировать, чтобы всем платили одинаково.
2: А почему? Но вот видите,
1: нам.
2: Вот знаешь, вот этот вот нюанс, когда мы настолько знаем нас, и мы настолько живем в реальном мире, что мы все равно не можем представить, что всем будут платить одинаково. Да, что все равно нужно контролировать. Да. Вот мы немножко испорчены, что даже в нашей мечте, в нашей утопии, мы все равно вот есть вот этот вот червячок сомнения, который нужно взять и проконтролировать. Хорошо, будете контролером, кстати, аудитором. Работала бы в китайском зоопарке с пандами.
1: Тут вот еще про работал бы пастухом, если бы платили одинаково. На свежем воздухе, грозы красивые в поле и играть животным на гитаре.
2: Я работал бы машинистом трамвая или поезда. Сейчас работаю продавцом вело- и мототехники, пишет нам Антон из Ейска. Итак, друзья, если бы, ну, представить себе, конечно, это невозможно, но вдруг, если почитать Стругацких или там Гарри Гаррисона, там, кстати, есть такие вещи, когда на разных планетах люди получают за то, что им нравится. Представь себе, слушай, знаешь, как еще было бы очень здорово, когда маленький мальчик там или маленькая девочка, хоть, ну там мальчик говорит, я хочу быть машинистом, я хочу быть пожарным, я хочу быть там милиционером, я хочу быть еще кем-то. И все, да, но вначале получи нормальную профессию, а потом уже будешь кем будешь.
1: Потом уже будешь играть на гитаре.
2: А тут у всех одинаковая заработная плата. И, кстати, насчет того, что все хотели бы быть там певцами, поэтами, давайте честно, если бы всем платили одинаково, тогда, в общем, мерилом был бы талант. И что-то мне подсказывает, что очень много певцов, очень много поэтов просто бы не состоялись, потому что, да, им бы за это не платили.
1: А еще это очень дорого. Музыка – это очень дорогое удовольствие.
2: А всем платили бы одинаково. Представь, твоим звукачам,
1: вот,
2: твоим танцорам.
1: Я зарабатываю, я одна получаю одну зарплату, а мне надо платить зарплату танцорам,
2: так, все, стоп, все.
1: Звукачам,
2: не музыкантам. Рушь мою утопию, придумай свою утопию, будешь жить своей утопией, да, все. Бери те, кому это нравится, понимаешь, может быть, это будет в удовольствие, и будет платить какая-то там всемирная, какая-то там вселенская организация. Не ты платить будешь, а, допустим, тебе нужен танцор, и ему платят. Конечно, конечно, а как ты хотел? Итак, друзья, представим прекрасный мир.
1: Все равно пошла бы пасти овец, честно тебе говорю.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, просто представим такую утопическую ситуацию, когда все за любую работу платят одинаково.
2: Вот нам тут пишет: добрый день, мой дедушка работал пастухом, овечек — это не романтичная профессия, очень тяжелая, овец надо стричь, доить, все это сложно. А бронзу делают из молока, носят баки с молоком и уже готовый продукт. Так, а я и не говорила, что я хочу легкую. Поверьте мне, легких профессий не бывает.
1: Никаких.
2: Только со стороны кажется, что что-то там может быть у другого легко и весело происходит.
1: А только мастерство, этим... умение, талант делают видимость того, что это легко. Если сидеть на 81-м ряду оперного театра, то ты видишь всю вот эту вот профессию, да, вот все вот эти слюни летящие и прочее, прочее, хотя издали тебе кажется, ну, вообще прекрасно пела Монсеррат Кабалье, а там же работа, там же диафрагма работает так, как кузнечные меха.
2: Очень тяжелая, я лично с концерта выхожу абсолютно мокрая, как вот, я так в спортзале никогда не потела.
1: Так туда и не ходишь.
2: Ну, я сейчас уже и не хожу, а что туда ходить, если я два раза в неделю, он меня выжимать может.
1: Я хотела бы быть прачкой, только той, которая вешает мокрое белье, и все. Я уже задавалась таким вопросом и определилась. Меня это очень успокаивает — вешать белье. Я могу его вешать и быть в себе в мыслях, или наоборот, расслабиться, и у меня отключаются плохие мысли. Я бы каждый день вот 5 на 2 в целом вешала бы белье, пишет нам кто-то. Кстати, прикольная вообще идея, классно, вешальчик белья.
2: А вы заметили, что песня-то сейчас тоже была в тему? Вот нам тут буквально на это и намекает. Я бы мог стать врачом с таблетками, бинтами, с чудесным палачом с душевными глазами, отличным другом для эксгибиционисток или раз, и лучший тренер я девчонок-теннисисток.
1: Спасибо, спасибо. Да. Вот, ну, мы сейчас только что Юзленко послушали, теперь его же версию, да, хорошо. Хотел бы обслуживать слаботочные системы, такие как пожарная сигнализация, охранная сигнализация, контроллер доступа и прочее. Раньше занимался, много с напарником переделали, но постепенно перешли на «далее идет обслуживание на бумаге» и стало неинтересно. Сейчас занимаюсь совершенно другим делом, но иногда хочется прям поковыряться. Такой своеобразный кайф. Вот вам, пожалуйста, казалось бы. Понимаете?
2: Несколько человек написали про дальнобойщика.
1: Да.
2: Я бы так и работал дальнобойщиком, пишет Андрей из Раменского. Или вот Артем из, не знаю откуда, 41 год, Артем пишет, что хотел работать дальнобойщиком, был близок к этому, но по семейным причинам не вышло. И на самом деле про дальнобойщиков еще человек 5 написал. Сейчас не могу всех найти, но мы вас всех
1: тоже
2: видим.
1: Тоже абсолютно нелегкая профессия. Добрый день. Я бы с удовольствием работала флористом. Люблю красоту и цветочные ароматы. А мой муж бродил бы сутками с металлоискателем, искал бы много всяких интересностей или стал бы археологом. А пока я продажник на удаленке, а он слесарь на заводе.
2: Волонтером, поисковиком, поиск пропавших людей.
1: Вот. Я бы с удовольствием стал гаишником, щемил бы водятлов некультурных. Ну, в принципе, да. Да.
2: Вот
1: да.
2: Нам тут пишет: привет, работал бы ведущим нашего радио. Митя, это ты написал?
1: Нет, не я бы написал бы. Ушел бы работать фотокорреспондентом в National Geographic. О, да.
2: Я работаю сантехником. В принципе, работа нормальная, но попадаются такие клиенты, что кажется, лучше бы жил где-нибудь в тайге и работал только для и на себя. Представляешь, тайга. Вот просто представь себе сейчас, тайга. Километры в каждую сторону, небытия. Только елки, сосны да березки. И сидит там один сантехник, который строит подводную канализационную систему для себя, на себя, и получает за это зарплату.
1: Ну, прекрасно. Остался бы на своем месте вот диспетчером в порту, написал нам кто-то.
2: Добрый день, работала бы и дальше бухгалтером, но вела меньше организации. Вполне вероятно, доучила бы испанский и немецкий языки, пишет нам Александра.
1: А я бы занималась тем же, что и сейчас, вышивкой и украшением из камней и бисера. Мне реально повезло найти любимое дело. Чего и всем желаю, пишет нам кто-то, не подписываясь.
2: Работаю начальником автоколонны.
1: А все, Михаил, прости. Да.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Азавто. Алматинская, 87.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Велокурьеры могут запретить ездить по тротуарам. Минтранс готовит соответствующие поправки в ПДД. Руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН призвал также сделать для них ограничения по использованию скоростных дорог.
2: Пошли именно по пути использования дорог общего пользования, регистрации транспорта, средства индивидуальной мобильности и, соответственно, дальше, я так понимаю, будет...

0: хотя бы теоретическое знание правил дорожного движения. Я считаю это абсолютно нормально и для мирных курьеров, и для людей, которые управляют там самокатами. Все-таки предложил бы Минтрансу дополнительно ввести ограничения, чтобы было запрещено двигаться для них там, где скоростной режим свыше 60 км, потому что при 20 допустимых это очень высокая скорость, когда водители не всегда успевают среагировать на помехи.
1: По данным СМИ, документ Минтранс планирует внести на рассмотрение в Госдуму этой осенью. Новые правила должны помочь сократить число ДТП и конфликтов с пешеходами. Дивтранс призвал автомобилистов проявить повышенное внимание и осторожность на дорогах из-за дождей. В телеграм-канале ведомства сообщается, что сегодня в течение дня местами будет идти дождь, возможно гроза, ливень и сильный ветер. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Владимир Машков предложил ограничить права наследников писателей-классиков. Председатель Союза театральных деятелей и народный артист заявил, что такие произведения являются национальным достоянием. В Москве состоялось заседание Совета по культуре, на котором Машков заявил, что некоторые уехавшие из России наследники запрещают ставить спектакли по произведениям своих именитых предков. Он попросил президента Путина позволить ставить спектакли без их разрешения. Глава государства поддержал идею, отметив, что проблему нужно решать цивилизованно. «Гамлет» в МХТ имени Чехова возглавил рейтинг дорогих спектаклей. Таковы данные исследования сервиса «Тикетленд». Кроме того, в списке две постановки в театре «Крейв» – «What Woman Want» и «Табу», а также «8 разгневанных женщин» в МХТ имени Чехова и «Без свидетелей» в мастерской 12 Никиты Михалкова. По итогам театрального сезона топ постановок, на которые было продано больше всего билетов, возглавили мюзиклы «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой». Первая в России свадьба гуманоидов прошла в Москве. Уникальное технологическое событие состоялось в библиотеке читальни имени Пушкина. Роботы, офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда произнесли специально написанные клятвы верности, после чего обменялись браслетами. Браслеты вынес их домашний питомец, робопес Догматик. Ранее Роберта и Матильду представили публике на Петербургском международном экономическом форуме. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
2: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: В прошлом часе мы с вами, дорогие друзья, обсуждали. Добрый день.
2: Сейчас, секундочку. К нам сейчас зашел Никита. Это наш редактор. И, естественно, тему раскали. И он говорит, я бы стал бы, в общем, как называется, контролером, съемщиком.
1: Снимал показания счетчиков.
2: И, честно говоря, все бы хотели этим заниматься, все остальные профессии были бы не нужны. Ну, вернее, были бы вакантны, вот сказал Никита. Но, кстати, вот хотел бы вот это прочесть. Здравствуйте. Пишет семья из Подольска, Илья и Арина. Мы специалисты очистки воды, свою специальность никогда бы не поменяли. Кто, кроме нас, будет очищать сточные воды? А они, между прочим, сливаются в водоемы. Обожаем нашу работу. Это к вопросу, Никита, что как бы никто не хотел заниматься тем, что пахнет явно не цветами. Понимаешь? Вот вам, пожалуйста.
1: Или вот пишет нам спасателем МЧС, причем пришел к этому уже после 30 лет. В 2010 году во время службы в армии помогали в ликвидации пожаров. И это невероятные чувства, когда ты помогаешь людям, но, к великому сожалению, штатный сотрудник получает немного больше мрот. Бывают доплаты, но все равно слезы, а не заработок. В принципе, как и всех профессий, которые помогают нам существовать в социальном обществе.
2: Наша, здравствуйте. Я бы остался рядовым кадровиком. Очень интересно и многозадачно, если бы не зарплата. А так приходится сидеть на узком участке, заниматься только методологией, но за существенно большие деньги. Вот.
1: Приветики, дневники, я ювелир. Если бы все зарабатывали одинаково, то я бы работал на акваферме или имел свой прудик и разводил бы рыб разных. Пишет нам Леха из Ёшки.
2: Я хотела бы быть реставратором живописи или археологом, или искусствоведом тоже, понимаете? Что еще?
1: Привет, ребята, меня зовут Алексей, а я бы сажал деревья. Они очищают воздух, особенно в городах. Делают наш мир красивее, результаты работы видны через десятилетия и на века. А еще деревья меняют экосистему, притягивают облака и дожди. Особенно нужно это делать там, где осадков мало и хотелось бы большое количество влаги. Приятно уже сейчас, спасибо скажет следующее поколение. А кстати, мы же по осени сажаем лес.
2: Да, и уже не первый год, и мы это делаем. И вы знаете, вот эта вот фраза насчет леса, что мы же сеянцы, да, сажаем. И вот мы посадили, и мы такие стоим, и я говорю, слушай, Михайловна, ты вообще понимаешь, да, что эти сосны вырастут, ну, лет через 50 они станут, да, там через 60. Но меня точно уже не будет. Может быть, Михайловна доживет и, там в виде киборга. Она и сейчас, я не уверен, живой это человек или все же голограмма какая-то. А так, на самом деле, это же круто, когда ты понимаешь, что по этому лесу, дай бог, будут бегать люди, ножки чьи-то, вот, будут бегать птицы, будут летать зайцы и так далее. Да, и бегать птицы. И да, я вспомнил там одну цитату. Всегда мечтал быть офицером, не получилось, но с огромным удовольствием вернулся бы в промышленный альпинизм. Вы знаете, на самом деле, хочется сказать, я с удовольствием бы работал библиотекарем или продавцом книг, пишет нам Александр. На самом деле, очень много вы сейчас написали, и, честно говоря, вот после того, как я первое прочел сообщение, что ну, там все захотят там быть поэтами и там певцами, видите, насколько сложные, интересные и нужные профессии в итоге вы выбрали. И за это прям хочется сказать всем большое спасибо, низкий поклон, вы большие умницы. И, честно говоря, при вот таких ответах ты прекрасно понимаешь, что все-таки у нас есть будущее.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Буквально не так давно в нашем эфире прозвучала песня «Восьмиклассница» и задала себя как настоящая душнила вопросом.
2: Абсолютно. Просто вообще. Копательница.
1: А сколько же лет?
2: С кислой моськой.
1: Нынче. Да у меня просто голова болит сегодня. Сколько же нынче лет восьмикласснице? Выяснилось, что, конечно же, уже давно не восьмикласснице. Уже не 18 мне уже. И вообще нашла классную статью, в которой какой-то добрый человек рассчитал, сколько лет исполнилось тем самым девушкам из популярных отечественных песен.
2: О как! Давай, интересно. Так, о чем
1: так,
2: молчала?
1: Значит, статья написана в 21 году, поэтому прибавляем 5.
2: Пятюню,
1: да.
2: Хорошо.
1: Значит, абстрактная девушка из гимна молодежи начале нулевых, 18 мне уже, группа «Руки вверх», уже давно не 18-летняя, которая может гордиться своим взрослением, а вполне серьезная, 43-летняя дама.
2: Это уже с плюс 5.
1: С плюс 5,
2: да, хорошо.
1: Поэтому я так медленно
2: хорошо,
1: прибавляла к 30.
2: Я, собственно, открыл калькулятор, поэтому, так как я закончил физмат, ни физику, ни математику я не знаю вообще.
1: Это нормально.
2: Это нормально, да. Ну и там пятерки. Погнали, так.
1: Девчонка 16 лет из песни Валерия Суткина и группы «Браво», которая вышла аж в 91 году. Судя по всему, сейчас около 52.
2: Это уже... Так, давай сразу.
1: Это
2: мы сейчас уже говорим
1: 5.
2: С плюс 5.
1: Да,
2: все,
1: я
2: да, прям да,
1: очень
2: да.
1: стараюсь прибавлять mm-hmm. петулю.
2: Так, окей, давай.
1: Песня «Восьмиклассница», собственно, mm-hmm. которая уже вот только что прозвучала, была записана в 82 году. И несмотря на то, что она описывает несколько более ранние события, мы будем считать, что вот она вот как выпустилась в свет эта песня, так и восьмикласснице было, значит, 15 лет. А нынче ей должно исполниться 59.
2: Ну, нормально, нормально. Хорошо, вообще девчонка живет.
1: Безобразная так. Эльза.
2: О!
1: Год записи, 88-й. Там и безобразной Эльзе 27.
2: Угу.
1: Значит, ей около 65.
2: Нормально. Нормально. Но розовый... там же, смотри, там же Григорян меняет регулярно. Он же там добавляет. И нам за 40 уже там была финальная версия, которую слышал я в перезаписи. Поэтому окей, хорошо.
1: Так это так. Может уже и...
2: Все. Нет.
1: Не усложняй.
2: Есть только... Нет, я
1: у
2: не усложняю, простите.
1: У меня голова болит, не усложняй.
2: Да?
1: Розовые розы. Значит, в группе...
2: Светки Соколовой. Розовые розы, Светки
1: вот,
2: Соколовой. Одноклассницы
1: почему-то
2: моей.
1: Почему-то тут написано, что это веселые ребята.
2: А, да?
1: Угу.
2: Ну, хорошо,
1: про
2: ладно.
1: Про розовые розы, да, Светки Соколовой. А
2: так.
1: Мне казалось всю жизнь, что это этот Юра Шатунов.
2: Нет, ты чего, у него белые розы, седая ночь.
1: А я думала, что розовые розы тоже
2: его. Не, абсолютно не он. Так, ладно, давай.
1: Хорошо, «Веселые ребята» в 89 году. Ага, мне было 2. Выпустили хит на стыке распада СССР, который остался в памяти многих россиян. «Розовые розы» Светки Соколовой тогда исполнялось 30 лет. Розы давно завяли. Впрочем, как и сама Светка хотела я пошутить.
2: Не надо.
1: Но кто бы говорил, казалось бы, да? В этом году Светке должно исполниться, сейчас, секунду, если в 89-м мне было 2, а ей было 30, значит, плюс 30 плюс 37, получается 67 лет ей.
2: Нормально. Нормально, бодрая девчонка. Бодрая девчонка. Я себе так ее сейчас и представляю. Бегает с этими
1: насчет
2: стабилизированными розами.
1: Насчет роз, Митя.
2: Да.
1: А, знаешь, она бегает с розами в эпоксидной смоле.
2: Такое тоже очень модненько.
1: Наша вчерашняя, да, дискуссия. Я сейчас прям закачу философский шар такой. Подрезала я тут розы на свой день рождения.
2: Подрезала я тут как-то МКАД, да? Развернулась я тут как-то через МКАД.
1: Да. Угу. Значит, подрезала я тут розы, которые мне были дарены на день рождения. И, как водится, которые, ну, уже
2: ну, слегка,
1: завяли,
2: скажем так, да.
1: Приуныли, я их выбрасываю. И вот одна роза, я на нее смотрела и думала, ну, ты же приуныла. Потом думаю, а вдруг поднимется?
2: Угу.
1: Вот вдруг влагой напитается и поднимется. Я дала ей шанс.
2: Так.
1: Я ее подрезала и поставила в вазу вместе с бодрыми цветами. И ты знаешь, я не ошиблась. Утром я с такой радостью увидела, что она поднялась. Я за нее угу. радовалась больше, чем за себя. Я подумала, а как много в нашей жизни... зависит от тех, кто в нас поверил в какой-то
2: конечно,
1: момент.
2: Конечно, конечно. А если бы вот,
1: и дал
2: вот,
1: нам шанс.
2: А если бы этой веры было бы гораздо больше, сколько бы вялых вещей еще могло подняться?
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пупырка не то, чем кажется. Вот так теперь, когда я захватила ваше внимание, хотя я в этом не уверена.
2: Нормально, мое уже точно. Так, какая пупырка?
1: Короче, вот эта вот пупырчатая пленка, в которую принято заворачивать всякие хрупкие, ломучие вещи.
2: Да, либо те, которые уже нужно потом закопать в лесу.
1: Митенька, у тебя тоже болит голова сегодня, я смотрю. Прям видно, это видно. Пупырка появилась благодаря дизайнерам.
2: Так.
1: Они извращались с дизайном настенных покрытий.
2: Настенных?
1: Да. То есть, на самом деле, вот это вот одно из самых известных упаковочных материалов в истории, его вообще не должно было существовать. Дело в том, что в далеком 57-м году, когда родился мой папа примерно, двое американских инженеров решили создать дизайнерские обои.
2: Так.
1: Они взяли, значит, две прозрачные пластиковые занавески для душа и склеили их так, чтобы между ними, между слоями, оставались маленькие пузырьки воздуха. Получилась такая объемная прозрачная поверхность с такой неординарной текстурой. Они были уверены, что дизайнеры выстроятся в очередь. Но произошло ровно противоположное. Покупатели плевались в виде этой красоты. Проект провалился полностью. Но они не сдались. Они таки попытались, уже сделал, так куда ты это надо применить?
2: Конечно. Это как женщины с диетами. Я уже брокколи купила, приготовила, куда это деть?
1: Жри. Теперь ты ешь. Мне не вкусно, ешь ты.
2: Ага, так.
1: Значит, они предположили, что раз она воздушная, значит, должна неплохо удерживать тепло. В принципе, справедливо. Поэтому стали продвигать пленку как утеплитель для теплиц.
2: Угу, так.
1: Однако и здесь рынок оказался, в общем-то,
2: не готов
1: не
2: к этим инновациям.
1: Да. И, казалось бы, должно было это отправиться на свалку, кладбище идей. Но в 60-м году компания IBM готовилась поставлять свой новый компьютер, IBM 1401. И им нужно было каким-то образом, и вот эти вот от ударов во время перевозки защитить этот компьютер. И, собственно говоря, здесь эти самые обои и сгодились, потому что пузырек воздуха работал как амортизатор. При ударе сжимался, поглощал часть энергии, уменьшал нагрузку. Таким образом, компания IBM стала первым заказчиком пупырки.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

что пью пиво, слушаю звонок у двери, может это жизнь моя, может это жизнь моя, а то зашла бы посидели, может в облако принесла бы, неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня конечно нет дворец, два стула, телевизор, тах-так, комод, стулья, телевизор.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о том, что на Украине могут ввести бесполетную зону для обеспечения безопасности. Такая инициатива, пояснил представитель Кремля, подразумевает работу военных НАТО на украинской территории, а это то, против чего проводится СВО. Добавлю, накануне во время пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре, один из журналистов спросил президента США, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной. Тот ответил, что если будет необходимо, то да. Бизнесу в Крыму пообещали дешевую аренду и льготные кредиты из-за кризиса топливно-энергетического комплекса. Пакет мер поддержки разработало правительство республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предпринимателям готовы снизить плату за размещение нестационарных торговых объектов и за использование торговых мест на розничных рынках, а также снизить на 75% арендную плату за имущество Крыма. Бизнесменам также пообещали льготные микрозаймы. Премьер Армении Пашинян сообщил о договоренностях с российским коллегой Мишустиным по импорту армянских товаров в Россию. Разговор состоялся в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге. Детали этих договоренностей Пашинян не сообщил. Отношения России и Армении обострились из-за сближения Еревана с Евросоюзом. Россия ограничила импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей. Около 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. Треть оценивает свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывает тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью и ростом цен. Это следует из российского телефонного опроса компании Russian Field. Сбережения есть только у 38% респондентов. Они смогут прожить на них примерно полгода. Британская и американская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. В сообщении на ее официальном сайте говорится, что она скоропостижно скончалась прошлой ночью в больнице Португалии. Музыкальная карьера Тайлер началась в 70-х годах. Первым хитом стала композиция «Lost in France». Пик популярности пришелся на 80-е и начало 90-х годов. В 2013 году она представляла Великобританию на Евровидении. В этом году певица планировала отправиться в международное турне. Культовые кричалки болельщиков чемпионата мира 2018 года выйдут на виниле. По словам руководителя направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, пластинка вернет болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним. Он предложил вспомнить, как Никольская улица в Москве стала неофициальной главной фан-зоной чемпионата, где сотни тысяч иностранных и российских болельщиков круглосуточно пели песни и били в барабаны. Кричалки для этой пластинки были записаны не в студии, а на улице. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Друзья, мы, короче говоря, давайте и в этом части тоже слегка пофантазируем.
1: А ну-ка.
2: Да. И тем самым поймем, что же у нас...
1: Тишина повисла, думал я.
2: А мы начали, да? Не отвлекайте, мы уже начали, мы уже фантазируем.
1: Фантазируем.
2: Если бы вы могли полностью автоматизировать одну повседневную обязанность, что бы это было? И тем самым мы просто поймем, что у нас больше всего забирает сил. Работа не считается. Именно, давайте скажем так, бытовые, домашние. Да.
1: Ну, хорошо, я одну... уже готова. Да. Досрочный ответ.
2: Давай.
1: Отвечает Михаил Друзь.
2: Да. Отвечать будет Друзь. У меня так команда в квизе называется.
1: Да?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Хорошие ребят, люблю.
1: Я бы полностью автоматизировала закупочные процедуры для дома. То есть наполнители для горшка, наполнители для котов, наполнители для мужа.
2: Посмотри на меня. Так,
1: на меня.
2: В мою сторону говори. То есть женщина сознательно хочет лишить себя возможности делать покупки.
1: Ага.
2: Точно, голограмма. Голограмма со мной работает.
1: Я одета грамма, и сегодня даже еще и укутана грамма. Так что про голограмма не надо, пожалуйста.
2: Не буду.
1: Не наговаривай, пожалуйста. Так вот.
2: Марева.
1: Пойдет, ладно.
2: Ну ладно. Так.
1: Мариванна.
2: Мариванна, да.
1: Так, поехали. В общем, я бы автоматизировала закупки, причем всего там. Реально, начиная от продуктов, заканчивая медикаментами и даже косметикой, потому что я пользуюсь одним и тем же, и просто меня бесит, когда оно заканчивается.
2: А попробуй что-нибудь другое.
1: Нет,
2: я так, например, покупаю себе гель 20 в одном, а сегодня думаю, так, хочется что-то новенькое. Возьму то же самое, только с мятой. Или там, а сегодня я возьму без мяты.
1: Освежает?
2: Ну, то, что с мятой, то, что без мяты, без мяты.
1: Просто я представлю, как вот кое-что помыть с мятой, мне кажется, что это не немножечко, как будто бы вот как на вершине горы.
2: И нормально.
1: Без штанов.
2: Господи. Дети, не слушайте, пожалуйста, тетю Алису, дядю Диму. Они сегодня, ну, у них голова болит. Они сегодня в ударе.
1: А удар в них сегодня.
2: Удар в них. Так, хорошо, окей.
1: И приготовление еды.
2: Нет, стоп, это две вещи. Выбирай.
1: Это либо... раз.
2: Это раз. Да, вот, не-не-не-не. Давай, итак, закупки или готовка? Выбирай теперь уже. А вы, друзья, пока пишите, пока мы тоже тут думаем, прям делаем закупки. Это в прямом эфире, закупки.
1: Угу. Значит, купить-то можно и готовую еду.
2: Уборка, потому что нам нечто. Вот хоть у меня и роботы-пылесосы, и все это есть, и пара генераторов. Я всякие штуки, всякие есть, но они стоят новые, не распакованные, классные.
1: Роботы-пылесосы, это как будто бы даже больше гемора, чем...
2: Согласен.
1: Потому что ты должен сначала все убрать с пола, чтобы он ничем не поперхнулся, не задохнулся, не заблудился, не стукнулся ни обо что.
2: Потом его еще... Его потом помой. Проще взять пылесос и просто все пропылесосить.
1: Просто обойти весь хлам, который у тебя на полу валяется, просто обойти его пылесосом справа и слева.
2: Вот, да. Поэтому, но я бы все равно, вот чтобы автоматизировано было полностью эта уборка. Чтобы я приходил, чтобы все было... Вот это да. Да, я очень прекрасно понимаю, что есть специальные люди, есть все, но мне она... во-первых, как и многие говорили, мне стыдно перед специальными людьми. Бардак показывает, в котором я живу. Я говорю, я творческий человек. Неряха я, короче говоря, да. Будем честными.
1: А кто из нас ряха?
2: И денег жалко, и денег всегда жалко. И ты же все равно будешь перед тем, как придут эти люди, все равно наводить порядок. И потом, я не знаю, как будут мотриться в моих трусах.
1: Пока ты приводишь...
2: А у меня не все целые, но есть любимые.
1: Нет, подожди секунду. Можно же...
2: С дырочкой в правом боку.
1: Дело в том, что пока ты уберешь все свои трусы на место... у тебя уже кончатся силы, и ты уже не сможешь помыть полы. А к тому моменту, как ты наберешься сил помыть полы, ты уже снова раскидал все трусы.
2: Ты мне рассказываешь?
1: Наверное.
2: Ты думаешь, во-первых, я мою пол не трусами.
1: Да причем?
2: Да, я на всякий пожарный. Хотя некоторыми уже пора. Вот этими, знаешь, они даже на ветошь не похожи. Ну, неважно.
1: То есть сейчас лето свежо. Вот это ощущение, как на вершине.
2: Да. Короче, друзья, чтобы вы автоматизировали одну вещь, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Фантазируем, а чё нет?
0: Наша реклама.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем у Армена Григоряна, в чем сложность концертов по заявкам слушателей, и поговорим о релизных планах группы «Ермак». 10 июля «Крематорий» сыграет в Москве необычный концерт. Песни для него выбрали зрители. Голосование за лучшие треки шло около месяца, и теперь они прозвучат на площадке «Территория» во дворе ДК имени Горбунова. Почему играть концерты по заявкам для музыкантов непростая задача, рассказывает Армен Григорян.
2: Пришлось поработать, потому что некоторые вещи были или забыты, или исполнены так давно, что пришлось все делать заново. Но ребята справились, и такие песни, как «Мир полной любви» или там «Каин и дизайны», полностью готовы к показу. Большое спасибо за голосование, потому что для нас это было очень важно. И иногда бывает нужно обязательно снять шляпу перед нашей публикой. И вот этот концерт будет именно таким. С благодарностью к нашим дорогим слушателям.

0: Друзья, не пропустите концерт «Крематория» уже в эту пятницу, 10 июля, на открытой площадке ДК имени Горбунова. Группа «Ермак» презентовала песню «Из окна». Сингл войдет в будущий альбом коллектива, релиз которого запланирован на 5 февраля. Каким же получился трек, узнали из первых рук.
1: Это песня о борьбе с унынием. И мы решили показать эту борьбу внутри самой песни при помощи разных музыкальных красок и оттенков. Внутри песни создается впечатление полного отчаяния и уныния. Но, с другой стороны, мы слышим здесь и лучик света, лучик надежды, который воплощен в прекрасном саксофонном соло Елизаветы Киселевой. Эта песня для нас важная тем, что мы всегда тяготели к разным ипостасям тяжелой музыки. С одной стороны, мы хотели писать что-то эмоциональное и мелодичное, а с другой стороны, тяжелое. И в этой песне удалось все это совместить.

0: релиза альбома музыканты обещают выпустить по одному синглу каждую первую пятницу месяца. Так что ждем новые треки от команды «Ермак». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А мы спросили у вас, какую домашнюю обязанность вы бы хотели полностью автоматизировать. Вы наприсылали огромное количество разнообразных задач. И мы сейчас будем зачитывать, а кое-что даже решим прямо вот, что называется, не отходя от кассы.
2: Да?
1: Да, вот там тут пишут, я бы автоматизировала мытье газовой плиты. А я сейчас вам расскажу лайфхак, который у меня папа, как человек, который стремится минимизировать уход за домом любыми возможными способами. Значит, смотрите, он для этого использует фольгу, но на самом деле есть и продаются на маркетплейсах такие штуковины. Они не горят, не плавятся. Вы закрываете ими плиту под конфорками, а потом просто не моете плиту, а снимаете эти штуковины. То есть в случае моего папы, он просто как бы вот эту фольгу всю снимает, скомкивает.
2: Перед твоим приездом. Смотри, девственно чистая плита. Ем Святым Духом питаюсь.
1: Именно так. Да. Вот. У него все залеплено дома фольгой. Перед моим приездом он ее снимает, выкидывает, а потом, наверное, наклеивает новую. Вот. Но я честно скажу, у меня, когда была газовая плита, я честно купила на маркетплейсе вот эти вот хреновины, которыми я закрыла...
2: А они вообще дорогие?
1: Нет, что-то 200 рублей стоит. 200-300 рублей.
2: Одна?
1: Нет, набор из 4 штук.
2: Вообще прекрасно,
1: да,
2: все,
1: да.
2: Пришел, снял перед приходом свекрови, тещи,
1: да?
2: Вообще,
1: да.
2: Жена уехала в командировку, ты такой постелил, она приезжает, как так у него чисто, потому что ты уехала и никто не пачкает.
1: Ну, на все. Самом деле фольга тоже абсолютно рабочая история.
2: Да, но немножко подороже стоит, конечно. Но...
1: Да. Автоматизировала бы готовку, но не просто, чтобы готовые блюда получать, а составлением меню. Иногда голова болит, что ж такое приготовить. А вот тут вот я вам сейчас опять же помогу. И, кстати говоря, вы не одиноки, тут еще кто-то написал про то, что вот бы составление меню... А вот автопридумывание еды, господи, помоги, пишет Татьяна из Тольятти. Сейчас мы вам поможем. Мы не господи, но мы поможем. Значит, смотрите, есть нейросети, причем совершенно бесплатные, как, не знаю, там Алиса от Яндекса или скажи мне, DeepSeek китайская.
2: Наверное.
1: Да, абсолютно бесплатная нейросеть, которую вы там пишете. У меня аллергия, не знаю, там на арахис, на сельдерей. Я люблю говядину, яблоки. Я не люблю там свинину и...
2: Ленского, спасибо. Мы закончили работать, вернемся не скоро, и явно не все.
1: Вот, и... А если все вернемся, то не целиком, частично, фрагментарно. И, значит, заводите туда свои хотелки, заводите количество людей и просите составить разнообразное меню. Там, например, 3 раза в день нужно есть, там, с соблюдением КБЖУ. То есть, в принципе, вы даже можете подрегулировать...
2: КБЖУ расшифровываю в
1: калории,
2: тупым.
1: Белки, жиры, углеводы. Это соотношение нутрициентов.
2: Не слышали? КБЖУ. Ладно.
1: Угу. Жрать и не толстеть.
2: Слышал бы тебя, Макдональдс.
1: Жрать и не
2: толстеть. Кстати, самые большие умники, кто нас сейчас там сильно слушает, ну, создайте вы такое приложение, когда, к примеру, что-то вроде чатика кулинарного. Я думаю, они есть, понятно, да. Но просто вот чтобы там, знаешь, кто-то пришел и говорит, так, ребята, я вот там сегодня ответственный у нас Вокс за составление меню. Все такие, да, ладно, сходим в ресторан, поедем. А сегодня Ленский, давай. И составляйте меню. И все, быстро, дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот. Но на самом
1: и
2: деле,
1: вот
2: да,
1: уже едим
2: нейросети.
1: Утиные пупки в карамели с...
2: Ну, фу, без карамели. Ты что, они же так сладкие. Ну, зачем? Конечно. Вот, ну, вот. Поэтому вот в этом-то вся и беда, понимаете? В этом-то вся и беда. Поэтому, короче, да, это на самом деле... Многие написали насчет туалета животных, чтобы автоматизировать
1: есть,
2: и
1: кстати,
2: уборки.
1: Говоря,
2: многие написали.
1: Автоматический этот лоток, который сам убирает.
2: Он его не ест потом. Все равно надо потом этот ком величиной с
1: это
2: тебя
1: понятно,
2: выкатывать куда-то.
1: Это понятно. И потом у меня, например, коты...
2: Идешь как навозный жук.
1: Пугливые. Если рядом с моим 8-килограммовым бакочкой лоток зажужжит и начнет переворачиваться, ну, больше он туда точно не пойдет.
2: А, вот как,
1: гарантированно, да, абсолютно.
2: Понятно. Так, автоматизировал бы чистку зубов. А есть какие-то такие, что жук-жук-жук, мне это нравится.
1: Начинаешь... Так приятно, вот ты их потрогал языком, они типа такие, ну...
2: Не надо, Алиса Михайловна, рассказывать о вашем БГТЦ. Так, я за автоматизацию, принуждение детей к домашним работам и чтению. А зачем вы тогда нужны? В этом же и прелесть. петь заставляешь. Мне кажется,
1: читай,
2: наши родители...
1: поросенок.
2: Да, мне кажется, наши родители ловили кайф, заставляя нас что-то делать.
1: Наши родители наш очень странные кайфы ловили. Давай не будем о грустном. Привитосы душнилки. Точно бы автоматизировал разложку и уборку постели, глажку одежды на выход в новый день. Всем бобра. Давай что-нибудь одно.
2: Вновь тоже кто-то написал. Ненавижу готовку. Барышня написала нам. Она почистить, порезать, сварить, пожарить. Так, необходимо вот автоматизировать раскладывание вещей по местам, пишет кто-то. Да, вот
1: да,
2: это ужасно. Что
1: да.
2: Веревок снимаешь, нормально
1: да, а
2: все.
1: А потом просто гора.
2: Да, она лежит. Думаешь, ладно, я вечером это все положу на полки,
1: а
2: разложу.
1: Сил нет.
2: Да, месяцами нет,
1: нет
2: сил. Еженедельная чистка аквариума. Он маленький и чистить приходится часто, пишет нам кто-то. Там же есть какие-то эти сомики-чистильщики и улитки-чистильщики, которых туда запускаешь, они типа сами хром-хром-хром, смотришь, а у тебя кроме сомика ничего больше нет. Друзья, чтобы вы автоматизировали из повседневной рутины, напишите, пожалуйста, нам через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день еще раз,
2: дорогие
1: друзья. Я люблю с вами здороваться, всем здоровья пожелать. Нам спросили, мы вас что автоматизировать? Вы хотите из обычных своих бытовых занятий, которые уже задолбались вы делать каждый день.
2: Автоматизировать надо сон. Он треть жизни забирает, так он легко автоматизируется. Какое-то время не спишь, потом бац, все. И ты уже автоматически
1: уснул.
2: Да, и ты уже в режиме зарядки.
1: Добрый день. Чистка, резка овощей и мяса, мытье унитаза и ванны, поливка цветов, заправление кровати, чистка обуви.
2: Это раз, да?
1: Это раз.
2: Ага, сейчас. Одно что-то.
1: Добрый день, любимые душнилки. Мне очень нужен автоматизированный шкаф. Распределение одежды и белья по полочкам в моем нарнийском шкафу. Закладываешь груду белья, но сама аккуратно раскладываешь. Ой, да. Пока приходится просить помощи мужа. Готовить и составлять меню обожаю, но не наводить порядок. Еще нужны носки с функцией GPS и поиском своей пары. И автоматическая чесалка пуза собаки моей макушки и спины наподобие мурашек.
2: Это раз опять. Да, я понял. Да. Одно попросили. А знаете, что я сейчас подумал? Ведь мы же, когда вступаем в отношения, мы же, ну не по молодости там, когда вообще ничего не работает от буйства гормонов, а когда
1: что
2: ты уже взрослый,
1: не
2: когда
1: работает?
2: Ты...
1: По-моему, наоборот, у тебя как
2: нет,
1: раз
2: нет, не работают мозги, имеется в виду. Это, все остальное, да, лучше бы наоборот было, потому что сколько мы делаем ошибок. Вот. Короче, не сбивайте меня. Нужно просто искать себе пару, вот так вот, знаешь, как четко на там объявление, там люблю готовить, люблю чью? Стирать, да, ненавижу, поэтому ищу себе партнершу, чтобы она была, ну, там, чтобы она любила гладить, любила вот это и вот это, все, если совпали бытовые, сам, привычки, остальное как-то...
1: Остальное
2: да, абсолютно, конечно, о чем вы? Тут уже понимаешь, что быт иногда съедает, это же это то, обо что разбиваются любые любовные отношения.
1: Любовная быт. Лодка разбилась о быт, как писал Маяковский.
2: Да. Да,
1: мытье пола пишет нам. У нас три замечательных кота, которые обожают кататься по мокрому полу. А у меня глянцевый красный кафель на кухне и серый на остальной территории. И вот эти вот кошачьи, котьи, написано, следы потом. Одним словом, я мою пол дома по три раза, потому что на нем видно каждую каплю. Вот бы автоматизировать. Да просто помяните напольное покрытие.
2: Да, или кота.
1: Не надо.
2: Пробку.
1: Что?
2: Неважно. Виталий нам пишет из Санкт-Петербурга. Готовить пищу. Я живу один и надоедает готовить. А готовой еде я не доверяю. Виталь, давно придумали прекрасные вещи. Кстати, вот эти все ваши аэрогрили, это то же самое, что духовка электрическая. Один в один, просто. Короче, есть духовка. И есть такое понятие, как рука для запекания. Куда ты пихаешь там картошку, курицу засунул, закрыл, поставил в духовку. И сиди, занимайся в своем GTA. Понимаешь, оно все через час вытащил, готово. И картошечка пропиталась соком куриным, и все это готово. Что-то готовить. Прекращай, Виталь. Ну, глупости. Ну, ты что? Вот посуду мыть потом. А, кстати, а если ты в рукаве запекаешь, у тебя и противень чисто. Прикинь
1: а
2: вообще.
1: Это классная штука. Это мешок для запекания в микроволновке. Ознакомьтесь.
2: Да,
1: обитайте.
2: Да, да. В нем даже картоху делать можно, да. Так что все нормально. Они такая тряпочная такая,
1: да,
2: фигня.
1: Да, да.
2: Вот. Разок пробовал, не понравилось жутко. Сборку носков после стирки по парам.
1: Да, это уже
2: покупаем одинаковые, кто? Покупаем одинаковые и все. Либо чувствуете себя творческим человеком.
1: Покос травы.
2: Один зеленый, один короткий. Пошел и нормалды.
1: Один жены.
2: Да.
1: Покос травы задолбался, хоть корову заводи, пишет Дмитрий, 37 лет. Слушайте, а есть роботы газонокосилки? Я тут вот увидела и опупела.
2: Да, классно.
1: Так до сих пор распупеть не могу.
2: Распупеешь когда-нибудь. Еще раз привет. Я бы ввел режим телепортации вместо езды на работу. Не столько раздражает сама работа, сколько потеря времени на езду.
1: О, да. Не так устаешь от самого концерта на гастролях, сколько от самолетов и досмотров.
0: Наше радио.

Распустивших лилии аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Первый этап комплексной реконструкции главного лечебного корпуса городской клинической больницы имени Буянова на юге столицы будет завершен в этом году. Здание будет соответствовать самым современным стандартам, сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что в прошлом году был открыт флагманский центр, где пациенты получают экстренную помощь первые часы после госпитализации. Теперь приводят в порядок главный лечебный корпус. Одна из главных задач реконструкции — создания стационара кратковременного пребывания. Также расширится возможности лечения и улучшится условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Кроме того, в прошлом году началось комплексное благоустройство территории ГКБ имени Буянова на Бакинской улице. Более 130 эскалаторов отремонтировано в московском метро с начала года, а также обновлено 9 километров путей, сообщил департамент транспорта. Там отметили, что сегодня московский метрополитен насчитывает 306 станций с учетом МЦК. К подземке свыше 920 километров линий в однопутном исчислении. Поэтому важно своевременно обслуживать и регулярно обновлять инфраструктуру. При этом непрерывные работы не нарушают график движения поездов. Специалисты трудятся в технологическое окно ночью. При ремонте эскалатора его закрывают для безопасности движения, меняют режим работы станции и перенаправляют пассажирские потоки. 5 столичных выпускников, которые получили 99 баллов по одному из предметов единого госэкзамена, пришли на пересдачу в дополнительные дни основного периода, рассчитывая получить максимальные 100, сообщили в департаменте образования. 13 11-классников, которые пришли на пересдачу, имеют результат 98 баллов за экзамен. На пересдачу также пришли более 1000 юных москвичей с результатами выше 80 баллов, включая 118 ребят, которые имеют 90.

0: и более баллов.
1: Всего к этому году свыше 14 тысяч московских школьников решили пересдать ЕГЭ. Это 19% от общего числа выпускников. Первый международный кинофестиваль «Белый бим», посвященный защите животных, пройдет с 15 по 19 июля в Московском парке «Зарядье». Инициатором и главным организатором смотра выступил фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Гостями станут режиссеры, продюсеры, участники съемочной группы, известные артисты театра и кино, музыканты, общественные деятели, зоозащитники. Президентом фестиваля стала актриса, продюсер и общественный деятель Анна Тихонова. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных картин. Осадки усилятся в Москве и области в ближайшие трое суток и будут сопровождаться грозами с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, предупредил гидрометцентр. В ночь на воскресенье, 12 июля, дожди в столичном регионе могут быть очень сильными. Кроме того, не исключено появление смерча. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, тут нашел одну новость, немножко офигел, и думаю, я не буду вам ее рассказывать. Классно, я сейчас зашел, вот, только что. Это к вопросу, что вы вообще думаете о своих там неприятностях.
2: Я вот нашла не новость, а обсуждение. Там люди делятся тем, да.
1: Ладно, тогда мою тему на завтра берем. Давай твою. Не ори на меня.
2: Ладно.
1: Тише разговаривай.
2: Ладно, хорошо, и ты не ори на меня.
1: Вот, я про это же хотел.
2: Хорошо,
1: эту
2: давай
1: тему.
2: Про это.
1: Давайте про это, да.
2: Про
1: или,
2: это.
1: Или твою.
2: Нет, давай твою.
1: Давайте мою. А, друзья,
2: я
1: смотрите.
2: Я все время говорю Ленскому не ори.
1: Да.
2: Постоянно.
1: И тут вот тема, она как бы выросла из темы предыдущего часа, чтобы вы автоматизировали. И кто-то написал, наш вьюнош, слушатель написал, что любые хотелки жены, чтобы они исполнялись. Там полку прикрутить, елку вынести и прочее. Жена захотела, сделано. Все, чтобы спокойно жить, можно было вообще жизнью заниматься. И после этого мы еще рассуждали, что нужно вот эти вот бытовые привычки. Так вот, самая частая просьба к вам, о чем вас вот просят постоянно, перманентно, скажем так, да? Вот Алиса Михайловна меня просит тише разговаривать, а я не могу, я такой, мне надо, чтобы донесли, чтобы донести свою информацию через
2: просто...
1: поток.
2: Твой поток меня не просто доносит, он меня иногда выносит.
1: Да, так вот хотя бы до конца бы мог рассказывать, вот поэтому приходится иногда орать. Но мы уже как-то нашли общий выход из этого.
2: Да, я просто затыкаю уши руками.
1: Причем моими.
2: Хорошо, что не ногами.
1: А я себе ногами.
2: Хорошо, что не ногами.
1: Причем своими же. И сижу. Руки там, ноги там. Короче говоря, выгляжу. Это не поза лотоса, это ужасно.
2: Просто. Я вам объясню, друзья. Вот через динамики так не слышно. Но в жизни Ленский представляет из себя один сплошной резонатор.
1: Да.
2: Потому что он очень костляв. И весь его скелетно-черезовый аппарат...
1: Он пол, да. У меня полые кости. Я, да. Если бы мог бы летать.
2: Он весь звенит и гремит, как Маяковский.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Да. И он, когда начинает что-то эмоционально читать какую-нибудь новость, грохот стоит такой, что аж люстры трещат. Хотя у нас даже нет люстр. Я говорю про люстры, которые на втором этаже.
1: Да, их там тоже нет.
2: Но
1: это не важно, но они трещат. Да. Причем это даже не в нашем здании. Ну, бог с ним. У соседей. Так вот.
2: Вокс с ним,
1: да. О, спасибо. Спасибо. Хорошая штука, да. Вокс с ним. Друзья, итак,
2: меня все время начинаю формозить.
1: Да.
2: Когда-нибудь
1: я закончу эту тему, давайте.
2: Меня муж постоянно просит этот самый складывать ножи в ножеприемник, потому что я их разбрасываю по всему дому. Ну ладно, по всей кухне, это я кокетничаю по всему дому. А еще меня просит не мыть ножи в посудомойке, и, наверное, поэтому у нас третий месяц нет посудомойки.
1: Понятно.
2: Да, и еще он меня просит фильтр для воды ставить там вот в определенное место, а в другое место не ставить.
1: Какое другое?
2: А я не запомнила.
1: Серег, обведи, пожалуйста, маркером, где должен стоять фильтр, а другие места не обводи. Если он будет стоять не на месте...
2: Или напиши там букву F.
1: F, фильтр. Не, лучше напиши слово фильтр, потому что F может быть все, что угодно.
2: Фен. Фломастеры.
1: Да. Мы сейчас перечислим весь словарь на букву F. Вот. Федора там может в конце концов быть.
2: Фиолетовенький.
1: Да, все что угодно, баклажан. Итак, друзья, последний. Что вас чаще всего просят сделать? Знаете, вот прям капают на мозг.
2: Не ори.
1: Хорошо. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: О чем вас постоянно просят? Спросили мы у вас. Хватит пукать, говорит.
2: Зай, помой посуду, сходи с собакой, заедь в магазин. Пап, дай сушку, папа, соедини детальки. Пап, купи, пап, купи, пап, купи, пап, пап.
1: Это не об одном и том же. И потом, знаешь...
2: Пап, купи?
1: Ну, пап, купи. А, пап, купи. Ну да, ладно, ладно, ладно. Вот. Дальше. Просит закрыть дверь, когда мы дома. На все замки.
2: Да, конечно.
1: Я вообще не закрываю двери. Ну, у нас же есть тамбур, и эту дверь я не закрываю никогда.
2: У нас два охраняемых контура, и все равно я запираюсь на все замки.
1: Да?
2: Абсолютно.
1: А что такое?
2: Звонят в дверь люди, которых я не жду, я просто делаю вид, что, типа, ну...
1: Меня нет. Так я тоже так делаю.
2: Я прячусь под кровать. Мне почти 40, ладно. Жена третий год просит прикрутить полочку в шкафу. Я надеюсь, когда-нибудь прикручу. А может быть, будущие зятья прикрутят. Но это еще не скоро.
1: Добрый вечер. Муж постоянно просит меня засунуть одеяло в пододеяльник. Сам не умеет. Сын говорит: мам, сделай мне яичницу хорошую с колбаской, сыром и хлебушком.
2: Засунуть одеяло в пододеяльник — это круто, да. Меня часто просят не бубнить, как старик. И все это из-за того, что когда я говорю, меня не слышат, а я повторяю уже тише.
1: Так, смирилась со всеми домашними. А, это вот вынос мусора, это еще прошлая тема. Но я же сказал, что одна из другой выросла. Мам, переведи, пожалуйста, денег на покушать. Вот, растущий организм требует питания. Требует питания.
2: Да, каждый день я получаю знаковые сообщения. Может, это мошенники, да? Мам, переведи на покушать.
1: Да, да.
2: Добрый. Жена постоянно просит не ругаться матом. А я как-то и не замечаю. Просто автоматом. О, автоматом я ругаюсь матом. Просто автоматом я ругаюсь матом.
1: Да, иногда вставляется... Запоминайте,
2: я сейчас запишу это.
1: Да.
2: Запоминать сегодня бесполезно, у меня мигрень. Иногда вставляются словечки, пишет нам. Человек просто автоматом. Для меня это норма, а ей не нравится. Говорит, ей стыдно со мной куда-то пойти.
1: Приветствую, любимые радиоволшебники. О, да, это мы. Ахалай-махалай. Самые частые просьбы мужа — помолчать, говорить тише и дать наконец-то ему выспаться. Не, ну если человек спит, а вы ему в ухо. Тут как бы да. Не покупать ничего в маркетплейсах, вытирать тщательную посуду, не ставить ее мокрой в шкаф. Сын просит постоянно купить какие-нибудь приблуды для игрового телефона. Собака просит вывести наконец-то погулять и поиграть с ней. Я прошу тишины и побыть водяной. Так муж того же просит. Ну так, на секундочку, выспаться. Чтобы они уехали без меня на дачу. Ну так, а сделайте это, скажите. Пацаны, вы сегодня сами. Навертите им голубцов, перцев фаршированных. Дайте с собой в судочки. Скажите: до свидания. Мама сегодня будет заниматься собой. Все. И пошли
2: сейчас
1: начать.
2: Достаточно заказать пиццу. Это же мужики. Мужицкий корм.
1: Не надо. Пусть лучше сделает. И сама спокойнее спать будет. Они, конечно, закажут пиццу. Понятное дело.
2: Да, у меня так, я так вот всю жизнь. Я что-то наготовлю, а потом мои мужики поедят как чего-нибудь непонятного. А потом такие: ой, а мы не видели, что есть еда нормальная. Я сейчас вспомнила, что у меня еще муж все время просит...
1: Ставишь ее в холодильник, обводишь ее маркером и пишешь «Е».
2: Еда.
1: Еда.
2: У меня есть наклейка на холодильнике, она уже года 4 висит, написано «Ешь» и большой восклицательный знак.
1: Ешь.
2: Ешь. Угу. Добрый день, пишет нам Мария, 37 лет. Мария, а меня тоже все время просят говорить потише. Я не могу, так как являюсь эмоциональным человеком,
1: вот,
2: с театральным прошлым, педагогическим,
1: вот,
2: настоящим. Понимаю,
1: вот,
2: Дмитрия. Как же раздражают эти шепчущие себе под нос.
1: Бубнящие. Вот эти вот... Молчать, я сказала. Сейчас пишем правила. Все. Сразу же работает, между прочим. О чем вас постоянно просят?
2: Постоянно.
1: Вот прям постоянно. Вот
2: желательно вот... близкие.
1: Конечно.
2: Пинку почеши, ножки.
1: Когда тебя чужие просят постоянно заплати налоги, ну это прям, ну совсем бесит.
2: Неприятно.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, о чем вас постоянно просят ваши близкие, родные и так далее.
2: Да, я все время прошу Ленского не орать, он продолжает орать. А еще меня мой муж просит почесать ему спинку. Всегда.
1: Дима, Алиса, привет. Каждый вечер муж просит сделать массаж. Уже 25 лет. У вас один, что ли? На двоих ты чешешь там нут?
2: Здравствуйте, драгоценные Митя, и особенно уникальная Алиса.
1: Михайловна.
2: У меня в комнате мордой к стене. Уже год стоит телевизор с разбитой матрицей. Жена нудит, выкинь. Есть же новый, и он работает. А мне жалко. Вдруг пригодится. Ёлку пришлось убрать, да. Так грустно, так ёлку.
1: А вот, смотрите, очень многие, я думаю, сейчас будут согласны с мнением нашего слушателя, который прислал следующее сообщение. Приветствую. Меня на работе постоянно просят работать. А я так не хочу.
2: Меня вот Ленский заставляет вставать с дивана. Так, прошу мужа не заканчивать мои фразы, а дослушивать. Начинаю что-то говорить, а он выдает вариант за вариантом. Что я, по его мнению, хочу сказать.
1: Вот.
2: Прошу, а он мне, ну я же знаю, о чем ты. Так и живем. Он накидывает варианты, а я выбираю. Поздравляю, у вашего мужа СДВГ.
1: Ой.
2: И тут же я вспомнила этот мем. Мы понимаем друг друга с полусланенок.
1: Слоненок, да,
2: полусланенок.
1: Да. Так, что еще? Добрый день, наши. Меня мои дети, мальчики 13 и 17 лет, просят каждый день, когда ложатся спать, почесать спинку тоже. Причем будут кричать из другой комнаты «Доталова» в кавычках. «Мам, ну почеши спинку». А я, когда не хочу или устала, делаю вид, что я их не слышу. Причем я говорю, что есть еще и папа.
2: Ну,
1: пишет
2: папа
1: нам Мария.
2: Ну, папа, руки не такие, Мария, вы чего?
1: Конечно, у вас же там ногти, вы что, вы зря вы их делаете, подспиливаете
2: женские
1: остренькие.
2: Женские руки, они созданы для почесух. Это прям уже понятно абсолютно. И мне кажется, мужчины это уже поняли.
1: Да, да. Мне нет, слушай, мы иногда вот... и свои исправляемся.
2: Ну вот у Бона есть специальная рука металлическая чесалка.
1: Поверь, он, ну ладно. Ладно, все, изыди этот образ из головы.
2: Мне понравилось одно сообщение, которое просто человек не написал начало предложения, но написал, видимо, он подумал, все вспомнил, что ему регулярно говорит жена и пишет, но я все равно ее очень люблю.
1: Да, но почему нет?
2: Папа, купи мороженого, картошки фри, шоколадку.
1: Шоколадку?
2: Шелокатку тут написано. Шелокатку. Новую видеокарту, дорогой крем и так далее.
1: Так.
2: Потом будет папа, купи квартиру, папа, купи машину.
1: Да нет, нет. Но зато потом, знаешь, как этот самый стакан воды, может быть, кто-то подаст. Хотя Михаил Михайлович Жванецкий в свое время сказал, говорит, не хочется дожить до того времени, когда тебе будет нужно, чтобы тебе кто-то что-то подал. Значит, ты уже просто лежишь, ну, все, ты овощ уже, ты уже вот все.
2: Ну, это ты какую-то грустную тему завел сейчас, что-то под конец эфира. Ведь все хорошее когда-то кончается.
1: Да.
2: Наш дневной эфир медленно, верно подходит к концу.
1: Да.
2: Мы с Митенькой отправляемся лечить наши мигрени, а нагретые нашими пламенными телами кресла переходят в ведение наших...
1: Ну, как телами? Да.
2: Телами, туловами
1: пока.
2: Нашими.
1: Всем пока.
2: Пока.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений, иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу гарантированно обеспечить горючим уборочную компанию в России и сделать для этого все необходимое. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил премьер, на заседании правительства в ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы сельхозпроизводители имели для этого все необходимое, в том числе нужный запас топлива, подчеркнул Мишустин. По его оценке, агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Посол России в Риме Алексей Парамонов сообщил, что был вызван в Министерство иностранных дел Италии, где ему заявили о высылке военных атташе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Италия, высылая как можно больше российских дипломатов, хотела бы ограничить влияние России. В этот же день министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни заявил о высылке в течение 3 дней 2 военных атташе из посольства России в Риме по подозрению в разведывательной деятельности. МИД России анонсировал ответ на эти действия Италии. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителя из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на ЕГЭ, не должно быть слов, которых нет в учебниках. Для детей сюрпризов на экзамене не будет, заверила Ямпольская. Число смартфонов со встроенным искусственным интеллектом за последний год выросло почти в 2,5 раза. Такие данные приводят аналитики Мегафона. Продажи устройств с таким функционалом выросли за год в сети оператора на 27%, а доля в ассортименте достигла 16% против 6,5 годом ранее. Увеличение числа предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос. Пользователи все активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ-инструментами, которые упрощают решение повседневных задач. Хореограф и балетмейстер Борис Сейфман удостоен одного

0: высших почетных званий России Героя труда. Указ подписал Владимир Путин. Звание 79-летнему мастеру присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Балетмейстер создал более 50 постановок. Эйфман преподает в Академии танца в Санкт-Петербурге и одновременно остается художественным руководителем своего государственного академического театра балета. Популярный телеграм-канал Radio.nsn приехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу современности. И вас приветствуют ваши добрые проверенные друзья.
2: Да, ну и опошатывает сегодня даже самых крепких.
1: Самых стойких.
2: И да.
1: Говорят, что к вечеру погода ухудшится, завтра она станет вообще омерзительной.
2: Завтра в Москве обещают смерч.
1: Угу. Ну, воскресенье Гайдар накроет всю среднюю полосу, и нам тут по три канистры на квадратный метр насыпят.
2: Ладно, прогноз погоды на ближайшие дни предлагаю завершить.
1: Давай.
2: Ну что, мы не будем же, наверное, отступать от традиций. Мы предложим вам...
1: Подожди, сначала поблагодарим шоу дня.
2: Ах, конечно.
1: Поблагодарим, пожелаем хорошего продолжения этого четверга. И начнем, ребят, традиционно с проверки, насколько мы созвучны, насколько мы на одной волне и насколько мы понимаем друг друга.
2: Еще было что-то про камертон.
1: Да там много чего было. Там про когерентность лазерных потоков.
2: О, хорошо, вот это тоже неплохо.
1: Фотонов. Я много всякого знаю, самому страшно. Зачем мне?
2: Запутанные частицы...
1: Что?
2: А вот запутанные квантовые частицы, это же так здесь хорошо ложится.
1: Очарованные кварки.
2: Очарованные кварки, да.
1: Давайте не будем прогрузить вас физическим вот этим вот не пойми чего. С песен. Мы традиционно предлагаем вам угадать песню, которую мы с напарником... Она почему-то непонятно, почему та или иная песня всплывает в нашей голове, и мы пытаемся проверить, созвучны ли мы вам. Сегодня будет песня такая от лица женского персонажа. Uh-huh. Итак, внимание, звучит она следующим образом. Чем обидела тебя, что я делала, скажи. Я хотела другом быть, тебе пойми. Ты ушел, захлопнул дверь, а в душе метет метель. Если что не так, то ты меня прости. Вот, собственно, ребята, таковы
2: красиво сейчас прозвучало.
1: Вирши из этой песни. Если угадали, что за песня, кто поет, о чем и все такое, то ждем ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах. Мы же тем временем на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.
7: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте проверять, насколько мы созвучны.
2: Ну смотри, есть такие варианты. Не вешать нос гардемарины.
1: Нет.
2: Нет, конечно. Ольга Бузова мало половин, но это регулярно нам присылают. Надеются поймать, когда мы возьмем эту песню, а мы не возьмем. Так, Танечка Буланова.
1: Нет, нет.
2: И «Плачь, плачь, танцуй,
1: не,
2: танцуй».
1: Нет, туда мы еще так...
2: «Плачь, плачь».
1: Туда мы еще не опускались, в эти глубины. Да, дело в том, что это песня из начала конца, из конца 90-х, начала 2000-х, наверное, годов была такая исполнительница Яна. У нее вышел один, по-моему, единственный альбом, который обрел популярность в
2: широких массах. Я кроме этой песни не знаю ни одной, честно.
1: Ребят, вы тоже эту песню знаете.

0: дальше...
1: А дальше перечисление одинокого голубя.
0: Ну, одинокий голубь. Все, беда, беда.
1: Да.
0: Спасибо большое, ребята.
1: Посвящается всем голубям.
0: О, как. Ладно.
1: Одиноким, конечно.
0: Какой ты, однако, коварный мужчина.
1: Так, ребята, есть о чем поговорить нам с вами сегодня. Давайте потихонечку уже перейдем от музыкальной разминки к теме.
0: И сегодня для темы нам послужит замечательное произведение Егора Летова, которое мы, к сожалению, не можем по объективным причинам поставить в эфире. Песня называется «Продолжаю продолжать». Если помните, там, ну, песня, она такая, сейчас попробую найти какие-то слова, вспомнить, чтобы их можно было... Я хотел подумать, однако вместо этого я плюнул в окно. Я хотел побегать, однако вместо этого я выбрил виски. Я хотел помыться, однако вместо этого я съел пирожок. Я хотел наружу, однако вместо этого сломал карандаш. Я сейчас объясню, к чему. Ребят, у меня тут очки китайские мои, замечательные. Но я понимаю, что все, они уже свое отжили, 2 года как бы прослужили, надо закупить новые. Захожу я, значит, на сайт всем известного китайского маркетплейса, думаю, мне же нужны очки. С карты списывается 3000 рублей. Я заказал себе, значит, ремешки для часов, какое-то крепление для камеры, какие-то носки туристические, еще что-то. Давайте угадайте с одного раза, заказал ли я себе
1: очки? Нет, конечно.
0: А все почему? Я не знаю, почему так случилось. Вот я хотел, у меня было четкое намерение. Я прям вот знал, что я захожу туда купить очки, заказать. И у меня прям вот отложено, то есть нужно было только нажать «заказать» и «оплатить». Все, 2 кнопки нажать. Как так случилось? Все как в тумане.
1: У меня тоже сегодня странная история, связанная с маркетплейсом, правда. А нашим российским мне нужно было, я понял, что у меня дом кончился в Ферри. Средства, в общем, для мытья посуды. И я решил заказать. Вместо этого я заказал изоленту, которая, знаешь, что она делает? Она самовулканизируется. На кой она мне? Я до сих пор не знаю. А Ферри я не заказал.
0: Как в том анекдоте. Мужики, у вас есть изолента? Я вам изоленты принес. Ребята, давайте... Вот часто в нашей жизни так бывает, что мы по непонятным нам причинам... испытывая желание сделать что-то одно, делаем что-то совершенно другое. Там, не знаю, мы собираемся вынести мусор, и вдруг мы обнаруживаем себя едящим черешню. Или, не знаю, мы собираемся, пойти в спортзал, и вдруг незаметно для себя... Непонятно, почему мы уже смотрим сериал.
1: Да, абсолютно. Запросто совершенно.
0: Давайте сегодня пообсуждаем вот эти вот истории из вашей жизни. Как вы собирались сделать что-то одно, а сделали что-то, не то, что диаметрально противоположное, а вообще не из той оперы. Как проявлялось это в вашей жизни? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте обсуждать сегодня эту тему.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня с вами разговариваем про немотивированные поступки, назовем это так, когда ничто не предвещало, мы собирались сделать что-то одно, и вдруг... И вдруг мы делаем что-то совершенно другое.
2: И это очень часто с человеком происходит. Да. Доброго дня, уважаемые. На даче поехал в магазин за продуктами, вернулся с саженцами. Раньше вернулся бы еще и с пенным. Mm-hmm. А, стараюсь, или старость подкрадывается, зрелость или старость. Во.
1: Mm-hmm. То есть... Ладно, я хотел поработать, и вот сижу, слушаю наше радио,
2: пишется. Хорошо, да. Знаешь, мне тут очень понравилось одно сообщение. Даже фотку нам прислали. Добрый день, десятники. Хотели с женой завести котенка. Пошли на звериный рынок, и теперь у нас живет эта огромная немецкая овчарка. Дядя Вова, пишет, деревня Заречная. Овчарка красивая у вас.
1: Мы посмотрели. Во-первых, нам понравилась ваша овчарка. Во-вторых, вас же никто не ограничивает в праве пойти еще раз на звериный рынок и уже оттуда принести... Да что за на звериный рынок? Мало ли, что ли, бездомных котят. Подобрать какого-нибудь блохастика, отмыть его, очистить, полюбить. И вот вам уже, пожалуйста,
2: согласен с тобой.
1: Собака.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разговор про импульсивные поступки в нашей жизни.
2: А собиралась дома полежать, поесть клубники, набрала полную чашку. Вместо этого оказалась на вечеринке. Теперь любовь, морковь, клубник, пишет нам Ольга.
1: О, как. Добрый вечер, короли. Я 2 года собирался поехать в отпуск в Питер. На 3-й год уехал. В Египет. Ну, что там, что там, в принципе.
2: Хорошо. А вот это сейчас многие поймут. Ложилась спать, оказалась у холодильника, поедая черешню. Как это происходит?
1: Магия. Да. Доброго времени суток. А я люблю плести макраме. Если есть идея и начну что-то делать, ну там, будь то брелок или сумка, мне все равно на гору немытой посуды, на неубранных вещи, на прочие домашние рутины. Могу плести часами, пока дети не оторвут. То есть вы тот самый человек, который... и плести. Ребят, пишите про ваши немотивированные поступки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваша история, как все пошло не по плану.
2: Пошла детей из кружка забирать. Вернулась с детьми и котом.
1: Сегодня я хотел купить на маркетплейсе портсигар, купил телескоп.
2: Да, это прекрасно, конечно.
1: Казалось бы, где связь?
2: Вот. Также произошло с лабрадором. Теперь у нас бигали лабрадорочка. Хорошая фотография.
1: Загружаю комп, чтобы поработать. Спустя какое-то время я понимаю, что игра уж очень интересная, и работать на сегодня не получится.
2: Пошел в Озон забрать заказ, зашел в Кристину Барселону, сижу на лавочке, теперь думаю, идти мне в Озон или нет.
1: Ну, знаете, Озон коварен.
2: Нет, это Кристина, не на все виновата.
1: В общем, ребят, спасибо за ваши истории. В жизни бывает так, что мы собираемся сделать одно, но почему-то делаем другое. Главное, что нам это приносит удовольствие.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр Самарский дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Аммода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Всегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Школу на 2000 мест построят в Даниловском районе на юге столицы, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, она появится в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова, поэтому будет востребована у горожан. Рядом расположена станция «Технопарк» из Москворецкой линии метро. В 28 году откроется еще одна – «Остров мечты» Берилевской ветки. В школе будет два отдельных хода для младших классов и для учеников средней и старшей школы. Внутри оборудуют универсальные специализированные учебные кабинеты – лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, 4 спортивных зала, многофункциональное пространство, обеденный зал. На прилегающей территории обустроят спортивный кластер, а также игровые площадки. Московская административная дорожная инспекция взяла на контроль движение маломерных судов и безопасность людей на водных объектах, сообщил департамент транспорта. Соглашение о совместных мероприятиях по повышению безопасности на водных объектах столицы ранее подписали МЧС и правительство города. Темпы развития речного транспорта в столице заметно увеличились. Прошлый сезон навигации суда выполнили свыше 4,5 миллионов поездок. Это рекордный показатель за последние 30 лет. Как отметили в Дептрансе, такая динамика требует усилить контроль на Москве-реке с применением новых форматов, в том числе IT-решений. Верификацию через МОС-ID установили в московском сервисе проката велосипедов «Велобайк». Это поможет ограничить доступ к нему нарушителям правил, а также лицам младше 18 лет, сообщил заместитель мэра Максим Лексутов. Чтобы кататься без ограничений на любой доступной площадке, пользователям городского велопроката необходимо связать свой аккаунт с МОС-ID, оформить полную учетную запись на портале mos.ru, заполнить необходимые данные, а также зайти в приложение «Велобайк» и пройти авторизацию. Количество круглогодичных спортивных площадок в Москве достигнет 34 к концу года, сообщил Сергей Собянин. Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом – зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры. Благодаря современным технологиям площадки можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот. Одной из таких станет площадка в парке Алтуфьево. МЧС предупредила о ливне и сильном ветре в порывах до 20 метров в секунду в столичном регионе в пятницу. Возможен град. Дожди начнутся с 3 часов ночи. Росгидромет прогнозирует сильные дожди и грозы в ближайшие 3 дня. С 10 по 12 июля может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Наиболее сильный ливень ожидается ночью 12 июля. Завтра в Москве плюс 25-27 градусов, на востоке области до 31. В субботу днем 24-26 тепла, на севере области до плюс 30. В воскресенье плюс 21-23. Популярный телеграм-канал Radio.NSN приехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Вся столица замерла в ожидании Гайдара.
2: Да, тем более сейчас уже Роскосмос сделал публикацию. Они его сфотографировали из космоса. Ну, вообще выглядит он, конечно, так себе.
1: Ну, внушительная штука движется к нам. Град, что там, ураган, циклон.
2: 20 метров в секунду нам обещают какой-то ветер, много воды. Ну, в общем, ребят, просто надо быть готовыми к тому, что будет мокренько.
1: А хотелось бы жареных пельменей.
2: А еще...
1: Тебе не хотелось бы сейчас жареных пельмешек?
2: Нет, жареные я не люблю, жареные пельмени. Я бы хотел вареные со сметаной, с черным перцем и с хлебом.
1: Mm-hmm. А что тебе за жареные? Чем не
2: уходили? Я не люблю жареные пельмени. Ну, не знаю, почему. Не нравится.
1: Mm-hmm. Ладно, Андрей Германович отказывается от жареных пельменей.
2: Да у тебя все равно их нет, чего отказываться-то?
1: А вдруг бы они сейчас откуда-нибудь материализовали?
2: Давай закажем.
1: Ну, где ж тебя сейчас нажарят?
2: Знаю, я одно место.
1: Ладно, ребят, мы в этом часе все равно никуда не сможем оторваться.
2: Нет,
1: надолго.
2: Не сможем. Будем разыгрывать.
1: Будем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником, как обычно в это время, приглашаем вас размять серое вещество и побороться за титул «Умника дня», тем более, что он будет последним на этой неделе, потому как завтра пятница, у нас будет Пиктория, и не до всего вот этого.
2: Да, я, кстати говоря, полностью поддерживаю. Ну что, давай, кодовая фраза нужна с тебя.
1: А не будет таких кодовых фраз. Мы как-то с тобой в прошлом выходе как бы определили некую дихотомию действительности, ребята. Кто любит жареные пельмешки больше, чем вареные?
2: Согласен.
1: Вот так и пишите. Люблю жареные пельмешки.
2: И у вас будет экзаменатором Игорь Владимирович автоматом.
1: Да, сразу вам достаюсь. Так что давайте, любители жареных пельмешек, можете написать, чем вы их любите. Там со сметанкой, с кетчупом, с соевым соусом.
2: Может, зеленым луком, кстати, нарезанным. Очень вкусно.
1: Фу, вот сразу видно, ты не любитель зеленых пельменей. Жареных пельменей.
2: Оговорочка-то опасна.
1: Жареные пельмени с зеленым луком. Что ты за человек такой? Итак, ребята, пельмени жареные. Добавляйте что-то от себя через сайт наш.ру или через наших ботов. Присылайте заявки, а мы буквально через пару минут позвоним первому участнику игры.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет принимать участие Антон, и играть мы будем вместе. Антон, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте.
2: А вы правда любите жареные пельмени?
3: Ну, обычные варю, а так иногда бывает для разнообразия.
1: Да, проскакивают, понятно, да, со сметанкой. Ну что, Антон, минута времени, давайте начнем первый раунд, поехали. Сколько букв «и» в слове «триангуляция»?
3: Две.
1: Правильно. Является ли Мальта островным государством?
3: Да, является.
1: Правильно. Какой вид алкогольных напитков выпускается под торговой маркой Ballantine's?
3: Как еще раз?
1: Ballantine's. Вид какой алкогольных напитков выпускают?
3: Виски.
1: Правильно. Назовите имя писателя Пришвина.
3: Михаил.
1: Правильно. На территории какого государства располагается историческая область Аркадия?
3: Греция, может быть.
1: Правильно. В каком веке происходила Ливонская война?
3: 16.
1: Правильно. Какой пролив является самым длинным на планете? Не Мозамбикский. Принимая электрон, вещество повышает свою степень окисления или понижает ее?
3: Ну, допустим, понижает.
1: Совершенно верно. Блестяще.
2: Да, очень круто сыграли.
1: 7 из 8. Угу. У меня уже и шутка была, типа, про Ballantine's мы знаем, а имя Пришвина нет. А тут меня Антон лишил такой шутки.
2: Это прямо.
1: Ну что, Антон, я считаю, прям вот вы сегодня меня прям порадовали. Вы сегодня заслуживаете порцию жареных пельмешек.
2: Или вареных, если захочется.
1: Спасибо большое, Антон. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго участника игры.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня».
2: Обязательно.
1: Кодовая фраза.
2: Ты знаешь, я вдруг подумал, вот мы заговорили с тобой про пельмени, и мне вспомнил, что Митя-то нам должен.
1: Ну...
2: Он обещал съесть сколько килограмм пельменей?
1: Ну что?
2: Так и не съел.
1: Что думаешь, мы его теперь заставим хоть когда-нибудь?
2: Теперь уже нет, поэтому просто будет, пусть будет вареные пельмени.
1: Вареные пельмени, ребята, автор 20-го сообщения будет во втором раунде пытаться забрать себе титул «Умника дня», хотя, мне кажется, сделать это будет очень
2: сложновато, мне кажется, да.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно. 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И вот он, второй раунд.
2: Любители пельменей.
1: Любители пельменей, где будет Денис, который предпочитает пельмени вареные.
2: Да, здравствуйте, Денис.
3: Здравствуйте.
1: А вы с чем предпочитаете пельмени вареные?
3: Ой, слушайте, столько вариантов. Сливочное масло с уксусом, сметанка. С укропчиком.
2: Наш человек.
3: Соленый огурчик, ну и так далее.
2: Правильно все. Да, Денис, все правильно говорит.
1: Соленый огурчик там чего-то не хватает.
2: Я уже просто притормозил.
3: Пробел. Нет, там то, что не хватает, оно обязательно.
2: Не, просто пельмени без вот этого тух собаки, да, как говорил один товарищ.
1: Ну что, Денис, ваш соперник Антон сыграл с результатом 7 из 8. У вас минута времени один и Андрей Германович. Готовы?
3: Готов.
1: Поехали.
2: Какой город изображен на 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года?
3: Москва.
2: Правильно. Все ли скорпионы представляют смертельную опасность для человека?
3: Нет.
2: Правильно. Что делают окислители? Отдают электроны или забирают их?
3: Окислители отдают.
2: Забирают. А какой из проливов считается самым глубоким и широким?
3: Глубокий и широкий. Пусть будет Берингов.
2: Дрейка. А в каком виде, в каком веке проходила Смоленская война?
3: Смоленская война, 17.
2: Правильно, на территории какого государства располагается историческая область Анатолия?
3: Анатолия?
2: Угу.
3: Даже не знаю. Пусть будет Греция.
2: Турция. Назовите имя писателя Паустовского.
3: Не помню.
2: Константин. Какой вид алкогольных напитков выпускают под торговые марки Бакарди?
3: Бакарди выпускает ром.
1: Правильно. Правильно. Ну вот тут моя шутка пригодится. Про Бакарди мы знаем, а про Константина Паустовского не очень.
3: Паустовского нет, да, я понял.
1: Ну что, Денис,
2: зато про Смоленскую войну.
1: Ну да. 4 из 8 фиксируем. Хороший результат. Но Антон сегодня был непобедим. Практически как железный человек. Денису мы слова благодарности, а Антону вручаем титул умника дня, который единолично можно использовать аж до самого понедельника.
2: Это так.
1: Потому что завтра, ребята, у нас игры «Успеть за 60 секунд» не будет, будет пиктория, но если вы испытываете потребность в разминании серого вещества, у вас есть все для этого необходимое. Как то смартфон берете или компьютер, ноутбук, все что угодно, открываете социальную сеть ВКонтакте или Messenger Max, что вам ближе, что вам удобнее. Вбиваете в поиске «Умник дня», находите то, что вам выдает Макс или ВКонтакте, подписывайтесь и получаете доступ к вопросикам, которые выкладываются ежедневно, по будням, ВКонтакте еще и по выходным. Кроме того, есть в мессенджере Макс, там не очень удобно отвечать на вопросы, пока еще не завезли функцию такую, есть любопытная информация о том, что сегодня за день в истории.
2: Так.
1: Я же люблю в истории покопаться. Так вот, в этот день, в 1922 году, 18-летний Джонни Вайсмюллер установил мировой рекорд на дистанции 100 метров плавания вольным стилем.
2: Да.
1: Первым в истории проплыв эту дистанцию быстрее 1 минуты. Сделано это было за 58,6 секунды.
2: Основатель вида крови.
1: Да, и потом, собственно, Джонни Вайсмюллер исполнял роль Тарзана.
2: Да?
1: Да. Кроме того, еще, если вот хотите знать, в этот же день, но в 1981 году в театре Линкорн прошла премьера мюзикла «Юнона и Авось». «Я тебя никогда не увижу, ты меня никогда не забудешь». О том же, кто родился в этот день и чем он еще славен, вы можете узнать, если подпишетесь в мессенджере Макс на канал «Умник дня». Развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но я тебе так скажу, напарник. Если бы у меня на голове были волосы, они бы сегодня зашевелились. Дело все в том, что один из лидеров по производству и разработке спортивной обуви с этими тремя полосками решили, что мало им вот только спортивную обувь делать, и все. Короче, они выпускают туфли, ботинки, кроссовки. Это фотографии уже где-то есть, по крайней мере, я уже их вижу. Это нечто...
2: Это не нейрослоп, скажи мне.
1: Нет, это нечто страшное.
2: Это ботинки-гробики с тремя полосками.
1: Это лоферы. Такие лоферы, без шнурков они. Так. Вот. Они на подошве от кроссовок, так. И сбоку у них три белых полоски.
2: Ну, Андрей, ну,
1: то есть черные ботинки с подошвы от кроссовок и с тремя полосками. Куда их надеть, я понятия не имею.
2: Ну, сейчас же...
1: 300 евро.
2: Сколько?
1: 300.
2: Вот 300 евро — это обидно. Ну, потому что за 300 евро можно купить три пары нормальных кроссовок.
1: Или две пары нормальных ботинок.
2: Да, ну, хотя я уверен, что модники прямо сейчас будут охотиться за такой штукой.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
0: Авторские новости.
1: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так, Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Басты над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
2: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вась мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
1: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
2: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед самими собой.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов спектакль Антона Яковлева «Дальше тишина» в театре Гоголя и «Мистер Икс» в Московском театре опереты. Алексей Франдетти, который недавно выпустил в Новосибирском театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби», развеял миф о театрах из провинции.
2: Даже слово какое-то неправильное — провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своими спектаклями столичным театрам. А если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «Сибирским ХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляют постановщику.
1: Франдетти также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажут в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли чудо-женщины в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдетти похвалил.
2: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И час тут этот у нас традиционно для вас про нас и про Белас.
2: Я предлагаю не уходить от темы.
1: Так.
2: Ну, поскольку мы в прошлом часе как-то шутя заговорили про пельмешки, так. На самом деле разговор-то серьезный. Потому что пельмени можно есть очень-очень по-разному. И пельмени бывают самые-самые разные. Потому что это вот мы с тобой говорили, да, про классические, например, пельмени, где ты сам делаешь, например, у тебя там пополам в фарше свинины, говядины, ты кладешь те специи, которые тебе нравятся, красиво залепляешь тесто, морозишь, естественно. Но я ел самые разные пельмени. Я ел пельмени с рыбы, ел пельмени с морепродуктами. Ну, можно и перечислять. Я даже с пельмени с лосем ел, кстати говоря, не очень.
1: С лосем.
2: С лосем,
1: да. С лосем,
2: да. Это, ребят, простите, циклон приближается. Голова совсем отказывается варить. Вот. Но все равно я приверженец, например, классических пельменей. И мне очень нравятся пельмени с уксусом. Вот очень люблю. А ты? Вот ты бы как. Вот сейчас ты можешь заказать пельмешки.
1: Ну, жареные, я так понимаю, меня не понимают. В моей любви к жареным пельменям. Хорошо, пусть будут отварные пельмени, свино-говяжьи и, пожалуйста, в качестве наполнителя сметана, сок выжатый лимона и черный перец.
2: Отлично. Ребят, давайте поговорим сегодня на эту тему. Пельмени любят все, а вот чем вы их сдабриваете, так сказать, когда едите?
1: Едите ли вы их с хлебом? Или без хлеба? Это тоже повод для дискуссии.
2: С хлебом, конечно.
1: Как
2: пельмени можно есть без хлеба?
1: Ну, как можно есть с хлебом?
2: Ладно, ребят, давайте обсудим сегодня животрепещущие.
1: Пельменная история с хлебом, без чем заправляете.
2: Какие пельмени любите?
1: Какие предпочитаете? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Пообсуждаем пельмеши.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Вах, генацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем у Армена Григоряна, в чем сложность концертов по заявкам слушателей, и поговорим о релизных планах группы «Ермак». 10 июля «Крематорий» сыграет в Москве необычный концерт. Песни для него выбрали зрители. Голосование за лучшие треки шло около месяца, и теперь они прозвучат на площадке «Территория» во дворе ДК имени Горбунова. Почему играть концерты по заявкам для музыкантов – непростая задача, рассказывает Армен Григорян.
2: Пришлось поработать, потому что некоторые вещи были или забыты, или исполнены так давно, что пришлось все делать заново. Но ребята справились, и такие песни, как «Мир полной любви» или там «Каин и дизайны», полностью готовы к показу. Большое спасибо за голосование, потому что для нас это было очень важно. И иногда бывает нужно обязательно снять шляпу перед нашей публикой. Вот этот концерт будет именно таким. С благодарностью к нашим дорогим слушателям.

0: Друзья, не пропустите концерт «Крематория» уже в эту пятницу, 10 июля, на открытой площадке ДК имени Горбунова. Группа «Ермак» презентовала песню «Из окна». Сингл войдет в будущий альбом коллектива, релиз которого запланирован на 5 февраля. Каким же получился трек, узнали из первых рук.
1: Это песня о борьбе с унынием. И мы решили показать эту борьбу внутри самой песни при помощи разных музыкальных красок и оттенков. Внутри песни создается впечатление полного отчаяния и уныния. Но, с другой стороны, мы слышим здесь и лучик света, лучик надежды, который воплощен в прекрасном саксофонном соло Елизаветы Киселевой. Эта песня для нас важная тем, что мы всегда тяготели к разным ипостасям тяжелой музыки. С одной стороны, мы хотели писать что-то эмоциональное и мелодичное, а с другой стороны, тяжелое. И в этой песне удалось все это совместить.

0: До релиза альбома музыканты обещают выпустить по одному синглу каждую первую пятницу месяца. Так что ждем новые треки от команды «Ермак». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про пельмешки решили поговорить. Как любите их употреблять в пищу? Чем сдабривать? С бульончиком ли? С хлебушком ли?
2: А ли еще с чем?
1: Да.
2: Здравствуйте, драгоценные ведущие пельмени. Это поэзия и драма. Самые вкусные были бабушкины с маслицем, сметаной, перцем. На втором месте сибирский вариант с любой северной рыбой, салом и луком. Это все, ну, фарш, естественно. А эти с уксусом, чесноком и черным перцем. Потом пробовал удивительно нежные пельмени с форелью, сыром и шпинатом. Ну, это скорее такие уже равиоли. И домашние пельмени в Рюмушиной, в Ростове-на-Дону, размером с кулак пятиклассника. Просто подлофитничек. Вот так вот. С горбушкой ржаного и зеленым луком. Но мне кажется, пельмени не должны быть большие. Это вот как Швей говорил, что пинчер не должен. Чем меньше пинчер, тем он ценнее.
1: Ну, большой, да. Большой пельмень, это уже мант, или как
2: ну,
1: это?
2: Мант, там, кто может быть еще?
1: Как это еще называется?
2: Хинкали.
1: Хинкал. Здравствуйте. Люблю вареные пельмени со сметаной. Кусочек хлебушка и можно отдельно еще бульон с луком. Вкусно.
2: Да, это вкусно.
1: Кстати, вот про бульон. Если кто-то предпочитает бульон с пельмени с бульоном. Вот если отварить пельмени в этой воде и подать ее как бульон, это не бульон. Вот для того, чтобы пельмени с бульоном, бульон варится отдельно,
2: ну,
1: как
2: да,
1: на суп.
2: Ну да, он говяжий должен быть.
1: Да, и вот в нем уже варится пельмешка.
2: Прозрачным.
1: Да.
2: И в него зеленый лучок.
1: А вот то, что это как бы, говорят, пельмени с бульоном, пельмени с водой.
2: С водой, да, ну да, в чем варить.
1: Которые варились пельмени.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент.
4: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем про пельмени.
2: Добрый вечер, короли. Сейчас вы будете кидать в меня тапки, но... Обожаю пельмени из говядины с бульоном, в котором они варились.
1: Не будем.
2: Много острого кетчупа. Я ем пельмени неправильно. Надкусываю, высасываю из них бульон. Потом съедаю тесто и только потом начинку. Несколько извиняет меня то, что я это делаю только когда одна дома. Прилюдно соблюдаю этикет.
1: Люблю маленькие пельмешки, которые как семечки. Ем с кетчунезом и горчицей. Закусываю хлебушком. Саня из Раменского.
2: Мы всей семьей обожаем пельмени. Начинку предпочитаем классическую — свинина, говядина. Если вареные, то сметана и сливочное масло. Можно еще укроп. Но больше всего мы любим жареные пельмени. Это потрясающая хрустящая корочка.
1: Это вкусно.
2: А в качестве наполнителя, ну, собственно, приправы — майонез. Бегу скорее домой, потому что теперь знаю, что будет на ужин.
1: Ага. Жарю пельмени. Добавляю перед готовкой воды и специи по вкусу. Прям ням-ням. Да, кстати, вот когда жарите, чуть-чуть водички надо, чтобы они, ну, не совсем такие...
2: Ну, они иначе сгорят, мне кажется.
1: Они просто излишне хрусткость приобретают. Ну, такие прям как...
2: Очень вкусные пельмени делают. Так, пачка пельменей, сверху банк сметаны и обильно посыпать сыром. Mm-hmm. Запекать в духовке. Вместо сметаны можно любой другой соус. Ну и классический вареный тоже очень вкусный. И тоже лучше со сметаной. Вот, кстати, тебе рецепт пельменей из духовки.
1: Не-не-не, это холестериновые бляшки прям. Прям вот я чувствую, как рецепт. Конечно, ем пельмени с хлебом вареные. Или с майонезом и соевым соусом. Или майонез и карри, или кунжутный соус, или жареные, ну, обжарить надо терияки и подавать со сладким чили соусом. Да вы гурман, батенька.
2: Ну, вообще, это должно быть достаточно, мне кажется, пикантно так.
1: Вот, пельмени вареные с жареным луком и шкварками. Как тебе такой вариант?
2: Пельмени вареные
1: с жареным луком и шкварками.
2: Думаю, это вкусно. А мы, кстати, где-то такие ели.
1: Не помню.
2: Сваренные пельмени иногда с небольшим количеством бульона, именно пару ложек. Потом, значит, закрываем все сметанкой, соль, чеснок, аджика.
1: Вареные пельмени иногда с небольшим количеством бульона, буквально пару ложек.
2: Ой, пельмешки жареные с кетчинезом и пенным. Жена, правда, ругает за забрызганную потом газовую плитку.
1: Под крышкой их надо. Вот крышкой накрывайте.
2: Ну, там нет, им надо все-таки тоже дать, чтобы влага это вышла в какой-то момент. Все равно брызгаться будет.
1: Пельмени должны быть из тонкого-тонкого теста, чтобы фарш прямо бугрился. И, конечно, вареные. Ну, я не знаю, мне нравится, мне кажется, вот как раз-таки очень важно соблюсти баланс, чтобы и тесто было, но не ел ты вот какое-то тесто одно, да, которое еще не такое непроваренное в середине.
2: Это, вот этим обычно гордятся покупные
1: японские
2: пельмени.
1: Японские пельмени, гёдзе или как это вот называется?
2: Толстостенные.
1: Тонко-тонко-стенные, прям как бумага такая, буквально, по-моему, японские.
2: Ну, не, мне кажется, что все-таки ты правильно говоришь, что должна быть все-таки какая-то разумная пропорция.
1: Да.
2: Пельмени — это все-таки тесто и мясо, да.
1: Ребята, еду домой с работы, есть очень хочется. Исполнилось, как мы с бывшей коллегой ходили обедать. Жареные пельмешки, фарш свино-говяжий. Приносили их со сметаной, но я ее терпеть не могу. Мне и без нее вкусно. А дома обычно чесночный соус делаю. Вы не можете терпеть сметану или коллегу?
2: Я думаю, сметану все-таки. Пельмени вареные или жареные, неважно. Соус сметана с соевым соусом. Еще очень вкусно сметана с кетчупом и дижонской горчицей. Вот такой вот набор.
1: С хлебом? Ну, если на хлеб положить нарезанное тонко сало, и, конечно, есть с хлебом тогда. Еще огурчик маринованный можно, корнишончик лучше.
2: Начинается. И с этого все только начинается.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Заканчиваем вас троить своими историями. Ребят, чем бы вы не любили пельмени, главное, есть их с удовольствием.
2: Да, и ты знаешь, я после сегодняшнего этого вечера нашего общения подумал, а не купить ли мне каких-нибудь пельмешек? Да, что-то я давно не ел
1: пельмешки. А у тебя
2: пельмешки.
1: Нет в запасе там никаких вот домашних?
2: Не осталось домашних уже.
1: Ну что, ребят,
2: придется покупные взять.
1: Если вы так же, как Андрей Германович, сегодня решили по пельмешам, то приятного вам аппетита. Но если у вас просто макароны с котлеткой...
2: Не забывайте, что завтра еще рабочий день.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Сделано в России.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки. Промежуток краткий.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Объем международных резервов России увеличился на 6,5 миллиардов долларов за неделю и на конец дня 3 июля достиг почти 722 миллиардов, сообщил сегодня Центральный банк. За неделю международные резервы выросли на 0,9%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил регулятор, рост показателя в основном связан с положительной переоценкой активов. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центробанк и правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителей из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Иран нанес удар баллистическими ракетами по одному из командных центров США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражи Исламской революции. По его данным, также поражена авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Минувшей ночью армия США поразила примерно 90 объектов в Иране. По словам Дональда Трампа, удары стали ответом на обстрел Тегераном коммерческих судов в Ормузском проливе. Президент США пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится. Рособоронадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена нынешнего года. Вовремя и без сбоев. ЕГЭ прошли во всех 89 регионах, а также за рубежом в 54 странах. Было зарегистрировано около 750 тысяч участников, из них свыше 663 тысяч выпускники нынешнего года. Число 100-бальников в этом году составляет 8 759 человек. 200-бальников 933 человека, 376 человек. 400 баллов набрали 8, еще один человек. Человек сдал впервые в истории на 500 баллов. Это выпускница одной из московских школ. Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии матча между национальной сборной и командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. По всей стране будут работать 20 тысяч полицейских и жандармов, из них около 8 тысяч в Париже. В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Игра между Марокко и Францией в Бостоне в США начнется в 23 часа по московскому времени. Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» завершил свою работу в Москве показом спектакля «Шинель» в интерпретации театральной студии Юлии Ващенко из Валенсии. Всего в Россию в рамках проекта нынешнего года из Европы было привезено 3 спектакля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Ну что, да подкрадывается к нам Гайдар?
2: Нет.
1: Нет.
2: В смысле нет?
1: Нет.
2: То есть, наверное, он крадется, но медленно. Ну, по крайней мере, я посмотрел, до вечера дождей не обещают.
1: До вечера чего? Сегодня?
2: Сегодня. Сегодня
1: так
2: вечером.
1: Уже вечер.
2: Ну, сегодня вечером не будет дождя.
1: Так.
2: По крайней мере, то, что подсказывает гидрометцентр. А вот завтра уже будет, в 4 утра он начнется примерно.
1: Потоп, вот эти вот хляби небесные разведки.
2: Мне ничего не показывает потоп.
1: Надо что-то подумать с обувью. У тебя есть резиновые сапоги?
2: А то.
1: Может быть, завтра в резиновых сапогах.
2: И в шортах.
1: И в шортах.
2: В шортах. А у тебя панама.
1: Кстати,
2: у тебя панама есть?
1: Мне панамы нет. Ты обещался в бермудах приехать и эфир вести. Ты как Ленский, который с пельменями. Ну ничего, ты скоро в отпуск соберешь. Давай последний эфир вот перед отпуском ты проведешь в бермудах.
2: Только без тебя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, хочется о чем-нибудь поговорить приятном.
2: Знаешь, не знаю, хорошая тема для вечера или нет, но очень часто, когда ты начинаешь делать запрос какой-нибудь всемирной глобальной паутине, да, и вроде бы что-то подбирать себе, тебе выдаются порой очень странные и необычные предложения.
1: Так.
2: Объясню тебе. Вот просто, чтобы ты понимал. Поскольку у меня собака не маленькая, я подумал, что надо бы купить ему какой-нибудь а-ля декоративный намордник, ну, то есть не какой-то, знаешь, дико жесткий. Вот. Ну, чтобы просто в общественных местах можно было формально его, да, спокойно совершенно носить. Я, значит, забил намордник легкий для крупных пород собак. Вот. Ну, и листаю симпатичные всякие. А потом думаю, а это что? Пригляделся. Значит, в первом случае это маска собачья для праздников.
1: Так, интересно.
2: Я листаю дальше. Маска собачья, ну, уже не для праздников.
1: Для будней.
2: Вот, и я подумал, что, и, наверное, почти в каждом разделе есть какие-то такие неожиданности.
1: Ну, в принципе, если по... Наверное, да.
2: Ищешь тонометр какой-нибудь, а тут тебе...
1: Шансовый инструмент, а тут тебе...
2: Костюм медсестры.
1: Это страшная вещь, потому как человеческое желание разнообразить вот эту сферу своей жизни, оно как бы...
2: Ну, просто очень любопытно, где кто наталкивался, вернее, по какому запросу, потому что запрос может быть совершенно спокойный, это может быть там даже учебник математики, в конце концов. А оказывается, он для ролевых игр тоже подходит.
1: Это математичка.
2: С указкой.
1: Да. Страшная вещь, Андрей Германович. Как была старая шутка еще времен ЖЖ, что бы ты ни искал в интернете, твоему поисковому запросу будет отвечать как минимум один сайт для взрослых. Так что, да, ребята, ищите, но аккуратно.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, любопытного еще в мире?
2: А у меня ничего в мире больше любопытного нету. Я свое любопытное выдал уже.
1: Любопытное...
2: И перестал подбирать собаки.
1: Любопытное в мире происходит то, что сейчас вот этот период затишья такой, ребят. И он будет длиться до сентября. Если обратите внимание... Опустили дороги, ну и причиной тому не только дефицит бензина, а просто люди начали разъезжаться. Начался период отпусков. Дети сдали экзамены, дети, кто поступил, кто окончил. И вот это прекрасное время, когда люди двинулись куда-нибудь к морям, к лесам, к природе, на даче. И вот там сейчас кипит основная жизнь.
2: Даже, если честно, даже в общественном транспорте довольно безлюдно.
1: Да, да. Поэтому, ребята, если вы еще не были... В этом году в отпуске планируете, мы вам искренне завидуем, потому что мы тоже хотим в отпуск. Вот ты, Андрей Германович, вот в конце...
2: А у меня уже засечки на стене вот здесь я оставлю, потому что мне немножко до отпуска осталось.
1: Как
2: попыхтеть.
1: Эдмон Дантес, он же граф Монте-Кристо себе там это... Я тоже, в принципе, уже вот в предстоящие выходные буду заниматься непосредственно планированием.
2: Ну, это самое приятное, кстати говоря.
1: Это самое приятное и самое волнительное.
2: И хлопотное, конечно.
1: Да, и самое, знаешь, не то, что еще хлопотное, это еще когда вот ты понимаешь, тебе звяк, смс-ка, звяк, а там 100, 120, и это не рублей. А это все как бы цифры, которые тебя немножечко пугают, и на которые ты копил весь год. Но, с другой стороны, зато потом ты 2-3 недели отдыхаешь.
2: Да, это правда.
1: Ни о чем.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сегодня нет после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но есть у меня пару вестей зарубежных полей. Одна новость, мне кажется, достаточно забавная для тех, кто много переписывается и хочет как-то оригинально, может быть, послать сообщение. Дело все в том, что один программист подумал, что сейчас катастрофически не хватает голубиной почты.
2: Так.
1: И он сделал приложение, в котором ты выбираешь птицу, с которой ты хочешь отправить, пишешь сообщение и дальше отправляешь.
2: Ну, то есть виртуального голубя.
1: Виртуального голубя. Он у тебя летит по карте.
2: С такой же скоростью, как натуральный
1: голубь. С такой же абсолютно скоростью, как реальный голубь, да. Он садится где-то, отдыхает, потом летит дальше.
2: По дороге его может какой-нибудь коршун поймать.
1: Все что хочешь, может случиться.
2: Элемент случайности добавлен.
1: Но, тем не менее, говорят, приложение популярное. Вот, потому что очень забавно смотреть, как долго идет твое сообщение. Особенно, если ты в нем написал просто «Привет».
2: Я вот знаю, что у меня сейчас идея для бизнес-плана. Я вот поеду отдыхать... И ты поедешь отдыхать, кстати. Можешь взять с людей, там, не знаю, по 50 рублей. Записочку пусть они напишут, а ты ее в бутылочку и в воду. И потом, может быть, эту бутылочку кто-нибудь соберет, поймает. А там какое-то послание. А?
1: Как интересно.
2: Как тебе такой бизнес-план?
1: Хороший бизнес-план. Надо готовить площадку для него.
2: Вот, вот.
1: Еще одна, сразу тогда уже расскажу, ребята, еще одна новость, которая мне тоже показалась очень забавной. Теперь перенесемся в Аргентину. Ну, сегодня активно используют вот всякие гражданские дроны, да, вот которые, ну, с вертушечками, с лопастями. И как доставщиков, например, очень часто их используют. В Китае уже там вот все сертифицируют это в качестве такси. Но если такси в Китае, это ты садишься, у тебя это все летит, ну, дрон вертолетного типа. В Аргентине сейчас идет тестирование гораздо более простой конструкции. Это мощный дрон, который доставляет сотрудника на поле. Вот, но летит он в нем, как, знаешь, как Винни-Пух летал на шарике, когда хотел меда. То есть там небольшой подвесик какой-то виден, ну, там трех лямок есть. И дрон тащит его на высоте, ну, метров 30.
2: Вот. Ну, серьезная высота.
1: Серьезная высота, ну, то есть если что-то...
2: Если что-то случится, то пассажир, мягко говоря...
1: Вот, но мужик, вот я видел мужик, которого тащил дрон на его рабочее место, он, ну, какой-то фермер, вот, он его, значит...
2: А почему дроном? Ну, не проще там, не знаю, на мопеде на каком-нибудь добраться, на тракторе.
1: Я так понимаю, какие-то поля, куда не очень удобно ехать на тракторе. Но я не вдавался в подробности. Мне показалось, что мужику весело. Вот он летит такой, как, знаешь, колбасится.
2: Мне кажется, если бы, ну, такой сервис был бы, ну, так вот, повсеместно используем. Мне кажется, на входе бы наливали обязательно для храбрости.
1: И потом тоже.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, напарник, после наших сегодняшних бесед про пельмени что-то захотелось пельмешей.
2: Мне тоже. Я пойду сейчас в магазин выбирать себе какие-нибудь пельмени.
1: Да. Потом расскажешь.
2: Не равиоли, безусловно, то есть пельмени должны.
1: Равиоли – это что-то от лукавого.
2: Да, это...
1: Знаете что, ребят, на этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, традиционно всех обнимем, а некоторых даже расцелуем.
2: Да, и некоторым пожмем руку крепко, некоторым это сделаем нежно.
1: И завтра, как обычно, появимся в ваших радиоприемниках, будем нести разумное, доброе, вечное, если, конечно, мы придем на работу. Потому что какой-то вот этот гайдар нам может не оставить шансов.
2: Мы будем стараться, но...
1: Вплавь! Я же говорю, мы, может быть, не придем.
2: Как
1: может
2: Чапай,
1: быть,
2: будем одной рукой.
1: Тихо, тихо, вот плохо кончилось.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обильный полив экономики дешевыми деньгами не только не обеспечивает устойчивый рост, но только вредит, ей предупредил Центробанк. Он объяснил на так называемом дачном примере пагубность такого подхода. Представьте, что вы посадили розы, желая получить как можно больше цветов, и поскорее вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их. Это дешевый кредит в случае экономики. К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату. Вместо обильного цветения вы рискуете потерять растение, указал регулятор в соцсетях. В ЦБ подчеркнули, что главными факторами роста экономики выступают расширение рабочей силы и увеличение производительности труда. В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки беспилотников на промышленное предприятие. Подробности об обстановке раскрыло вечером региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Лаборатория ведомства взяла пробу воздуха. Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки дрона возник пожар на предприятии в Шпаковском округе. На место были направлены дополнительные расчеты пожарных. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Сейчас возгорание локализовано. Сбербанк запустил крупнейший в России сервис поиска автозаправочных станций, где с высокой вероятностью доступно топливо. Платформа охватывает 23 тысячи АЗС по всей стране. Она работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 миллионов клиентов. Сервис доступен в веб-версии мобильного приложения банка. Информация обновляется автоматически. Онлайн-карту для автовладельцев запустили некоторые другие кредитные организации. Ранее Яндекс открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Го. Яндекс.Заправки. До этого карта была доступна только водителям такси. В Московской области 23 округа заключили соглашение с операторами средств индивидуальной мобильности, сообщило региональное министерство транспорта. Власти определили требования к местам размещения электросамокатов, включая знаки и разметку, перечень парковочных зон, время работы сервисов и зоны ограничения скорости, а также запрет передвижения на СИМ. Остальные округа находятся в процессе подписания соглашений. С 1 апреля в Подмосковье стали вводить запреты на прокат электросамокатов. Меры ввели в частности в Люберцах, Котельниках, Лобне, Солнечногорске. Кинотеатры пообещали не повышать цены на билеты до Нового года. Сегодня нет никаких предпосылок для этого, сообщил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. По его словам, у нас нет технологичного кино в каком-то ином формате, за который бы брали экстра прайс. Член Совета ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился с такой позицией. По его оценке, уровень цен на билеты достиг своего верхнего значения, логичного и оправданного рынком. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
2: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военной гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность, а также продвижение сберегающих здоровье технологий через инструменты культуры и искусства. Оно заключено в рамках второго форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Как отметила министр культуры Ольга Любимова, искусство и приобщение к духовным ценностям – это мощный фактор активного долголетия. Экипаж МКС-75 завершил контрольную примерку транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-29» на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В процедуре приняли участие основной и дублирующий экипажи. После вводного инструктажа они поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение, грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Рэп законченный, поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Так бьется сердце.
8: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 152 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами. Как сообщили вечером в Министерстве обороны, дроны ликвидированы на территории 8 областей, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря. За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 73 дрона над российской территорией. В Ставропольском крае власти Шпаковского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации на объекте Роснефти из-за пожара после атаки дрона. По предварительной информации, пострадавших нет. Сгорание локализовано.

0: Минздрава. Он также отметил, что одним из главных факторов, определяющих здоровье и положительность жизни, остается образ жизни. Мурашко выступил на втором форуме «Россия мир. Тренды здорового долголетия». Службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дожди, ливни, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Принимаются меры по защите от порыва ветра, жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок. Замедление роста онлайн-кинотеатров предрек пресс-центре НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, сегодня пользователи чаще не стремятся иметь подписки на несколько онлайн-платформ, а дают предпочтение одному стримингу. По оценке Исаева, подписная база приближается к своему максимальному значению. Кроме того, некоторые онлайн-платформы предоставляют свою библиотеку за небольшую дополнительную плату другим стримингам. В результате человек получает доступ к двум подпискам по цене примерно полутора. Кроме того, как отметил собеседник НСН, на фоне исчезновения контента ряда зарубежных студий пользователи вынуждены пользоваться пиратскими сервисами. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Топ-10 песен для прослушивания в машине на заправке по всей территории Российской Федерации.

0: А если вы уже отчаялись и запарковали машину на долгую стоянку, то, конечно же...
1: Иду.
0: Андрей Куренков, программа «Фонотека», июль 26-го года. Бензин.
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете, можно ли накрыть стол медным тазом, за что ежиками моют посуду и почему старожилы, как правило, ничего не помнят. «Фонотека» на нашем радио.
0: Илья Лагутенко выпустил внезапный и довольно странный релиз. Как повелось, без анонсов и пояснений. Давайте разбираться. В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Леди

0: 20 с лишним лет спустя, этой весной, на выступлении в Бельгии, Илья Лагутенко рассказал историю, как шел по улице, увидел постер Евровидения и вспомнил об участии в конкурсе и об этой песне.
1: Сегодня я шел по улице, увидел плакат. Announcement on a tomb. It says Kids Eurovision. And suddenly I remembered 25 years ago.

0: was at Eurovision myself. Так себе выступили. Никто не оценил. But...
1: Ну и по пути впервые за 25 лет исполнил номер живьем. А в мае канадская исполнительница Джулия Дегль внезапно выпустила кавер трека на французском языке.

0: Я представляю свою французскую версию Lady Alpine Blue. Получается кавер кавера на собственную песню. Как вам такое? Странности на этом не кончаются. Кроме мумиков, исполнителями значатся некие MTRSS и JW Jennings. Это по факту еще несколько сайт-проектов из вселенной Лагутенко. Мы уже как-то знакомили вас с альтер-эго Ильи Уильямом Лаутом. И в сегодняшней премьере он значится продюсером и автором слов. Сам же Лагутенко кокетливо указан только вокалистом. MTRSS, по информации их сайта, это глобальный конгломерат артистов, стремящихся раздвинуть творческие границы современной музыки и искусства. Мы создаем музыку вместе с командой артистов со всего мира. Проект курирует разработку виртуальной системы оповещения об Антарктиде, что бы это ни означало. А JW Jennings — это проект Ильи и американского мультиинструменталиста Джесси Грея Зибенберга. Он же и сыграл в новом треке практически на всем. И последняя странность. Пока мы готовили этот выпуск, название песни на стриминговых площадках изменилось с Blue de Alpine на Lady Alpine Blue Eau Noir Version. Извините за мой французский.
1: Эту песню, может быть, многие помнят в английском варианте под названием Lady Alpine Blue, но дело в том, что изначально писалась она именно на русском языке, именно с теми словами, которые сейчас там присутствуют, но финальный в этом случае сказать никак невозможно, потому что мы никогда не прощаемся.
0: Мумий-тролль JW Jennings MTRSS Lady Alpine Blue A Genoir version. Amen.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: На нашем летнем фестивале «Музыка жизни», что был под Останкинской башней, случилась такая штука. Сижу я, значит, обедаю себе, выпиваю, и вдруг слышу со сцены песню группы «Иван Кайф». А потом еще одну их песню. И еще одну. И думаю, что происходит? Выясню. И расскажу сейчас вам. Удивительная, конечно, история. Выступал на сцене в это время коллектив «Капитан Макс». Молодая довольно группа, года три ей всего, и ее лидер Максим Севрюков, на самом деле предприниматель и летчик. Собственно, в летной школе он и получил свое прозвище «Капитан Макс». Так вот, начав свой музыкальный путь, Максим сделал такую штуку. Он нашел наследников Миши Зуева, лидера группы «Иван Кайф», завел все песни этой группы на стриминге и выкупил весь каталог группы под себя. И один за другим записывает каверы на песни Миши Зуева. Точно знаю, это не развод, все родственники в деле, все честно и официально. Не может не быть песен Ивана Кайфа в музыкальных магазинах, потому что группа, мягко говоря, приотличнейшая. И кроме «Акутагавы», «Катится любовь» и «Штирлица», у нее множество других хороших песен, не всегда хорошо записанных. Поэтому в этом плане я со всех сторон «за». Вопрос в каверах. Я бы, наверное, не хотел вытеснять из нашего эфира оригинальных «Акутагаву» и «Любовь». А вот с не очень известными песнями окей, давайте попробуем. Для меня вообще лучшая песня Миши Зуева – это «Иду один». «Капитан Макс» пел ее на нашем фестивале, но пока она не записана. Я точно ее дождусь и поставлю. А сейчас кавер на другую песню Зуева «Кто-то». Ее текст построен на цепочке жизненных контрастов, внешние простые наблюдения в итоге выводят к главной теме – личному выбору, любви и тому, что по-настоящему важно. Тут без изменений. А вот аранжировка новая. По мысли создателей, она превращает знакомую мелодию в плотный современный рок с кинематографичной атмосферой. А ответственен за эту плотность и аранжировку еще один хорошо известный слушателям «Фонотеки» человек – Дмитрий Емельянов, который и «Шевчук», и «Павлова», и фильм «Союз спасения», и фильм «Август», и много кто и что еще. Я не случайно произнес название фильмов, сейчас поймете, киноманы, а может быть и нет. В общем, неплохая компания, всем удачи.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Всем привет, это «Капитан Макс» и наша новая песня «Кто-то». Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно это не откладывать на потом, не терять надежду. И бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.
1: «Капитан Макс. Кто-то».

0: коллективные были письма в милицию, и штраф ему дали 500 рублей.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Новая неделя, новый тур шоу «Соль. Легенда» от канала РЕН-ТВ. В предпоследнем эфире сошлись Виктория Дайнеко и Гранж. Место приглашенного члена жюри в компании Виктора Дробыша, Вадима Самойлова и Саши Эсте занял Антон Завьялов. Роковый попсарь. Но об этом чуть позже.
3: Сказать, что у вас что-то было неправильно, вообще нельзя. Кроме того, что рока не было.
4: Я такой, сейчас. Сейчас она даст. Сейчас. Нет. Следующий раз.
5: И вот тебе снится сон. Группа «Комбинация» исполняет репертуар «Сектор газа».
6: Это вообще что-то там, черти что, и сбоку бантик на самом деле.
3: Очень-очень много крутых музыкантов. Но, к сожалению, это где-то остается в подвалах. И я с огромным удовольствием пришел на эту программу, потому что эта программа – это одна из тех маленьких вообще капелек, которые могут капнуть на весы вот этой вот истории под названием «Рок».
2: Да, было жестко в спорах и обсуждениях. Гранж удивил всех чуть больше, чем Вика. Мы, честно говоря, ждали от него отыгрыша его стартового образа – Данилы Багрова. Потому что Гранж действительно очень похож на Сергея Бодрова. Но артист от этого образа давно отказался, поэтому фирменный свитер на съемку не надел. И видео в его соцсетях отлично объясняют почему. Проходу не дают ему люди на улицах, постоянно спрашивая про Бодрова. Не сын ли и все такое. Поэтому имидж был изменен, но я не готов сказать, что в лучшую сторону. Странный вышел рок-шаблон. Но это относится ко всем артистам проекта. Посмотрите, оцените сами. Что же до треков, то в последнем туре Жора выбрал песню как раз гостевого члена жюри. Группы 2517, которую представлял Ант. «Жду чуда». Трек артист подработал под себя. Фраза «как 20 лет назад» не очень подходила по возрасту, ее заменили. Но это не помогло. И Антон Завьялов впервые в истории шоу за свой номер не проголосовал. До этого все авторы выбирали, конечно же, свою песню. А вот тут случился казус, и, как правильно сказал Антон, уж мы-то знаем толк в каверах, и основная цель всегда была украсть песню, сделать своей. Тут не вышло. Прости, Жора. Подробности и другие кавер-версии в пятницу в 22:30 на РЕН-ТВ и на сайте канала, а у нас пока тизер. Эпиграф.
7: Рок как жанр меня впечатлил с самого раннего детства. С 8 лет я услышал группу Linkin Park. Сразу меня пробило до мурашек эта музыка. И я начал интересоваться, изучать много разных групп. Наверное, рок поразил прежде всего искренностью. Но удивительно, что это довольно взрослая музыка, и как она проникла в сердце маленького мальчика. Меня это удивляет до сих пор.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Гранж.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Удивительно это, конечно, полюбить рок через Линкин Парк, но назвать проект гранж. Где гранж, а где Линкин Парк? Линкин Парк в Америке, но артистов в России, на которых он оказал влияние, масса. Кто-то был недавно, не помню точно, вот гранж выше, а теперь сибирская группа «Урсус». Их новая песня «Хроники настоящего времени» вдохновлена легендарными Линкин Парк и современными трендами рок-музыки в сочетании с философией сибирского панка. «Гражданская оборона. Янка». На этом стыке родился альт-пост-панк-рок-стиль. Жесткие гитарные рифы, фирменные клавиши, мощные голоса и глубокий текст делают трек мощным и драйвовым, и в то же время заставляющим задуматься о скоротечности отведенного нам времени. И если вам всех этих сочетаний показалось мало, то номер записан с участием Guest Star, Люси Маховой, ее проекта «Дайте два». В какой-то момент по острым кошачьим ушам я подумал, что это Люся на днях залезла в Нью-Йорке на шпиль легендарного Empire State Building в поисках любви, славы и Кинг-Конга. Но нет, оказалась другая кошка. «Урсус, дайте два. Хроники настоящего времени».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Покусал нас Антон Завьялов в позапрошлом эфире. Его внутренний попсарь. И у нас наступил попсовый блок в «Фонотеке». Не пугайтесь. Лот номер один. Артист, которого я никак не мог вспомнить после последнего звонка своей дочери, не узнал песню «Лилии», точнее, песню узнал, но никак не мог вспомнить исполнителя. А тут пришел новый объем новинок на неделе, зазвучал трек, и я сразу вспомнил очередного лысого на нашей эстраде – Миша Хорев, «Пенза». Кстати, как и Жора Гранж, Миша выходец из музыкальных телешоу «Песни» и «Трамплин». Хотя «Трамплин», по-моему, только интернет-шоу, неважно. Новый трек «Прилетай» — это искренняя поп-композиция о любви на расстоянии, где ожидание встречи становится сильнее любых километров и недосказанности. Герой признается в своих чувствах, убеждая, что любые трудности можно преодолеть, если быть рядом друг с другом. Миша Хорев.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Про следующего артиста я лет 15 слышал от разных источников. Он такой хороший актер, он такой хороший музыкант, он уже совсем не группа «Корни» и так далее. И поскольку Паша Артемьев уже бывал в эфире нашего радио с треком «В городе твоем», сделанным под влиянием Виктора Цоя и кино, позволю себе рассказать о его новом альбоме. Как актера я его видел. Несколько лет Паша играл в одном спектакле с автором программы «Чертова дюжина». И это, увы, совсем не ах, ну, не так, как рассказывали. Но и особо плохого тоже сказать не могу. Тут скорее не оправдались анонсы рекламные и ожидания. И теперь, наконец, о музыке. То, что Паша покинул группу «Корни», это, конечно, заслуживает уважения. Не потому, что я не люблю группу или как-то по-рокерски презираю ее, нет. Я не презираю практически ничего, к чему приложил руку и музыку Игорь Матвиенко. Даже уважаю. Но как поступок это сильно. Там было что терять. Начать все, ну, конечно же, не с нуля, но заново, в другом жанре, смело. Плохого опять же не скажу, но отделаться от мысли, что таких хороших музыкантов огромное количество, просто не всем повезло стартовать с эфира эпохального шоу на Первом канале под крылом Игоря Матвиенко, вот от этой мысли отделаться не получается. Прости, Паша. А теперь к новинке. Новый альбом проекта «Артемьев» называется «Нокаут». 6 композиций складываются в цельную историю о моментах, которые невозможно пережить в полсилы. Они сбивают с ног, но именно в этом рождается ощущение настоящей жизни. Об одном из таких моментов, периода гастролей с группой «Корни», вспоминает Паша Артемьев.
2: Ну вот был случай, когда мы ехали из Челябинска в Екатеринбург, по-моему, и по дороге остановились на минуточку справить малую нужду, кому было нужно. И на полной скорости у нас врезалась машина. Довольно чудовищный случай, на самом деле, и с тяжелыми травмами. Я как раз сидел в микроавтобусе, я не выходил. Вот, у меня было рассечение. И спасибо людям, которые вызывались помочь, и как-то, чтобы нас довести до больницы ближайшей в городе Косли, по-моему. Но больше всего поражало, что некоторые люди останавливались и узнавали. Как только узнавали нас, сразу спрашивали, а можешь сфотографироваться, несмотря на то, что мы были окровавленные и, скажем так, абсолютно не в состоянии для фотографий.
1: Интересно, сохранились ли у кого-то те фотки? Я бы их посмотрел. Страшная так-то история сквозь смех. На самом деле альбом вышел очень светлым. Серьезные размышления соседствуют с живой, энергичной музыкой, а меланхолия никогда не превращается в безысходность. И даже название пластинки «Нокаут» — это не прямой термин из бокса, а метафора точного попадания. Например, чувство в сердце. Но при всем этом я нашел на пластинке ровно один трек, хоть как-то попадающий в формат нашего радио.
2: Песня «Обними» — это такая песня, как следует из названия, песня объятия. И мне очень хотелось создать какой-то трек, который поддержит в трудную минуту, в том числе и себя самого. Надеюсь, что получилось. Песня о том, что даже в самые сложные, трудные времена ничто так не поддержит, как объятие человека. И завтрашний день все равно наступит. Главное об этом помнить.
1: Артемьев, «Обними».

0: «Кинотека» на нашем радио.
1: Артисты сейчас, видимо, тоже работают на бензине, и у них его тоже, видимо, нет. Как вы уже поняли, наблюдается новиночный июльский дефицит. Находим из последних сил, сцеживаем, отсасываем. Уже в попсу зашли. Сейчас несколько молодежных треков фрагментами. Каждому из них чего-то не хватило для попадания в программу, но внимание они привлекли. Итак, Международный олимпийский комитет отменил свои рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Если просто, на Олимпиаде 28 года нам быть. Ура! Лучше всех это событие отметил Саша Didn't Wake Up, который в очередной раз сменил сценическое имя, и теперь он просто Саша Траутвейн, латиницей. Его новый, но по ощущениям все тот же, начиная с проекта «Метель», трек называется «Боско Спорт».

Еще один человек с татуировкой под глазами, как у Траутвейна, Марина Родопи. Ее группа Родопи находится в летнем марафоне по треку в месяц. К ним, как и полагается, рилс, стрим и веселые групповые челленджи. Хором называем цвет, хором называем цифру и так далее. Бедный гитарист никогда не попадает, но главное, что он попадает на концертах. Я все еще верю.

Что делать, если человек из прошлого внезапно возвращается в твою жизнь? Отвечает группа «Дальше мечты» в новом треке «Московское лето». Спустя годы случайное сообщение снова открывает дверь в воспоминания. Жаркие ночи, бессонница, разговоры и вопросы, на которые так и не нашлось ответов, становятся основой этой эмоциональной истории. Время прошло, жизнь изменилась, но некоторые воспоминания продолжают жить где-то глубоко внутри. Это история о том, как время делает нас взрослее, но не всегда помогает забыть. А что, если бы все могло быть...

И еще раз о спорте. В честь эпохального решения МОК, которое, конечно же, не столь радужное, как звучит, это ящик Пандоры, и приключения только начинаются, битв теперь будет много, и они будут локальными и мощными, но это в будущем. А прямо сейчас главный спорт, конечно же, футбол. Кто следит за подвигами и рекордами Харри Кейна, Мбаппе, Холланда и, конечно же, господи, да сколько же можно все еще Лионеля Месси. У тех настоящее счастье. Может быть, поэтому новостная лента полна спортивных треков, и я как-то особенно на них реагирую. Рязанская группа «Ты тоже ничего» выпустила симпатичный ироничный номер «Мой спорт». Косплей группы «Комсомольск». Мой любимый спорт – «Риттер спорт». Мой любимый фитнес – «Батончик фитнес». «Ты тоже ничего». Мой спорт. Брюгер.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Закругляясь, в начало программы подумал вот что. Сейчас музыкантам надо срочно выпускать сингл «Бензин» или альбом «Бензин» и оклеивать все заправки или просто улицы стикерами «Бензин здесь» и QR-код с переходом на песню. Эх, слишком рано «Дельфин» выпустил своего механического пса. Уверен, если не над такой концепцией, то над композицией «Бензин» сейчас уже работает Сергей Шнуров, трубадур нашего времени. А пока Серега выпускает трек «Оскар». Тот случай, когда клип сильно лучше самой песни. Трагикомедия с элементами уголовного розыска для женщин 40+. Хочется сказать, как в старое доброе время, но нет. Просто хороший клип на фоне всего последнего. Но две актрисы в нем – это «Оскар». А еще на фоне чемпионата мира вспомнился Вася Уткин. Грустная грусть, конечно, слушать современных комментаторов. Ни историй, ни шуток, ни импровизаций, ни тем более каких-то провокационных мыслей. Да что там, и даже каламбуров. Пас, перехват, Оскар, фигу. Вот так и в жизни. Кому-то Оскар, а кому-то фигу. Эх, Вася, Вася, мы все проиграли. А у нас кончился бензин. Все на сегодня. Вы слушали программу «Там-там новости». Спасибо Сереже «Маленький принц» Марченкову. Отдельная и огромная благодарность Максиму Старкову за расследование по новому треку «Лагутенко». Подрезали у него основную часть. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока.
2: Эпиграф.
3: Дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-дыбы-ды

0: «Аптека» на нашем радио. Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
0: Авторские новости.
1: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так, Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Басты над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
2: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вась мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
1: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
2: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество.

0: красном факеле, который еще часто называют сибирский МХАТ, то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляются постановщику.
1: Франдити также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажет в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
2: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли «Чудо-женщины» в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдети похвалил.
0: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
1: Полную версию «Культурного гида» читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
2: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем у Армена Григоряна, в чем сложность концертов по заявкам слушателей, и поговорим о релизных планах группы «Ермак». 10 июля «Крематорий» сыграет в Москве необычный концерт. Песни для него выбрали зрители. Голосование за лучшие треки шло около месяца, и теперь они прозвучат на площадке «Территория» во дворе ДК имени Горбунова. Почему играть концерты по заявкам для музыкантов непростая задача, рассказывает Армен Григорян.
2: Пришлось поработать, потому что некоторые вещи были или забыты, или исполнены так давно, что пришлось все делать заново. Но ребята справились, и такие песни, как «Мир полной любви» или там «Каин и дизайны», полностью готовы к показу. Большое спасибо за голосование, потому что для нас это было очень важно. И иногда бывает нужно обязательно снять шляпу перед нашей публикой. Вот этот концерт будет именно таким. С благодарностью к нашим дорогим слушателям.

0: Друзья, не пропустите концерт «Крематория» уже в эту пятницу, 10 июля, на открытой площадке ДК имени Горбунова. Группа «Ермак» презентовала песню «Из окна». Сингл войдет в будущий альбом коллектива, релиз которого запланирован на 5 февраля. Каким же получился трек, узнали из первых рук.
1: Это песня о борьбе с унынием. И мы решили показать эту борьбу внутри самой песни при помощи разных музыкальных красок и оттенков. Внутри песни создается впечатление полного отчаяния и уныния. Но, с другой стороны, мы слышим здесь и лучик света, лучик надежды, который воплощен в прекрасном саксофонном соло Елизаветы Киселевой. Эта песня для нас важная тем, что мы всегда тяготели к разным ипостасям тяжелой музыки. С одной стороны, мы хотели писать что-то эмоциональное и мелодичное, а с другой стороны, тяжелое. И в этой песне удалось все это совместить.

0: До релиза альбома музыканты обещают выпустить по одному синглу каждую первую пятницу месяца. Так что ждем новые треки от команды «Ермак». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за 6 месяцев выросли почти на 16,5% год к году и составили без малого 15 триллионов рублей, сообщило Министерство финансов. По основным направлениям поступления ненефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика. Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете России устойчиво растет. Такой процесс связан с опережающим ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, цифровых и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военно-гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творчество.

0: в корабле, проверили снаряжение, грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж ходят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

ложка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутый.

сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

Мы теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

включаю старый альбом и наполняется нотами дом.

0: утро крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!» Наше радио.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.